0: О рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата Верхний Ларс активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границах заправках. Некоторые берут с собой канистры.
1: Сколько можно вывозить бензина из Грузии? Две двадцатки вывезу.
2: Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпром нефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
0: При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходит до драк.
3: Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин.
0: Россияне стали более чем в полтора раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
4: На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода», и наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу, ну а грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет, и нет как такового значительного роста. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
5: Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныние, и в принципе сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепыча, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается России, это очень характерно, причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику Вальберис, это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается. Безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что... Где он говорил о том, что ничего страшного. Ну да, наносит удары, но это никакое... Никакая не проблема для России. Но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кин-дза-дза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается, сказывается сильно. Россияне это чувствуют. И нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть, ну, все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которое фиксируется даже провластными социологами. Так что, безусловно, это

0: эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью у Украины появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
1: Ну и тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году вообще-то уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну вот в очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но тем не менее, как минимум, есть онлайн всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
0: Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего. Мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться, видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно предполагать, что это все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября. Видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, где, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячая, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то, ну, если начнут, какие-то серьезные действия по принудительному. Ну, потому что, на самом деле, проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации, он не отменен. Поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно, ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь там типа «братья и сестры, отечество опасности, поэтому вот мы так делаем». Нет, этого, скорее всего, не будет, это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные там, 4 миллиона. Ну, тогда да, ну и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 2022 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимают, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
1: Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем, вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
0: Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания. Потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего с изъятием яблок.

0: фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно, благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправке их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, потом будет такое сплошное сафари, охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих. И здесь надо чего-то дополнять. И сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают. То есть образуется дыра, которую надо чем-то восполнять. Тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот. Это не получится. Очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет. Но, тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности. Ему сообщают о постоянном наступлении российских войск. И он заставил себя верить в это. И поэтому он будет бросать все новые и новые там пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну, а где брать? Естественно, вот я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом, ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... И хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещанные массированные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
1: Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина. Не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость. Как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил. Вообще сходил в целом в собор заодно, поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
2: Останки мужчины 35-45 лет. Мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
1: Сейчас вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы время, уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и, ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и... Некоторые комментаторы провластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
0: Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршество в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она

была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталиным и Комитетом государственной безопасности. Все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает.

0: говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин с Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
1: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
2: Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, но как-то оптимизма не очень.
3: На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, трудные времена для страны еще впереди. Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис. Россияне комментируют так.
4: Ну а как вы считаете, что тут поменяешь? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, это же советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
5: Кто-то на этом наживается.
3: Делят первую строчку российской мечты с тем же 21% материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводят ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей. По данным Левада-центра, пессимизм россиян якобы не связан с войной, так как 66% россиян до сих пор поддерживают действия российской армии. А рейтинги Путина по версии в ЦИОМ колеблются в районе 69-70%. Социолог Александр Шульга в своей колонке для Moscow Times пишет.
6: Цифры скорее свидетельствуют не о доле доверяющих Путину граждан 18 лет и старше, а о доле тех, кто считает такой ответ более безопасным и социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
3: Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
7: Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства. Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются Телеграмом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
3: Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
6: Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
3: Стоит лишь переформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
0: Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И, отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом заполученном Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент-другой не особо вообще будоражит сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Путина, в частности и лично, и по поводу «Единой России». Но в отличие от соцопросов, вот эти вот периодически проваливающиеся рейтинги не у Путина, а у «Единой России», они все-таки, наверное, могут вызывать некоторые претензии на то, что, они реально существуют. Там сейчас, получается, по электоральному рейтингу в ЦИОМ меньше, чем конституционное большинство, которое явно требуется «Единой России». Но не смущает ли явная раздутость рейтингов Путина, тех, кто получает вот эту информацию, если они так в ней на самом деле заинтересованы?
8: Я думаю, что само существование опросной социологии в тоталитарном фашистской диктатуре – это нонсенс. Ну, давайте мысленный эксперимент, чтобы понять, что это такое. Мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будут выглядеть

0: видеть этот опрос.
1: Игорь, простите, я уточню, но мой вопрос не об этом. Отлично понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе. Об этом же говорят другие инсайды разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?
0: Никак это не может повлиять и абсолютно не смущает. Это для них это все делается. Вот сейчас вы показали, как Путину на ножку подали специально обученные люди мячик. Он его отбил. А в этом сюжете есть потрясающая, страшная сцена. Вот то, что вы сейчас показываете. Вот смущает Путина вот это издевательство над детьми? Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин купается в этом во всем. Он купается в этих рейтингах, он купается в этих детях, которых согнали и превратили в зомби, вот таких хунвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адеквате, в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому, да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
1: Ну, вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
0: Сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Никакого потенциала. Что значит, как долго? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение, будет копиться возмущение. Не существует варианта, кроме как военного поражения, не существует варианта прекращения вот, существования этого режима. Пока Путин будет в Кремле, война будет продолжаться. Это значит, что все то, что мы сейчас описываем, будет продолжаться. Военное поражение, тяжелое военное поражение, это единственное, что может все это остановить. Все остальное это мифы Древней Греции.
1: Скажется ли это де юре на парламентских выборах? Вы просто меня поправили, я на всякий случай так вот проговорю. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
0: Нет, я думаю, что это никак не скажется, потому что электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
1: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россиян прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де юре выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода».

0: У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников по сообщениям СМИ ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
1: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
2: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. Естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа», это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнований. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый так называемый переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло, поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 2022 года, и на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют, способности контрактовать, пока не объявлено

0: всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
0: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, НЛАУ, натовского стандарта. Потом первые геймчейнджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP/T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом, как и что лучше сделать. Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храбчинский, с которым мы разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Это... Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: ну, потому
0: продать.
1: Что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, оффрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца

0: месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мегакомпаниями, производителями большого и дорогого оружия, и они, конечно же, держат этот рынок, потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично, и одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, там Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
0: Okay. Есть как бы там Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась, нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное – натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги. Не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
0: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
1: Ну, не потеряв, да.
0: Сохранить лицо, да. Конечно. В интересах Украины очевидно, да. Мы, ну, все хотят жить в мирное время. Как-то мы хотим эту войну. Но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы. Но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений

0: Нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
1: Но будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
0: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самый главный военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы-республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война. Потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне. Дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще надо? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно. Да. России, да. Америки, да. Европы, да. То есть основные все ключевые... кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы, американцы назовут себя модераторами, медиаторами, как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном комитете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник, я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили, если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то?
0: Надо смотреть. Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение. Среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла. Но главное, без вас, москали. Это реально, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Буданом, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, который приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так, и они же хотели подвинуть НАТО на

0: граница 97 года. То есть и было официальное требование с декабря 21 года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть, условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия. Все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно, его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз, если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас, часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали: молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно.
1: Для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов, или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Маринке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз.

0: и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Uh-huh. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал, мы выйдем завтра на границу Луганской-Донецкой области. Мы сказали, выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про мы выйдем на границу уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг. А ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь. Что дальше? Логистические дороги, доставка грузов. Вот это имеет значение для военных. Потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дзот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественной границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, но это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк, и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Да я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТР. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот, это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее это кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 15 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву. Вслед за отменой регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму представителей партии снимают с выборов разных уровней. Дональд Трамп пообещал ввести против Ирана тотальную экономическую блокаду. Также сегодня.
1: Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
0: Во многих регионах России продолжает ощущаться резкая нехватка бензина. Россия нанесла минувшей ночью очередной массированный ракетный удар по Украине. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 15 погибших и десятках пострадавших. Сообщалось, что жители некоторых поврежденных домов оказались блокированы в квартирах и в подвалах. Тушение пожаров и спасательные работы продолжались весь день. Вот что сегодня утром передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
2: Девятиэтажное здание, там повреждены верхние этажи. Были погибшие люди, есть множество раненых. Как рассказывают очевидцы, в ночь на 20 августа была сильная российская атака. И в течение очень короткого периода времени было около 20 взрывов слышно по Киеву. Ракеты прилетали в разные районы Киева. Конкретно здесь известно о двух погибших. И вот что нам рассказали очевидцы, которые спасали как раненых, так и доставали тела погибших.
3: Заблокированы были дверь, вырезали, и вот хлопец выносил. Вот.
4: Прилетело, то и поки горело, то и одного вытянули живого, а двое вон. Одного человека живого мы вытянули, а один цей, 200 и одного на першому нашли.
3: А это мы спали, и резкий хлопок, и темно, и уже мы не могли не понять, что там творится. Это попало на кровать нам.
2: Как сообщили в воздушных силах Украины, с территории России летело множество ракет. Это и ониксы, и цирконы, также баллистика С-400 и другие крылатые ракеты. Известно от представителей киевской власти, мэрии, а также от прокуратуры о том, что в Киеве погибли 12 человек. Также один человек погиб в Киевской области. Известно о 40 пострадавших, в том числе двое полицейских. В Киеве по погибшим объявлен траур. Как сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям в главном управлении в Киеве, что попадания были в разных локациях города, и это пострадали и многоэтажные дома, и садики, школы, больницы, а также гаражи.
5: Тут і садок, і школа є, і дитяча лікарня. Просто якщо ви пройдетеся, ви побачите, що і там вирва є.
2: Ну і по фактам сьогоднішнього обстрілу офіс генерального прокурора розслідує російську атаку як воєнне преступлення.
0: Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. «Время свободы» – выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова с призывом к проведению в стране выборов остается одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в Украине. Сегодня это выступление прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его довольно долго не было слышно, видимо, он был в отпуске. В ответ на вопрос об этом, не упоминая фамилии Федорова, заговорил, говоря языком Пескова, о модальностях квазиполитической поляны.
6: Киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
0: Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Но, конечно же, в Украине к заявлениям Федорова относятся очень серьезно. Обсуждаются и текст обращения бывшего министра, и качество съемки видеоролика, и даже тот факт, что под слова Федорова была подложена тревожная музыка, придающая соответствующее настроение всему обращению, которое даже сравнивают с обращениями Владимира Зеленского перед президентскими выборами в Украине 2019 года, на которых он победил. С тех пор выборы не проводились из-за российского вторжения. Украинский политолог Владимир Фисенко в интервью

0: Украинской службе «Радио Свобода» подчеркивает, что Михаилу Федорову необходимо было заявить о своей позиции на фоне акции в его поддержку, что он и сделал, фактически перейдя в оппозицию нынешней власти в Украине. Владимир Фисенко также признает, что Федоров, возможно, совершил ошибку, акцентировав в своем выступлении именно необходимость выборов в Украине, которые по целому ряду причин сейчас проводить практически невозможно. Если, разумеется, ставить задачу провести честные, справедливые и легитимные выборы. Если оценивать заявление по содержанию и даже по форме, то здесь есть определенное копирование видеообращения Зеленского. Но я бы сказал, что это скорее не образец 2019 года, а стилистика сегодняшних обращений. Здесь действительно есть определенные параллели. Но важнее другое. Федоров фактически сделал заявку на то, что уходит в оппозицию. По содержанию это выглядело именно так. Да, это не оппозиция непосредственно Зеленскому, но скорее оппозиция коллективному Зеленскому, потому что там упоминались Ермак и Арахамия, звучали в частности обвинения в коррупции. То есть это фактически заявка на собственный оппозиционный статус. И вот здесь принципиальная разница. За 4 года, уже более 4 лет полномасштабной войны, если не брать довоенный период, у нас не было публичного оппонента президенту Зеленскому и нынешней власти, кроме парламентских оппозиционных лидеров, у которых, мягко говоря, не очень высокий уровень популярности. Не было. Да, к нему можно относиться по-разному, но это публичное оппонирование нынешней власти. Причем не со стороны журналистов или антикоррупционных активистов, у которых тоже, мягко говоря, невысокие рейтинги и узнаваемость. А здесь впервые человек, имеющий один из самых высоких рейтингов в Украине, и по уровню доверия, и по популярности, в том числе электоральной, фактически бросает вызов нынешней власти. И это принципиально новая ситуация, которой раньше у нас не было. Да, выборов сейчас нет. И обратите внимание, мне кажется, что с темой выборов во время войны у Федорова была определенная ошибка. Вероятно, он думал, что этот тезис сразу вызовет большой интерес, но столкнулся с критикой. Хотя я могу вам сказать, я внимательно слежу за социологией, и сейчас большинство украинцев действительно выступает против проведения выборов во время войны. Однако в 2023 и 2024 годах таких было около 80%. А теперь, согласно опросам, проведенным весной, от 53 до 57%, то есть чуть больше половины. Около трети уже поддерживают проведение выборов во время войны. В этом смысле, я думаю, Федоров пытался перехватить инициативу, возможно, изменить повестку дня внутриполитического процесса и, в частности, предложить определенную перспективу для того же картонного Майдана, для своих сторонников, обозначить, за что им дальше бороться. При этом Федоров не призывал проводить выборы прямо сейчас. Его призыв состоял в том, что нам нужно не забывать о возможности обновления власти даже во время войны.
1: Про возможность оновления влады даже под час.
0: Это был украинский политолог Владимир Фисенко, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы в Киеве вчера прошел обыск у заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП осуществляют специальную операцию против преступной организации, говорится в опубликованном этими службами видеоролике.
2: НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 миллионах гривен наличными, которые, по данным следствия, со счетов ряда подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу МИДАС.
0: Операция НАБУ и САП названа «Форест Гамп». В видеоматериале приводятся фрагменты разговоров, на которых слышен голос, похожий на голос Ирины Мудрой. В этом фрагменте, указывает НАБУ, глава наблюдательного совета украинского Сенсбанка Николай Гладищенко отчитывается перед Мудрой о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в преступной схеме. Мудрая и Гладищенко отстранены от своих должностей, об их задержании не сообщалось. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что украинские удары по объектам в российском тылу не привели, цитата, к критическим последствиям. Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.

0: заявил Путин, пообещавший также помощь государства в восстановлении разрушенной украинскими ударами торговой инфраструктуры.
1: Несмотря на недавние террористические атаки, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
0: Многие обратили внимание, что на том же совещании по стратегическому развитию Путин заговорил о необходимости подготовиться к возвращению с фронта участников войны с Украиной, которую российский президент по-прежнему называет специальной военной операцией.
1: Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно. И они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
0: Это был президент России Владимир Путин. Между тем, нехватка бензина после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ощущается в десятках российских регионов. Вице-премьер российского правительства Александр Новак подтвердил, что Россия начала импорт топлива из-за рубежа. Также Новак сказал, что правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта в ближайшее время, после чего ситуация с топливом, как сказал Новак, улучшится. Вот короткая компиляция реакции в соцсетях автомобилистов на отсутствие бензина на российских автозаправках. Таких роликов сейчас сотни, если не тысячи.
2: Чтобы заправиться в Воронеже, пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й, чтобы заправиться. А там очередь 200 машин.
3: Я сегодня встала с утра, поехала в Волоколамск, чтобы получить справку с какого-то там надзора. А этот гостехнадзор не находится здесь, а находится в РУЗе. Я поехала в РУЗу, мне говорят, а вам не надо сюда, потому что ее можно заказать на каком-то сайте, ублюдском сайте. У меня кончился бензин. Нет бензина ни на одной заправке.
4: Что, прошло 2 недели с бензином?
5: Бензина опять ни хрена нету.
4: Я скажу, там разжигаю, пережигаю, еще что-нибудь. Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
7: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
7: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй апелляционный суд отказал отделению партии «Яблоко» в Петербурге в регистрации партийного списка на выборах в законодательное собрание города. Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонила Центральная избирательная комиссия, а юристу «Яблоко» Виталию Исакову было рекомендовано учесть ошибки при оформлении документов.
8: Пункт 1. Жалоба избирательного объединения политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 июля 2026 года, номер 185-10, оставить без удовлетворения. Пункт 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии». Коллеги, кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Коллеги, спасибо. Виталий Михайлович, вам спасибо за участие. Мы надеемся, это страница вашего положительного опыта в вашей большой юридической карьере. Надеемся, так оно и будет. Учитесь, растите. Мы будем рады, если это произойдет.
0: Главной претензией к списку «Яблоко» в Петербурге была техническая ошибка, допущенная нотариусом. Однако другой юрист «Яблоко» Александр Кобрин

0: Зеленский настаивает, что об этой ошибке Яблоко известили слишком поздно, хотя по закону это должно было быть сделано не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения вопроса о регистрации партийного списка.
1: Решение оценивают, к сожалению, крайне негативно, разумеется, я с ним абсолютно не согласен. Вот, обжаловать его будем, у нас инстанция следующая, это Верховный суд по таким делам, кассационная. Но несмотря на то, что там очень большой срок уже для кассации, 6 месяцев, но практика такая, что Верховный суд старается рассмотреть это в пределах вот этих вот дней до голосования. Но мы обратили внимание на несколько основных фактов о том, что, во-первых, избирательная комиссия надлежащим образом известила нас о недостатках доверенности. Мы говорили о том, что нотариальное же исправление, нотариальной доверенности, которая подтверждала тот факт, что наш финансовый уполномоченный имел право подписать тот документ, на который как раз ссылалась вот избирательная комиссия, на первый финансовый отчет. Вот, мы говорили о том, что ни избирательная комиссия, ни суд на это не обратили внимания. Ведь это нотариальный документ, который имеет такую же силу, что и судебное решение. Ну и, наконец, мы, конечно, ссылались на постановление Конституционного суда, которое обязывает, вопреки мнению избирательной комиссии, извещать своевременно избирательное объединение о недостатках документов. А если они не известили своевременно, то тогда не лишается права на это ссылаться.
0: Это был юрист партии «Яблоко» Александр Кобринский. Партийные списки «Яблоко», не зарегистрированные в некоторых других регионах, где в сентябре пройдут выборы, с выборов сняты и несколько представителей партии в одномандатных округах. «Яблоко» сегодня сообщило, что партия «Единая Россия» при жеребьевке получила первый номер в избирательном бюллетене в 21 из 39 регионов, где будет голосование. Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Яблоко» Ивана Большакова, вероятность такого исхода при честной жеребьевке составляет менее 0,004%. «Легче выиграть в спортлото», — сказал Большаков. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп, который недавно раскритиковал правительство Южной Кореи за нежелание помочь американским войскам в Персидском заливе и распорядился резко сократить масштаб проводимых совместных учений армий Южной Кореи и США, сказал, что не исключает своей скорой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос, обменивается ли он письменными посланиями с Кимом, Трамп ответил так. Я не могу об этом говорить, но я с ним хорошо лажу. И знаете что? Тот факт, что я с ним лажу, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных боеголовок. Никогда не следовало этого допускать. Никогда не следовало этого допускать. И если бы я был президентом, я бы этого не допустил. Но он их заполучил. А я с ним очень хорошо лажу. Я не могу позволить Ирану иметь ядерное оружие. Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке. Пока у нас умный президент, с ним все будет хорошо. Если же у нас будет глупый президент, то, вероятно, с ним будет не так уж хорошо. Дональд Трамп также объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Трамп назвал принимаемые против Ирана меры экономическим днем D. D-Day, 6 июня 1944 года, это день высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Американский президент призвал союзников США участвовать в изоляции Ирана. Ну, у нас есть на что наложить санкции, по-настоящему драконовские санкции, и посмотрим, что из этого получится. Сейчас пролив открыт, через него проходит много судов, об этом не сообщают, и в какой-то момент движение может немного замедлиться, но сейчас через пролив проходит много судов. Морская блокада оказалась очень эффективной, пока она действует, а действует она уже довольно долго, за исключением нескольких небольших пауз, когда мы намеренно открывали пролив по договоренности, уровень движения был буквально нулевым. Но сделка не была расторгнута, понимаете, она просто не оправдала ожиданий. Когда говорят одно, а делают другое, ничего хорошего из этого не получается. Это был Дональд Трамп. Он добавил, что любая страна, которая будет оказывать Ирану содействие, столкнется, цитата, «с колоссальными экономическими последствиями». При этом надо отметить, что одним из главных экономических партнеров Ирана является Китайская Народная Республика. Вы слушаете «Время свободы». В Израиле начато уголовное расследование по факту гибели в Газе 5-летней палестинской девочки Хинт

Раджаб. Израильские военные на этой неделе впервые признали, что в январе 2024 года военнослужащие армии Израиля обстреляли автомобиль, в котором находились Хинт и ее семья. История Хинт Раджаб привлекла внимание по всему миру, поскольку

0: неповреждённым пулями автомобиля были обнаружены спустя только 12 дней. В сообщении о возбуждении уголовного дела говорится, что огонь по машине был открыт в связи с тем, что она нарушила маршрут выезда, о котором жители Газы были израильскими военными проинформированы. Израильская армия также объявила о начале уголовного расследования другого инцидента, в результате которого погибли 15 парамедиков и сотрудников экстренных служб в Газе. Этот инцидент произошел в марте 2025 года. Израильские солдаты тогда открыли огонь по колонне автомобилей экстренных служб. Первоначально израильские военные заявили, что эти машины двигались подозрительно, без включенных фар и специальных сигнальных огней. Однако позже появилось видео произошедшего, на котором отчетливо видно несколько автомобилей экстренных служб с включенными проблесковыми маячками. Еще по трем инцидентам, связанным с гибелью в Газе гражданских лиц, включая сотрудников гуманитарных организаций, дела открыты не будут, говорится в сообщении Цахал. Речь идет о гибели 7 сотрудников организации World Central Kitchen в 2024 году, а также двух ударах по объектам организации «Врачи без границ». Военную операцию в Газе армия Израиля начала в ответ на террористическое нападение группировки «Хамас» 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более 1200 израильтян, более 200 человек, включая малолетних детей, были взяты в заложники. Представители ряда правозащитных организаций и пропалестинские активисты обвиняют Израиль в военных преступлениях в Газе. Израильские военные заявляют, что «Хамас» и другие террористические организации используют мирных жителей в качестве живого щита, а их боевики часто действуют под видом сотрудников гуманитарных организаций. Время свободы, как всегда, в четверг в нашем информационном дайджесте «Новости высоких технологий». Директор по продукту корпорации «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес сегодня рассказывает о возможном прорыве в лечении болезни Альцгеймера.
1: Давайте начнем с важной оговорки. Пока это только исследование на мышах. До лекарства для людей еще очень далеко. Но сама находка любопытная, потому что исследователи предлагают новый способ атаковать болезнь. Речь идет о высшей технической школе Цюриха, где профессор молекулярной фармакологии Урсула Квиттер и ее группа разработали вещество, которое пока называют просто соединение 10. У мышей с признаками болезни Альцгеймера оно заметно замедляло гибель нервных клеток, а сами животные жили дольше. Чтобы понять, что здесь нового, надо немного рассказать о современных лекарствах от Альцгеймера. Традиционные препараты помогают контролировать симптомы болезни. Более новые лекарства, способные замедлять развитие болезни, направлены против бета-амилоида. Этот белок, который при болезни Альцгеймера образует характерное отложение в мозге. Цюрихская группа выбрала другую мишень. Она изучала фермент под названием ГРК2. В нормальном состоянии этот фермент участвует в передаче сигналов внутри клеток и работает в разных органах, в том числе в мозге и сердце. Исследование началось почти 20 лет назад с образцов человеческого мозга, которые получили во время операций по удалению опухолей у пациентов больницы университета Айн-Шамс в Каире. Среди этих пациентов были люди с деменцией и без нее. Исследования обнаружили, что при деменции в клетках накапливается неактивная форма ГРК2. Причем эти неактивные молекулы начинают слипаться друг с другом и образовывать агрегаты. Они прикрепляются к тем частям клетки, которые отвечают за производство энергии и мешают их нормальной работе. В результате клетки не хватает энергии, возникает стресс, а дальше запускается неприятная цепочка. Неактивный ГРК2 способствует накоплению бета-амилоида, который, в свою очередь, создает дополнительный стресс для клетки, из-за чего появляется еще больше неактивного ГРК2. Получается замкнутый круг. И вот здесь появляется соединение 10. Оно мешает молекулам ГРК2 слипаться. В экспериментах отложение бета-амилоида становилось меньше, а нервные клетки дольше сохраняли свою функцию. При этом исследователи заметили еще один эффект. У получавших препарат старых мышей лучше работало сердце и появлялось меньше седых волос. Это, конечно, не означает, что ученые нашли лекарство от старения, но результаты показывают, что механизм ГРК2 может быть связан с возрастными процессами не только в мозге. Почему на все это ушло почти 20 лет? Одна из причин довольно простая. Болезнь Альцгеймера связана с возрастом, поэтому для таких экспериментов нужны старые мыши. А мышь сначала надо вырастить до возраста примерно 1,5-2 лет. Сам эксперимент, который позволяет сделать выводы и спланировать следующий, тоже может занимать 1,5-2 года. Профессор Квиттерер говорит, что

0: Такие исследования идут намного медленнее, чем, например, исследования рака. Теперь, когда фундаментальная часть работы завершена и исследователи подали заявку на патент, впереди еще довольно длинная дорога. Дополнительные доклинические исследования, проверка безопасности и, если результаты позволят, испытания на людях. Поэтому говорить о новом лекарстве от Альцгеймера пока рано, но появился новый возможный способ на болезнь воздействовать. А дальше уже не только наука, но и бизнес. Чтобы пройти путь от удачного эксперимента на мышах до лекарства, нужны годы работы и очень большие деньги. Поэтому сейчас судьба соединения 10 зависит еще и от того, найдется ли компания, готовая рискнуть и вложиться в следующий этап.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Прокуратура Германии сообщила о задержании в хорватском городе Пула еще одного подозреваемого в подрыве подводного газопровода «Северный поток». Его, согласно сообщению прокуратуры, зовут Владимир Ж. Он гражданин Украины. И, судя по всему, речь идет об украинском инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который уже задерживался в Польше осенью 2025 года, однако польский суд тогда отказал в его экстрадиции в ФРГ. Так вот, выяснилось, что Журавлев был задержан в тот момент, когда участвовал в качестве водолаза в съемках художественного фильма. В начале августа хорватское телевидение с гордостью рассказывало о приезде играющего в этом фильме главную роль, активно поддерживающего Украину голливудского актера, лауреата нескольких «Оскаров» Шона Пена.
2: Шон Пен и директор экипи окренул Леджа. Само с Леджа ухватили смо еще одного «Оскаровца». Нисмо ништо успели питати Эдрина Бродия, али зато есмо Эдрина из Австралии. И то на снимание фильма «Snake Island».
1: Еще одну роль в фильме сыграет Эдриан Броуди, а режиссер Даг Лайман известен по фильму «Идентификация Борна». И мне остается только добавить, что снимающийся в Хорватии фильм «Snake Island» переводится как «Остров Змеиный», в съемках которого участвовал Владимир Журавлев, посвящен, да-да, подрыву газопровода «Северный поток». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга

0: к 11 годам и одному месяцу колонии. Шлоссберга признали виновным в повторной так называемой дискредитации армии и так называемых фейках российской армии. Прокуратура просила для политика 12 лет и один месяц колонии с учетом предыдущего приговора. В ноябре 2025 года Шлоссберга приговорили к обязательным работам по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Суд отказался заслушивать показания Шлоссберга, при этом политику дали выступить с последним словом, но и эту речь судья Виктория Малямова пыталась прервать. Приговор вызвал бурную реакцию в соцсетях, тем более, что в тот же день Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию «Яблока» и окончательно снял партию с предстоящих выборов в Госдуму. На фоне этих решений многие критики Шлоссберга на время забыли о разногласиях с ним. Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлоссберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
1: Вам приговор понятен?
2: Я ответил на ваш вопрос.
1: Порядок обжалования. Вам понятен?
0: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
3: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлоссберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
0: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
4: Бедный Шлоссберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны, похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет. А шанс – это надежда. И это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлоссберг влип. Сил ему и здоровья, и ангелов, скорее бы все это закончилось.
0: Наталья Холмогорова, оппозиция Льва Шлоссберга.
3: Приговор Льву Шлоссбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлоссберг отстаивал последовательно пацифистскую и гуманистическую позицию. Действительно пацифистскую и гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие, гибель мирных людей. Людей по обе стороны фронта – трагедия. Отказался уезжать, не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили и хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиция не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
0: Александра Громожапова напоминает, что Шлоссберг публично доказывал еще в 2014 году.
4: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлоссберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлоссберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлоссбергу».
0: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
5: Лев Маркович Шлоссберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще

0: хуже. Война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное, столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.
1: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлосберга тверда уже очень давно.
2: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлосберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлосберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлосберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами, в то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
1: Марина Сотникова пишет о жене политика.
3: Сегодня я думаю о Жанне Шлосберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
1: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
4: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлосберг, вам понятен приговор? Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом, вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр. И вот Лев Маркович Шлосберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет, вот в чем штука-то. Ни смертный, ни бессмертный, некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных, а вечером можно и в театр за культуркой. Бездна.
1: Андрей Лошак тоже пишет о судье, которая вынесла такой приговор политику.
5: Страшно, что эта Малямова не какой-то монстр в сферическом вакууме, а обычная тетка, обычная, не садистка какая-то. В других условиях была бы наверняка нормальной судьей, законопослушной обывательницей. Но ей довелось работать в условиях басманного правосудия. Ну вот она и работает, глазом не моргнув. Очень страшно понять это про обывателя и про род людской в целом. Не стать законченным мизантропом помогает то, что на 100 Малямовых, ну окей, на 1000, может даже на 1 000 000, но все равно найдется один Шлосберг.
1: Наталья Синдеева выступила в поддержку Льва Шлосберга.
2: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство дождем. И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
1: Александр Невзоров пишет о слепой вере политика в Россию.
0: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию,

0: которой никогда не существовало и никогда не будет существовать. Стопроцентный романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ — это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо. Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть, и абсурдность обвинений станет им очевидна. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
1: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
2: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на кое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь – тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 2022 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
1: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
3: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
1: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
4: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни. Жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью. Заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе – возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее узилища из кирпича и бетона.
1: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
0: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
1: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
2: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
1: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
5: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать. Но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политубежище в приличной европейской стране. Но какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там? Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Иммиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так. Не этому, так тому что-то не нравилось. И как не соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша это с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой грёбаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут.

0: И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый, смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
1: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
2: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому Яблоко сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
1: Профессор Карлова университета Сергей Медведев о российской системе.
3: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Канье Уэст. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в Польше. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы. Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Канье Уэст предлагал и шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Канье вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
4: Кто из нас знает произведение Канье Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Канье Уэст. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка, поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
1: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
2: Организаторы концерта Канье Уэста оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Канье совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Канье Уэста, попал на концерт шамана.
1: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
3: Канье Уэст даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых

0: отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
1: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
2: Оказывается, есть такой певец артом Канье Уэст. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран, нашей многовекторной и той скрипоносной.
1: Пользователь сети X с ником «Из жалости» пишет, что это все какой-то сюр.
3: Есть теория, что приезд Канье Уэста в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии «Саус Парка», чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
1: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
4: Вот есть такой певец артом Канье Уэст. Поклонник Гитлера выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры-офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. И не то, что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится. Но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы и крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
1: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
3: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
1: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
5: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
1: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает всем готовиться.
0: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени «Фламинго-9» уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
1: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
2: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает выступить человека, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви к Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге, и представители власти этому рады.
1: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
3: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
1: Пользователь Соу в сети X напоминает, кто такой Канье.
0: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
1: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
2: Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем. А тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигена себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство? Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**. И это не расизм, просто ты черный, и ты му**. Но еще больше му**. Те, кто му**. Нациста тащат к нам в Россию.
1: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привести страну чекисты, если уже не привели.
4: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
1: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в сети X вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
2: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную и бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
1: Пользователь с ником «Сны» Асараева пишет в

0: TX.
1: Kanye West выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
0: Музыкально высказался Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера.

0: сойдет с небес. Вот тебе крест, сам Канье Уэст. Давай!
1: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
2: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
3: Да.
2: А свастика все еще западло, да?
3: К сожалению, западло.
2: А он прям себя нацистом называл, да?
3: Называл.
2: Нацистом, да? Не бариста.
3: Не-не-не-не.
2: А прям Адольфа хвалил, да?
3: Хвалил.
2: Может, за картины хвалил?
3: Нет, не за картины.
2: И прям богом себя называл, да?
3: Называл.
2: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
3: Да не ездил, конечно.
2: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
3: Чичерина сказала, не будет, она брезгует.
2: Чичерина брезгует?
3: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
2: Да это-то ладно.
1: А Милонов тем временем предложил Кане спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
4: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
1: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
5: Канье Уэст едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос, зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Канье во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Канье решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Срочники на войне. Как сотни новобранцев оказались на пути наступления ВСУ в Курской области. Сходил на кладбище, сел за госизмену. Фотографии могил становятся поводом для уголовных дел. Убили скот, теперь платите. Коллективный иск фермеров Новосибирской области к чиновникам.
4: Готовьтесь!
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.

0: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму. Иск с этим требованием подала 7 августа партия «Родина». Суд удовлетворил его 10 августа, сочтя, что «Яблоко» нарушило избирательное законодательство из-за публикаций в зарубежных соцсетях в поддержку партии, а также из-за нарушения авторских прав, в том числе к советской песне «Пусть всегда будет солнце». В «Родине» также утверждали, что призывы к миру, с которыми «Яблоко» планировало участвовать в выборах, сейчас фактически равноценны поддержке нацистского режима. Благодаря своей антивоенной позиции «Яблоко» стало очень популярным в интернете и среди молодежи. У здания Верховного суда 10 августа собрались несколько сотен сторонников партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. 13 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 34-летнего жителя Украины Ивана Столбова за госизмену. По данным пресс-службы суда, поводом для дела стали 11 переводов на сумму приблизительно по 100 гривен каждая, одной из украинских организаций. По данным медиазоны, Столбов – гражданин России, но жил в украинском Ивано-Франковске. Он приехал в Екатеринбург, чтобы навестить родных. В начале июля 2025 года его задержали и трижды отправляли под административные аресты. После этого против него возбудили дело о госизмене. Также за госизмену на 12 лет осудили таксиста Владимира Силаева. По версии следствия, он по заданию украинской разведки фотографировал стратегические объекты в Москве. Как отмечает издание «Медиазона», в начале 2025 года Силаев провел 44 дня под карусельными арестами за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. После этого его отправили в следственный изолятор по обвинению в госизмене. К 12 годам колонии суд в Бурятии приговорил журналистку издания «Номер один» Василису Шишкину, также за госизмену. Об этом после апелляции на приговор сообщил ее адвокат Василий Дубков. По его словам, Шишкину арестовали в июле 2025 года. Приговор ей вынесли в мае, но известно о нем стало только теперь. Подробности дела не разглашаются. К 3 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил 51-летнего бывшего священника Василия Пташинского за оправдание терроризма и призывы против безопасности государства в интернете. Обвинение утверждает, что он опубликовал в «Одноклассниках» пост с призывом к посягательству на жизнь Владимира Путина, в котором также следствие нашло пропаганду практики и идеологии Легиона свободы России. Это формирование воюет на стороне Украины и признано в России террористическим. Пташинский пояснял, что негативно относился к войне в Украине из-за смерти близких родственников, но теперь он изменил свое отношение к событиям. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам заключения местную жительницу, которая ускорила роды дочери в домашних условиях и выкинула новорожденного. Ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего. По данным пресс-службы суда, сначала мать дала дочери таблетки, которые запустили роды, а затем приняла плод. На каком сроке была беременная, не уточняется. Ребенок умер из-за внутриутробного удушения. Женщина замотала его в простыню и отнесла в лес. Следствие решило, что она не знала о смерти ребенка на момент рождения, поэтому ее действия квалифицировали как покушение на убийство. Пресс-служба суда отмечает, что хабаровчанка решила избавиться от ребенка, чтобы избежать забот о младенце, рождение которого не входило в планы семьи. В Чувашии к женским консультациям прикрепят священника и сестер милосердия, пишет издание «Верстка» со ссылкой на православный центр защиты материнства «Покров». Священники должны будут работать с кризисными беременными, теми, кто приходит за направлением на аборт. Чувашия станет вторым российским регионом, где православные священники будут прикреплены к женским консультациям. Первым в 2025 году стала Саратовская область. В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, однако власти ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт.
1: По меньшей мере 77 российских солдат срочной службы погибли в августе 2024 года, когда украинские войска перешли границу в Курской области. Журналисты издания «Верстка» и «Важные истории» 2 года собирали их имена и выяснили, что именно срочники, 18- и 20-летние ребята, которых по закону и по всем официальным заявлениям там просто не могло быть, первыми попали под удар ВСУ. О том, что с ними случилось в те дни, расскажем в нашем сюжете.

0: 6 августа 2024 года солдат срочной службы пишет своей сестре.
1: Это был полный... Границу прорвали. Мы 22 часа в бою стояли, отражали атаку.
2: Вас эвакуируют?
1: Нет, сейчас дали 4 часа поспать, потом опять занимать ячейку для обороны.
0: На следующее утро солдат написал, что это полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область, и ночью их взяли в кольцо. И еще попросил ничего не говорить родителям, чтобы их не волновать. Больше он на связь не выходил и с тех пор числится пропавшим без вести. В то утро украинские войска прорвали границу в Курской области. Первый удар приняли на себя солдаты срочной службы, те, кого по закону не должно быть на войне. Версткой важной истории подсчитали. В приграничной полосе летом 24-го стояли как минимум 344 солдата срочной службы. По подсчетам верстки, большинство приехало из Коми, 42 из 344 верифицированных. Больше чем по 10 солдат призывались из Дагестана, Башкортостана, Янау, Алтайского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарии и Красноярского края. 77 из них погибли, сотни попали в плен. Больше 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибшим было от 18 до 25 лет, большинству 20. Официально срочников на войне не было никогда. В марте 22 года Путин утверждал, что военнослужащие срочной службы в так называемой СВО не принимают участие и принимать не будут. В июне 23-го на встрече с военкорами Путин уточнил, что необходимости отправлять их в зону боевых действий нет, но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области. И там они должны выполнять свой священный долг. А в марте 24-го, после попыток прорыва границы в Белгородской и Курской областях, министр обороны Шойгу через журналиста Павла Зарубина передал, что верховный главнокомандующий решил отвести войска, укомплектованные срочниками, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено. Но, очевидно, исполнено не было. Ровно с конца марта 24-го года, как выяснили версткой важной истории, на границу в Курской области стал прибывать новый поток новобранцев – осеннего призыва. Тогда же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов объяснял парламентской газете, что задачи у них будут только вспомогательные – охранять маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать связь. На деле же они занимали опорные пункты в 300 метрах от границы. Оппозиция «Крест», откуда срочники попали в плен одними из первых, стояла в 100 метрах. По словам собеседников важных историй, на многих позициях солдаты срочной службы составляли от половины до 85% личного состава. Почти все срочники, с которыми поговорили журналисты, призывались сами. Закрыть вопрос с армией или просто понять, что это такое. Солдат заверяли, что это довольно безопасно. Об этом говорят сами срочники в интервью, которые записали в украинском плену.
3: Ну, нам там сразу сказали, вы отправитесь на границу, все нормально будет. Просто будете стоять там за пограничниками там, и еще за контрактниками, все в порядке будет. Мы такие, да, без проблем. Там еще говорили, что зарплата типа больше будет, даже у срочников.
0: Родителям про границу говорили не все, и командование эту легенду поддерживало.
4: Матушка мне, мама звонила, то есть спрашивала, где мы, где я. Они говорят, что вот с ним все хорошо, он в части находится, хотя на границе. Ну, обманывали, получается.
0: А тех, чьи родные писали в прокуратуру, чтобы сына не отправляли на границу, все равно отправляли. По словам одного из срочников, им прямо объяснили – людей не хватает ни мобилизованных, ни контрактников.
5: Писали в прокуратуру, куда только им писали, они фиг отправили. Сказали то, что не хватает людей, мобилизованных, контрактников.
0: В ночь на 6 августа артиллерия начала работать по всей линии границы. На опорнике было около 80 человек, почти все срочники. Первыми зашли два танка, трое погибли сразу в яме, где прятались.
5: До этого к нам заехали два танка, начали бомбить. Три срочника просто убило. Мы в яме сидели просто по полголовы. Когда мы начали отходить, начали по нам работать с танков, с минометки, с артиллерии. Большой дрон над нами висел, Бабига называется. Мы пока дошли. Все плакали, бежали, боялись. В итоге 13 срочников, ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло.
0: Тех, кто не попал в плен сразу, неделями искали по лесам. Они пили воду из болота и ели крапиву. Двое вышли к своим через 50 дней. Сообщения о пленных срочников про властные каналы называли фейком, Минобороны молчало. Официально о них заговорили 24 августа, когда по обмену вернулось 115 человек. Вернувшихся отправили дослуживать, некоторых снова на границу. Статус ветерана и выплаты части

0: Из них выбивала через суды. Лечение оплачивают сами.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией одна из авторов исследования о том, как сотни российских срочников оказались на пути украинского наступления в Курской области в августе 2024 года, корреспондентка «Вёрстки» Екатерина Красоткина. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, почему вместе с журналистами важных историй вы решили заняться темой участия срочников в этой так называемой специальной военной операции после наступления ВСУ в Курской области? Ведь сообщения о том, что срочников так или иначе задействуют в этой войне, появлялись и раньше.
2: На самом деле мы с моим коллегой подумали, что за все эти два года какого-то большого итогового материала о том, что происходило в Курской области в первые дни наступления там ВСУ, именно с точки зрения того, кто отражал эти атаки, не было. И как раз появилось, накопилось, да, за эти два года довольно много информации. В первые дни родственники только пытались найти хоть какую-то информацию о своих близких, искали их и писали очень много сообщений в разных соцсетях, в общем, просто били тревогу и пытались понять, что вообще происходит, пытались до них дозвониться, дописаться. Как мы знаем, связи в первые дни там не было. И в дальнейшем стали появляться уже и некрологи про тех, кто погиб, стала появляться информация об обменах, то есть срочники, которые попадали в плен, стали возвращаться в Россию, рассказывать в том числе и о том, что с ними происходило, и о судьбе своих сослуживцев. И так накопился некий объем информации, которую мы решили обработать и поговорить о... Ну, на самом деле, да, срочники говорили, что срочники не будут участвовать в этой войне. Вы правильно сказали, что это не единственный случай такой глобальный, но к второй годовщине именно событий в Курской области мы решили, что важно рассказать об этом.
1: Что вам известно о точном числе солдат срочной службы, которые в то время находились в Курской области? Или точное число их установить не удалось, и вы оперируете только цифрами, найденными вот по открытым источникам?
2: Нам удалось верифицировать 344 срочника по совокупности информации, вот, которую я перечислила, плюс мы со всеми родственниками и самими людьми, которых контакты удалось найти, мы связывались, кто-то подтверждал, ну, где мы сомневались, например, это все-таки срочник или контрактник, мы еще дополнительно верифицировали вот таким вот образом. Конечно, на самом деле число может быть больше, потому что не о всех информация появлялась в соцсетях, плюс, если все обменные списки смотреть, это достаточно большой объем. Нужно было работы проделать, вот, и из этих 344 человек 77 погибли.
1: Вы довольно подробно рассказываете об этом вот в этом материале. Я всем рекомендую, кстати, его прочитать. Можно читать на сайте «Вёрстки», можно читать на сайте «Важных историй». Они немножко по-разному оформлены. Я оба прочитала, мне было интересно. Оба варианта посмотрела. И тем не менее, вот тем, кто еще не дошел до ваших сайтов, расскажите, пожалуйста, как именно развивались события? Почему там, в принципе, оказались солдаты срочной службы, где их быть не должно было, как заявляли российские власти еще с самого начала войны?
2: Короткий ответ. Кажется, никто не ожидал прорыва ВСУ в Курской области, и срочников, в принципе, отправляют на российскую границу. Отправляли тогда, отправляют до сих пор. Срочники стоят в Брянской области, в Курской области и так далее. И при этом мы видим, что именно в Курскую область начали отправлять срочников достаточно массово еще с весны 2024 года. И потом были в СМИ материалы о готовящемся наступлении ВСУ. Где-то с июля примерно мы знаем, что украинское командование размышляло об этом. И даже уже в августе, перед началом масштабного наступления, срочники видели и слышали какие-то знаки того, что сейчас что-то начнется. То есть они видели большое количество техники и военных рядом с границей, дроны стали чаще прилетать. Как мне говорили несколько срочников, они докладывали об этом командованию, но сверху решали, что данных недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры по защите Курской границы. И уже в первые дни, как я упомянула,

0: В первую очередь обрезали связь, то есть у многих срочников не было какой-то прямой связи со своим командованием и далее, да, и поэтому часто принимались решения очень небезопасные для самих солдат. Например, у меня есть герои. Один из героев рассказывает, что он отправился на разведку, ну, по приказу командования. Они были вдвоем с еще одним срочником. У них был прям минимальный запас с собой. Там какой-то автомат, аптечка, ну, как бы все, никакого подкрепления. И когда они добрались практически до пункта назначения, до другого взвода, то их там уже встречали солдаты ВСУ, и на глазах у одного из срочников просто застрелили второго его сослуживца. Это наложило неизгладимый отпечаток на моего героя. Ну, это просто один из примеров того, что происходила какая-то неразбериха, а потом уже в дальнейшие дни, ну, все по-разному происходило на разных опорных пунктах, да, их было достаточно много, там не только были на самом деле срочники, еще и где-то были, в том числе среди командования, их непосредственного были и мобилизованные, и дальше очень хаотично, как бы в разных опорниках по-разному принимались решения о том, когда нужно было стоять до конца, отражать атаки, когда все-таки было понятно, что следует отступать, какой-то централизованной эвакуации именно срочников. Мне не удалось установить, что это было. Некоторым предлагали эвакуироваться на некоторых опорниках, и кто-то все-таки принял решение остаться. Но среди моих героев часто выбора просто не было. И потом уже они уходили, когда отступали, уходили вглубь Курской области через леса, через болото. Часто оказывались отрезанными как раз, ну, в суматохе, да, каких-то жестких военных действий, могли быть вообще без своего командира, какими-то маленькими группами, ели какие-то ветки рябины, кто-то попадал в плен в дальнейшем. В общем, дальше, ну, мы попытались описать в тексте более подробно, на каких опорных пунктах это происходило и как могла судьба складываться по-разному. Здесь уже развилки — это плен, или людям удалось отойти вглубь, эвакуироваться, там, попали, получили ли они ранения, попадали ли в госпиталь. Вот. Ну и, конечно, убитые тоже есть. Об этом рассказывают их родственники, в том числе и сослуживцы.
1: Да, вы
0: До сих пор.
1: приводите много свидетельств, и в том числе там люди, с которыми вам удалось поговорить, рассказывают, что командование, когда их отправляли служить на границу, заверяло, что они будут стоять там на второй-третьей линии, не переживайте, перед вами пограничники, потом контрактники и кто угодно, вы там будете просто на подхвате, ничего страшного не случится. Это был прям прямой обман или действительно так хотели, а получилось как-то иначе?
0: Сложно сказать. Пограничники действительно стояли, но как бы мы понимаем, что когда идет такое полномасштабное наступление с огромным количеством техники, со спланированными как бы шагами, сначала отрубаем связь, потом там заходим и так далее, сложно что-то сделать. И тут надо сказать, что даже те срочники, которые оказывались гораздо глубже в сторону тыла, да, они тоже рано или поздно могли попадать под атаки. Но большое количество срочников погибло в селе Веселое. Это достаточно далеко от границы, и случилось это уже в сентябре. Скорее всего, они скрывались в заброшенном здании школы. И вот есть свидетельство о том, что по этому зданию школы прилетело, и случилось это как бы не в первые дни. Возможно, как раз командование, сами срочники предполагали, что до этой точки атаки ВСУ не дойдут.
1: Известно ли вам, что стало с теми срочниками, кто побывал в украинском плену? Потому что известно, что многих обменяли, и, по-моему, практически все, кто тогда был захвачен в Курской области, они вернулись уже в Россию. Что с ними случилось дальше? Не попали ли они под уголовное преследование? Ведь очень многих солдат запугивают, называя сдачу в плен переходом на сторону противника или как-то иначе, чтобы только ни в коем случае не плодить новых пленных. Что вот вам известно об этом?
0: По поводу страха плена, мне рассказывали срочники, что они боялись скорее не преследования в России, а пыток в украинском плену. Но вот тот человек, который этого боялся, потом сказал, что он успокоился, увидел, что как бы какого-то физического насилия или издевательств, которые любят в пропаганде описывать, такого он не видел, с таким

не сталкивался. А по поводу того, были ли все они обменены, проект «Хочу жить» украинский, который занимается как раз военнопленными, в том числе, утверждает, что ни одного российского курского срочника сейчас в украинском плену нет. Было три крупных обмена.

0: брали с них там подписку о неразглашении, в том числе, кстати, поэтому многие не соглашались говорить со СМИ, хотя я старалась их полностью анонимизировать и обещала анонимность. Вот, и ну, у кого была необходимость, проходили реабилитацию психологическую и какую-то помощь медицинскую им оказывали, а потом они продолжали службу. То есть это для многих неочевидный такой факт, что после, ну, вообще-то серьезных испытаний психологических, физических, после плена, это в любом случае шок, особенно для молодого человека совсем. Срочники — это ребята от там 18 лет, и многие погибшие 20-летние, вот большинство из тех, кого мы смогли верифицировать. Вот, после этого они просто продолжали служить до дембеля. Большинство, с кем я поговорила, все-таки уже продолжали как-то в спокойном режиме эту службу, но один, например, был отправлен на другую границу. Слава богу, в этот момент таких же точно событий не было, но тем не менее это просто, чтобы показать то, что как-то с ними не было проведено какое-то, не знаю, работа над ошибками, или никто там перед ними не извинился. И даже ветеранами боевых действий их стали признавать далеко не сразу, а вот после кучи жалоб, родственников и так далее. Хотя многие до сих пор не могут получить положенные им как участникам так называемой контртеррористической операции, как участникам боевых действий в зоне СВО, как вот российское государство, ну, само приняло такие законы, что они могут получать за это какие-то дополнительные выплаты, не все. Всем это фактически удается. В первые дни, когда была неразбериха, в том числе то ли специально, то ли случайно, уничтожались документы. Мне несколько срочников об этом говорили, что у них просто как-то вдруг внезапно сгорели их все личные дела. И чисто с юридической точки зрения было сложно как бы снова восстановить вот эту всю историю, доказать, что вот я служил здесь. Там какие-то справки выдавали с ошибками. Человек оказывался якобы не в Курской области, он служил, а где-то в Центральной России. И делалось это намеренно или не намеренно, мы можем уже только предполагать. Я тут как журналистка не могу сказать на 100%. Вот. Но здесь, правда, проблема бюрократии. Вот родственники, сами срочники вынуждены ходить и сначала просто в военкоматы, потом в суды доказывать, что они были участниками боевых действий и получают ветеранские удостоверения, потому что ветеранский статус тоже позволяет получать и выплаты, и разные льготы. Плюс, если человек был ранен, как раз большие должны быть страховые выплаты по ранению, ну и семьям погибших, конечно же. Вот, все это тоже происходит не всегда автоматически. Хотя были истории, когда срочники покупали квартиры, машины на те выплаты, которые получали после их участия вот такого вот непредсказанного, да, в так называемое СВО.
1: Скажите, а вот вы, когда собрали эту информацию, уже написали тексты, опубликовали их, а для себя какое самое большое, может быть, открытие сделали из всего, что узнали, в ходе этого расследования?
0: Я бы не сказала, что это какое-то открытие, которое меня удивило, но такой самый большой эмоциональный месседж, который я получила после разговора с героями, именно живыми срочниками, что они, часть из них сильно травмирована и до сих пор не восстановилась. То есть мне вот один из героев просто описывал все симптомы ПТСР, что он не может спать, что у него шум в ушах, что он дергается от любых каких-то громких звуков и не может нормально говорить о том, что с ним произошло, с близкими. Вот. Лучше справляются с этим те, у кого есть какая-то поддержка семьи, коллег, друзей, то есть или сообщество тех же самых срочников, или просто сослуживцев, с которыми все это можно обсудить. Вот. И, ну, это не новость, но в России нет какой-то централизованной системы помощи. В первые дни им предлагалось, например, психологическая помощь. Не все на это созрели сразу. А потом вот мы разговаривали с одним из моих героев, что, ну, я им уже лично, как человек, да, говорила, может быть, вам там обратиться в Фонд защитники Отечества, посмотреть, какие есть для вас возможности, льготы и так далее. И вот в его городе нет филиала Фонда защитники Отечества, и как ему получить помощь даже официально участнику спецоперации, да, которым как бы государство, по идее, должно помогать, непонятно. Вот. И это, конечно, трагедия для совсем молодых людей. Я уже не говорю о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, и семьи их до сих пор ищут. Вот. Вот, такой эмоциональный посыл от семей пропавших, погибших, для меня самое главное. Мне цитата прям отложилась в голове, я ее потом использовала в разговоре уже с другими

0: мамами, сестрами и так далее, одна женщина сказала, наших мальчиков как будто бы и не было, потому что, ну, у нее сложилось такое ощущение, потому что как бы о срочниках забыли, и поэтому мне кажется важным, что мы этот текст сделали. На самом деле осталось еще много материалов необработанных, мне продолжают отвечать те, кому я писала, то есть кому-то нужно было время, чтобы переступить через себя, вспомнить о чем-то, рассказать, и продолжают отвечать люди. Может быть, мы как-то расширим этот материал с коллегой, посмотрим.
1: Я еще раз всем рекомендую почитать совместное исследование издания «Верстка» и «Важные истории». И вот одна из исследовательниц, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина была на связи с программой «Человек имеет право». А ссылки мы дадим в описании обязательно. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с главой правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко, чтобы он прокомментировал ситуацию, связанную с использованием срочников на так называемые специальные военные операции. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, как исследование верстки и важных историй, то, что выкопали журналисты, соотносится с официальными заявлениями и Владимира Путина, и других военных начальников о том, что срочники российские не участвуют в этой войне?
2: Соответствует, потому что, насколько я помню, заявление высшего военного руководства и президента были такими, что срочников на войну посылать не будем. И действительно, мы сейчас видим, что за все эти годы массово срочники, именно военнослужащие срочной службы, которые призываются ежегодно на один год, их массово на войну не направляют. Но проблема в том, что война пришла к ним. Курскую область, этого никто не ожидал, судя по всему, из-за российского руководства, и поэтому там находились срочники, они военнослужащие, и, соответственно, они стали участвовать в боевых действиях. Единственное ограничение в российском законодательстве – это то, что военнослужащие срочной службы не могут направляться для участия в зоны боевых действий до 4 месяцев. Как только их призвали, и получение первичной военно-учетной специальности. После 4 месяцев, а служат они 1 год, то есть 8 месяцев, они вполне могут участвовать в боевых операциях, в боевых действиях не только на территории страны, но и туда, куда их могут послать военное командование. И поэтому вот эта вся ситуация с со срочниками, она находится в серой зоне. То есть по закону их могут направлять куда угодно и для участия в военных действиях. Но Путин заявил, и Министерство обороны заявляло, что вот нет, не будем направлять их ни на какую войну. Это просто слова. По закону имеют право. И действительно, их направляют приграничные территории, как мы видим. Их направляют, они там погрузочно-разгрузочными работами занимаются и подвергаются бомбежкам. И есть данные, если не говорить вот прямо про Курскую область, где были боевые действия, то они гибнут в приграничных территориях. Срочники же направляются не только в вооруженные силы России, их призывают и в погранвойска. И они служат на границе и подвергают, и в том числе на границе, ну, той административной границы с Украиной и с ДНР, ЛНР, и они там подвергаются возможной, ну, то есть угрозе гибели, есть случаи гибели. Их направляют во флот, и они служат на кораблях, и мы, ну, вот пример, крейсер «Москва», на котором погибло, уже это было признано, 120, по-моему, с военнослужащих срочной службы, матросов. Срочников могут направить в любой момент. По закону это возможно. Все держится вот на таком, в кавычках, честном слове, а честного слова, мы понимаем, у российского руководства по определению быть не может. Вот на их высказываниях, что они будут направлять. Это какая-то старая память с чеченских войн, с афганской войны, когда участие военнослужащих срочной службы в боевых действиях, их гибель, ну, вызывало в обществе возмущение.
1: А реально ли каким-то образом огородиться или огородиться?

0: родить своего ребенка, которого все-таки призвали, пока все-таки взяли на срочную службу, от того, чтобы его отправили, ну, скажем так, аккуратно, в неспокойный регион?
1: Оградиться реально, но я хочу заметить, что призывают у нас, ну, примерно 300 тысяч в год, ну, чуть меньше, там цифр 286 тысяч, 200, какие-то, ну, примерно чуть меньше 300 тысяч в год на срочную службу, а молодых людей-то у нас где-то 700 тысяч, 600 тысяч рождается. То есть призывают каждого третьего. Значит, надо пользоваться отсрочками по учебе, это есть такая возможность. Надо активно проверять себя. Ну, то есть надо не идти в армию. Даже если человек здоров и никаких особенностей по здоровью нету, если он не учится, есть альтернативная гражданская служба, которая дает стопроцентную гарантию, что он не попадет в армию и не будет использован вот как для боевых действий. Да, она сложнее, она немножко дольше, она труднее. Надо будет помогать там, людям работать за небольшую зарплату, но, тем не менее, она дает полную гарантию. То есть не пойти в армию возможно. Ну, а если ты пошел в армию, то там есть еще и вторая опасность. Срочников очень активно вербуют на контракт. И это продолжается прямо с начала войны. Мы это видим и до сих пор. То есть каждый год идет огромное количество сообщений правозащитной организации от самих срочников, от родственников. Их вербуют. Причем эти пути вербовки, они очень, ну, такие не просто, им предлагают. Есть случаи избиения, есть несколько случаев, уже зафиксировано, доведено до суда убийства срочников вот за то, что он отказывался подписать контракт. Есть случаи просто обмана. За срочников подписывают контракты, их уже потом направляют на войну, когда они погибают, родственники вы даже не в курсе, ну а вот подпись есть. И есть случаи, что прокуратура это зафиксировала, есть как бы доказано, что за срочников подписывали. Ну то есть вот этот риск огромный, даже если их не направят на войну, то риск огромной вербовки, он существует. Ну а если он не подпишет контракт, все равно остается вот этот риск, о котором мы с самого начала говорили, что вдруг военное командование решит направить их для участия в боевых действиях и имеет полное право.
0: Глава правозащитной группы «Гражданин армии» Сергей Кривенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Фотографировал могилы, совершил госизмену. Жители Ярославля задержали зимой на мемориальном кладбище, которое, по версии следствия, он посещал систематически. Там делал фото и видео захоронений российских военных и якобы отправлял их представителям спецслужб Украины. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, и детали обвинения неизвестны. Однако это уже не первый подобный случай в России. Как фотографии могил становятся поводом для уголовного преследования, расскажем в нашем сюжете.
2: Вы фотографировали, ходили? Да? По бессмертному полку по заказу, да?
3: Нет. Меня знакомый попросил. Он служит на СВО.
2: Да? Что попросил?
3: Сфоткать. Хочет навестить всех.
2: Всех товарищей?
3: Да.
4: Жительницу Екатеринбурга задержали на местном кладбище в июне этого года, когда девушка фотографировала могилы российских военных. Теперь ее подозревают в работе на неких иностранных кураторов. А это грозит наказанием за госизмену и сроком от 12 лет лишения свободы. Аналогичное задержание произошло в Свердловской области буквально недели ранее. Другая девушка, по версии местного отделения ФСБ, также фотографировала могилы российских военных и продавала снимки по 80 рублей за штуку, опять же, украинскому куратору. О похожих задержаниях сообщали и в Томской области.
5: Ужас, сколько народ похоронено, пацанов.
4: В Ярославле подобное дело и вовсе дошло до суда. По версии следствия, 48-летний местный житель еще с октября 2024 года фотографировал могилы российских военных, а затем через мессенджер передавал информацию, включая персональные данные погибших, представителям украинских спецслужб. Ярославца судят по статье о госизмене.
6: Ярославль. Воинское кладбище. Вот эта территория... Говорят, еще подготовили.
4: Юристы из первого отдела отмечают, ключевыми в этих историях являются не сами снимки, а цели, предполагаемые следствием заказчик. Российские власти считают, что фотографии могил могут использовать в том числе мошенники, чтобы обманывать родственников погибших. Например, создавать с помощью нейросети изображение якобы живого военнослужащего и убеждать семью, что он находится в плену, а за его освобождение нужно заплатить. МВД добавляет, подобная информация.

0: Информация может использоваться в неких информационно-психологических операциях. До недавнего времени фотографии могил делали волонтеры по просьбе журналистов. Медиазона и BBC используют открытые данные, в том числе снимки надгробий, чтобы составлять поименный список погибших на войне в Украине для проекта «Россия-200». Но после первых задержаний журналисты отказались от этого метода и подчеркивают, что больше они не просят волонтеров делать фотографии на кладбищах. В истории современной России это не первый случай, когда снимки могил российских военных выводили на некую государственную тайну. Так в августе 2014 года под Псковом похоронили двух военнослужащих 76-й дивизии ВДВ Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Издание «Псковская губерния» нашло эти могилы в деревне Выбуты и опубликовало их фотографии. На крестах были указаны имена погибших, а на захоронениях лежали венки от подразделений ВДВ. Журналисты предположили, что летом 2014 года Кичаткин и Осипов участвовали в боях на востоке Украины. Кремль наличие российских войск там отрицал. Позже издателя Псковской губернии, депутата Льва Шлосберга, избили неизвестные. Он получил черепно-мозговую травму, перелом носа и временную потерю памяти. Сам Шлосберг связал нападение с расследованием гибели десантников. Главная военная прокуратура сообщила, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены, но подробности раскрывать отказалась, сославшись в том числе на закон о государственной тайне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией участник правозащитной команды «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя фотографировать могилы на российских кладбищах? Или можно? Или можно, но не все? Иными словами, как фотография могилы может довести до государственной измены?
2: Опять хороший вопрос задаете. В России можно делать, в принципе, практически все, что угодно. Но вот если мы говорим о государственной измене, то в одном случае за фотографии или за какие-то рассказы или за общение вам не будет ровным счетом ничего. А в другом случае, если эти фотографии, общения и рассказы были украинской стороне, там, представители украинских спецслужб, то могут наступить негативные последствия, которые называются государственной изменой. И поэтому ответ на ваш вопрос как такового нет. Могилы фотографировать по-прежнему можно, и многие это делают. Очень опасно потом куда-то пересылать эти фотографии. Или, приходя на кладбище, иметь на телефоне чаты с какими-то людьми, которые попросили вас делать эти фото, особенно если вы просили сделать их за деньги.
1: Так, а то есть, если человек идет на кладбище, фотографирует захоронение и выкладывает у себя в социальных сетях где-то эту фотографию, окей. А если ему кто-то написал в Телеграм или в ВКонтакт или в Макс, кто куда угодно, и сказал, а скинь фотку могилы, тот отправил, и ФСБ решит, что писал-то кто-нибудь из Украины или из каких-нибудь других стран неблагополучных с точки зрения госбезопасности, то его тут же и схватят.
2: Примерно такая логика. И, к сожалению, зачастую вот с такими предложениями приходят отнюдь не украинские спецслужбы, а приходят с провокациями от российских силовики, от имени как бы действия от имени украинцев. И после новостей о том, что кого-то задержали за фотографии могил на кладбищах, могил имеется в виду погибших на СВО, к нам в проект было несколько обращений, когда люди подозревали, что им писали провокаторы с просьбой сделать то же самое. И судя по перепискам, которые мы видели, это правда были провокаторы.
1: Подождите, но я понимаю, что сложно взывать к здравому смыслу нынешнее российское государство, следователей и судей, но тем не менее никто не отменял же состав преступления. У человека должен быть умысел, чтобы совершить государственную измену, у него должен быть умысел на совершение этой государственной измены. А как может фотография могилы, неважно кого, сделанная на кладбище, открытом для всех, причинить ущерб государству? Если у тебя не было умысла причинять ущерб государству, как это можно назвать государственной безопасностью? Как не это

0: оформляют. Понятно, как они это преподносят судье-то? И судьи-то в приговорах что пишут?
1: Судьи в приговоре пишут то, что им принесли на подпись. Оформляют это они, как правило, ну вот как мне сейчас видится, как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Например, оказание помощи в какой-нибудь информационной войне против Российской Федерации. Вот эти фотографии потом были размещены в иностранных пабликах, поэтому вы помогли им в этой деятельности. Или они могут сказать, что это сбор сведений, составляющих государственную тайну. Потому что, как мы помним, Путин, вот когда только начиналась украинская война, больше 10 лет назад, он у нас отнес государственные тайны потери в период проведения специальных операций, кое сейчас является вот война с 22 года. Это все у нас специальная военная операция. И потери в ней формально по указу Путина составляют государственную тайну. И подсчет этих сведений в теории можно расценить как сбор сведений, составляющих тайну.
0: А некрологи-то можно публиковать?
1: Пока за некрологи не сажают. Но опять, если вы опубликуете это с умыслом или в целях передачи иностранцам, тут тоже могут, конечно, они и прийти. Ведь все довели до полного абсурда. Стремление все запретить, грань между дозволенным и между пожизненным заключением, она практически стерлась. И человеку, который не читает решения судов по делам о госизмене, кто не в информационной повестке, а живет какой-то обычной повседневной жизнью, практически теперь невозможно сориентироваться, какой шаг приведет к пожизненному лишению свободы. Но ведь мы дошли фактически до такого, и очень сложно сориентироваться между просьбой, я не знаю, близких сфотографировать могилу своего родственника и провокации, опять же, совершить государственную измену. Ведь всегда считалось нормальным, когда люди просят местных жителей сфотографировать могилку какого-то своего родственника, одноклассника, ну, посмотреть, что с ней, все ли в порядке. А теперь уже даже такая простая просьба грозит опасностью в России. Я повторюсь, что абсурд зашкаливает. Вот сегодня мы увидели в новостях, что задержали пенсионера, которого обвинили в государственную измену за уплату налогов. Это полнейший абсурд. Заплатил налоги, отправился за решетку. Сделал фотографию нескольких могил, отправился за решетку.
0: Я никогда не думала, что буду обращаться к вам с таким вопросом. И тем не менее, разъясните, пожалуйста, как вести себя на кладбище? Есть ли какие-то правила безопасности для поведения на кладбище, чтобы не привлекли за госизмену?
1: Во-первых, не обещать никому сделать фотографии с кладбища. Кто вас просит, особенно это, если это незнакомый человек. Переписки на такую тему не вести и точно не идти сразу после такого диалога делать фотографии на кладбище. Это позиция номер раз. Позиция номер два – не фотографировать захоронение массово. Если у вас будут несколько фотографий, и все будут фотографии так называемых бойцов с так называемой СВО, то это тоже может вызвать дополнительные вопросы. Я не думаю, что будут привлекать кого-то за фотографии могил своих реальных родственников, близких друзей, ну, за те могилы, которые как-то связаны с вами, или это единичные фотографии. Если вы идете на кладбище и возвращаетесь оттуда сотней фотографий свежих захоронений, и вас задерживают и находят переписку с украинцами, или с так называемыми украинцами. Вот тут, конечно, есть определенные риски.
0: Небезопасно сейчас в России фотографировать захоронение военнослужащих. Вас могут объявить государственным изменником. Разъяснил нам участник правозащитной команды, первый отдел, адвокат Евгений Смирнов. Евгений, спасибо вам большое за это разъяснение. В Тюменской области по распоряжению властей началось массовое уничтожение свиней из-за того, что в нескольких деревнях Галышмановского округа у свиней обнаружили опасные заболевания. Однако какое именно, власти не говорят. По официальным данным, на днях в районе начали болеть дикие кабаны и домашние свиньи, из-за чего в селах, расположенных возле очага, ввели карантин. У фермеров

0: Массово забирают скот и уничтожают все поголовье. Зимой и весной этого года под предлогом эпидемии пастереллеза в Новосибирской области домашнего скота лишились десятки фермеров и агропредприятий. Многим даже не показывали официальных документов, доказывающих наличие некой эпидемии. Теперь часть фермеров объединилась и подала коллективный иск к губернатору и правительству Новосибирской области, требуя справедливых компенсаций.
1: Санитарные посты и люди в защитных костюмах. В Тюменской области изымают и уничтожают свиней под предлогом вспышки некой болезни. Как пишет издание 72.ru, официально ни власти, ни администрация поселков, где изымают скот, не называют заболевания. В областном управлении ветеринарии сказали, что эта информация ограничена к распространению. Местные жители полагают, что речь идет об африканской чуме свиней. Вот что они рассказали журналистам 72.ru.
2: 22 головы забрали у меня, поставили уколы, загрузили. Вывезли. Где картошка, где тыква, где кабачки. Вон я пол огорода засадил тыквой. А теперь там буду жрать до февраля месяца эту тыкву. Но за место поросенка этого.
3: Чего на меня все выставили, смотрите? Готовьтесь умирать.
1: Зимой и весной этого года также, без предоставления официальных документов, изымали домашний скот у фермеров в Новосибирской области. Жители блокировали дороги, записывали обращение к президенту. В апреле губернатор отправил в отставку главу местного Минсельхоза Андрея Шинделова, цитата, «из-за накопившихся сигналов и претензий». Но коров это не спасло. Тысячи животных были уничтожены. А 13 августа к жительнице Новосибирска Ларисе Михайловой, которая освещала массовый забой скота, пришли с обыском и увезли в отделение полиции. Об этом рассказала ее дочь.
4: Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы.
5: Сегодня у нас опять пополнение. Вот мать только что, буквально 15 минут назад, родила теленка.
1: Ранее больше 20 фермеров Новосибирской области подали коллективный иск губернатору и правительству. Они считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. Фермеры требуют признать незаконными решения властей и взыскать компенсацию морального вреда. При изъятии животных им говорили, что в регионе вспышка пастереллеза. Но это заболевание лечится антибиотиками. Журналисты, в том числе издание «Люди Байкала», писали, что причиной могла стать вспышка ящура. Это острое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку. Источники издания говорили, что власти пытались скрыть эту информацию, поскольку вспышка ящура предполагает запрет экспорта мяса и молока из страны.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачашникова. И на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что не так с коллективными исками в России? Я вот посмотрела статистику, и там какие-то, ну, буквально тысячные доли процентов от всех дел, которые рассматривают суды ежегодно, они связаны с коллективными исками. Что мешает повсеместному внедрению этой, казалось бы, довольно эффективной практики?
6: Статистика действительно показывает, что коллективные иски так и не стали инструментом защиты прав граждан в рамках трудовых споров, споров, связанных с экологией, в рамках гражданских дел. Это связано с тем, что законодатели, когда шел процесс прописывания этого института, не позволили нам и Михаилу Абызову, который в тот момент был министром открытого правительства, прописать американскую модель коллективных исков, когда группа формируется в упрощенном порядке. В России, чтобы сформировать группу истцов, требуется не менее 20 заявителей, с каждым из которых нужно подписать нотариально заверенное соглашение. И это говорит о том, что собрать такую группу там, в несколько тысяч – невозможно. Соответственно, юристы за такие дела берутся неохотно, так как тратить свое время и добиваться защиты нескольких десятков человек –

0: не хотят нести эти расходы по формированию группы по заверению, они не хотят. И истцы тоже понимают, что выигрыш в коллективном иске иногда вероятность ниже, а при этом затраты нужно либо нести, либо обещать адвокату гонорар в случае успеха, на что люди идут неохотно.
1: Ну и тем не менее, судя вот по той же статистике, например, коллективные иски, поданные с участием Роспотребнадзора, они довольно успешны. И все, которые рассматривали российские суды, они были удовлетворены. То есть получается, что потенциал есть, но почему-то практика не сложилась.
0: Потенциал исков огромен. И действительно, ведомства, которые подают, в частности, Роспотребнадзор, коллективный иск, они добиваются выигрыша в отношении частных компаний, и этот инструмент себя в этой части, если на вашей стороне какое-то ведомство, оно он себя зарекомендовал. Однако, если говорить о коллективном иске, когда ответчиком выступает государственное ведомство, то здесь статистика не в пользу заявителей, это единицы исков, даже не десятки. И чаще всего такие иски отклоняются. Поэтому рассматривать этот инструмент как правозащитный я бы не стал в полной мере. Он в большей степени защищает интересы группы, с которой надо плотно взаимодействовать, подписывать соответствующие соглашения, но превентивно, как в США, например, коллективный иск превентивно защищает права граждан. Он в России так и не заработал. Нет смысла перепроверять 100 раз договор, нет смысла, вынося какое-то решение ведомству, проверять его законность, его просто выдают в тираж, и потом думают, что никто это не будет оспаривать, и, соответственно, они не рискуют деньгами даже в случае последующей отмены незаконного решения.
1: А что значит превентивная защита прав? Вот коллективный иск как превентивная защита прав?
0: Важнейшее значение коллективного иска – это риски для компании либо для ведомства в случае, если будет сформирована группа истцов, ну, например, там 100 тысяч человек. И если мы умножаем даже минимальную компенсацию там 100 рублей – и 100 тысяч человек – это уже 10 миллионов рублей. И вот риски потери таких денег стимулируют компании, прежде всего, этот инструмент так работает в США, выверять все свои решения, если эти решения касаются потребителей, если эти решения касаются миллионов жителей, и, соответственно, если эти решения касаются privacy, безопасности продуктов, безопасности услуг, финансовых продуктов, заставляет компании, обжегшись на молоке, дуть на холодную воду или что-то подобное. То есть они стараются не допустить повтора провала и проверяют законность до какого-то коммерческого запуска нового продукта или новой услуги. В России это не так. В России сформировать группу истцов, даже в 20 человек, это минимальное количество истцов при коллективном иске достаточно сложно. Я уж не говорю, как иск, например, там, от фермеров Новосибирской области, пострадавших от решения госвласти, где там может быть несколько сотен человек. Такой иск подать нельзя, не обойдя каждый двор, не подписав с каждым из фермеров соответствующего соглашения о том, кто и как несет расходы по коллективному иску. Вот это блокирует такой механизм, который доступность правовой защиты повышает в разы, когда ты ничего не делаешь, сразу включаешься в группу истцов и можешь рассчитывать на компенсацию в случае, если адвокаты, либо правозащитная организация, либо какое-то ведомство просудит компанию или просудит какое-нибудь министерство и добьется от судьи решение в пользу свою с определением минимальной суммы компенсации.
1: Ну и тем не менее, вот в Новосибирской области люди объединяются, и, насколько я понимаю, там уже, по-моему, 25 человек участвуют в этом коллективном.

0: иски. Скажите, а могут сейчас к ним люди, которые только недавно, например, об этом узнали, присоединиться и также стать участниками этого коллективного иска и требовать компенсации от государства, и если они хотят защитить свои интересы, или уже поздно?
1: Да, безусловно, к иску можно будет присоединиться, и пока процесс не завершен, это может продолжаться. Проблема состоит в том, что ответчиком в этой истории служит государство. И здесь сразу вероятность выигрыша падает. Фермеры, конечно, понимают, кто виноват в прошедшем, в произошедшем, но при этом убедить судью вынести решение против бюджета, потому что платить будет бюджет, если выигрывает истцы, будет очень сложно. Поэтому это такая давняя проблема российских судов, которые достаточно пассивно относятся к искам, когда ответчиком выступает та или иная государственная структура. С точки зрения стратегии, подача индивидуальных исков в такой истории действительно было бы более успешным, не было бы какого-то скандала, но какой-то фермер отсудил компенсацию за решение, какой-то не отсудил. Но я не представляю себе ситуацию, когда люди, которые занимаются там своим сельскохозяйственным бизнесом, готовы массово нанимать адвокатов и отстаивать свои права. То, что сейчас происходит, это уникальный случай, без всяких приукрас, и адвокаты, и фермеры, которые решились подать такой иск, оценивая прекрасно вероятность выигрыша, они большие молодцы, и посмотрим, чем это завершится.
0: Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Останьте мужчины 35-45 лет.
12: Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвести их на фронт.
13: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
14: Ни в коем разе.
12: Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке. Что говорят социологические исследования?
15: Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом — паника.
12: Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России.
16: А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких. Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревоги

0: тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
1: В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
2: В телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся мобилизации». И из-за этого у них в голове, естественно, обезьянки бьют в тарелочки. И они пытаются понять, а что делать в связи с этим? Мне-то как действовать в состоянии, когда мне со всех сторон говорят какие-то взаимоисключающие вещи? И с другой стороны, происходит облава. Они происходят с начала июня. Людей хватают. Полиция заставляет людей подписывать контракты.
3: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо платить.
5: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
3: Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо платить.
6: Все.
1: Два месяца назад самые громкие случаи облав происходили в Пензенской области. Мужчин задерживали на улицах, в общественном транспорте и возле домов, используя в том числе машины местных администраций и службы судебных приставов, после чего отвозили на сборные пункты. Жители поселка Башмакова в Пензенской области объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков.
7: Мы все стоим, пробка громадная. До грузинской границы нам осталось метров 400.
1: Тем временем, вечером 18 августа, Федеральная таможенная служба выпустила заявление о рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата «Верхний Ларс» активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границе заправках. Некоторые берут с собой канистры.
8: Сколько можно вывозить бензина из Грузии? Две двадцатки вывезу.
9: Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпром нефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
1: При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходит до драк.
10: Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин.
1: Россияне стали более чем в полтора раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
0: На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода». И наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу. Ну а грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет. И нет как такового значительного роста.

0: А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
1: Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныния. И, в принципе, сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепыча, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается Россией, это очень характерно. Причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику Вальберис, это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается, безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что где он говорил о том, что ничего страшного, ну да, наносит удары, но это никакая не проблема для России. Но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кин-дза-дза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается сильно. Россияне это чувствуют, и нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которое фиксируется даже провластными социологами. Так что, безусловно, эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью у Украины появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
0: Ну и тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году вообще-то уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну вот очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но тем не менее, как минимум, есть онлайн всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
1: Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего. Мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться, видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно предполагать, что это все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября. Видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячей, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то, ну, если

0: начнут какие-то серьезные действия по принудительному. Ну, потому что на самом деле проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации он не отменен, поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно. Ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь там типа «братья и сестры, отечество в опасности, поэтому вот мы так делаем». Нет, этого, скорее всего, не будет. Это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные там, 4 миллиона. Ну, тогда да. Ну, и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 22 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимает, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
1: Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем, вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
0: Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания. Потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего. С изъятием яблока фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно, благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправки их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, потом будет такое сплошное сафари, охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих. И здесь надо чего-то дополнять, и сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают, то есть образуется дыра, которую надо чем-то восполнять. Тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот. Это не получится, очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет. Но, тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности. Ему сообщают о постоянном наступлении российских войск. И он заставил себя верить в это. И поэтому он будет бросать все новое и новое там, пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну, а где брать? Естественно, вот Я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом. Ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими

0: объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... И, хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещаны массивные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
1: Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина. Не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость. Как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил, вообще сходил в целом в собор, заодно поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
2: Останки мужчины 35-45 лет. Мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
1: Вообще вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы время, уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и... Некоторые комментаторы провластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
0: Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо, ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршество в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталином и Комитетом государственной безопасности. Все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает в сложной ситуации, потому что, ну, надеяться не на что. Рациональный анализ не дает хороших результатов, поэтому остается надеяться на чудо. Ну, а РПЦ всегда готова это чудо предъявить. Правда, ответственность за, так сказать, эти чудеса будут нести совсем другие люди.
1: На всякий случай проговорю, что вот об этом ритуальном сжигании верблюдов говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин с Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
3: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
4: Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, но как-то оптимизма не очень.
5: На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, трудные времена для страны еще впереди. Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис россияне комментируют так.
6: Ну а как вы считаете, что тут поменяется? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, это же советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
7: Кто-то на этом наживается.
5: Делят первую строчку российской мечты с тем же 21%.

процента материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводят ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей.

0: социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
1: Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
2: Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства. Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются Телеграмом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
1: Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
0: Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
1: Стоит лишь переформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
3: Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его вот, скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом заполученном Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент другой не особо вообще будоражит сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Путина, в частности и лично, и по поводу «Единой России». Но, в отличие от соцопросов, вот эти вот периодически проваливающиеся рейтинги не у Путина, а у «Единой России», они все-таки, наверное, могут вызывать некоторые претензии на то, что они реально существуют. Там сейчас, получается, по электоральному рейтингу в ЦИОМ меньше, чем конституционное большинство, которое явно требуется «Единой России». Но не смущает ли явная раздутость рейтингов Путина, тех, кто получает вот эту информацию, если они так в ней на самом деле заинтересованы?
4: Я думаю, что само существование опросной социологии в тоталитарном фашистской диктатуре – это нонсенс. Ну, давайте мысленный эксперимент, чтобы понять, что это такое. Мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будет выглядеть этот опрос?
3: Игорь, простите, но я уточню, но мой вопрос не об этом. Отлично, понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе. Об этом же говорят другие инсайдеры, разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?
4: Никак это не может повлиять и абсолютно не смущает. Это для них это все делается. Вот сейчас вот мы показали, как Путину на ножку подали специально обученные люди мячик. Он его отбил. А в этом сюжете есть потрясающая, страшная сцена. Вот то, что вы сейчас показываете. Вот смущает Путина вот это издевательство над детьми? Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин купается в этом во всем. Он купается в этих рейтингах. Он купается в этих детях, которых согнали и превратили в зомби вот таких хунвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому, да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
3: Ну, вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
4: сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения.

0: никакого потенциала. Что значит как долго? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение, будет копиться возмущение. Не существует варианта, кроме как военного поражения, не существует варианта прекращения вот, существования этого режима. Пока Путин будет в Кремле, война будет продолжаться. Это значит, что все то, что мы сейчас описываем, будет продолжаться. Военное поражение, тяжелое военное поражение, это единственное, что может все это остановить. Все остальное это мифы Древней Греции.
1: Скажется ли это де-юре на парламентских выборах? Вы просто меня поправили, я на всякий случай так вот проговорю. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
0: Нет, я думаю, что это никак не скажется, потому что электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
1: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россиян прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де-юре выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников, по сообщениям СМИ, ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
5: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
6: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что особенно

0: на тех, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. Естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должно быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца, и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа», это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России, как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнования. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый так называемый переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло. Поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года. И на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют, способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц, в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
0: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, встречали, точнее, эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, энлаув, натовского стандарта. Потом первые геймченджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP-T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили.

0: 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег, все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, неважно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храпчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Угу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: ну, потому
0: продать.
1: Что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оффрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, а за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Эта бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мегакомпаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично, и одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени, по законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Ну, я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна, как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых,

0: согласится ли на эти условия Киев. В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
1: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА. Zone of Possible Agreement. Зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась. Нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого, да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги, не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
1: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
0: Ну, не потеряв, да.
1: Сохранить лицо, да. Анетично. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим этого, но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы, но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
0: Но будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
1: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили и пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее-прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы, республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще надо? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно. Да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров,

0: что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в овальном кабинете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник. Я, говорит, я не на стороне. Я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне. Очно или заочно. И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили, если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то?
0: Надо смотреть. Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение. Среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла. Но главное, без вас, москали. Это реалия, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели, так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, который приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так, и они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, неимоверно. Его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самое сильное, ненавидящее вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть

0: пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, и мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали: молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно.
1: Для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал: мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали: выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про «мы выйдем на границу» уже давно. Что такое для солдата на фронте изменения в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг, а ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь, что дальше? Логистические дороги, доставка грузов, вот это имеет значение для военных, потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или джот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно, в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественные границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, и это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью в 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Что, ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не,

0: забудьте про них. И БТРы. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот проект. Это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 17-го года?
7: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество и что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 17-м году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции.

0: Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым. Я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
1: Какое интересное замечание. Мне так казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки, и вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
0: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос, вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно. Кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
1: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах, в отделе истории,
0: Всегда
1: есть покупатели.
0: Всегда есть книги в продаже, я бы так сказал. Есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается. Это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг. Хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате. Если у меня есть возможность, я читаю книгу именно на бумаге, но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
1: Но, да, простите, да, это я вас увел в сторону.
0: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де-факто, де-юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на 6-м месте. А на 1-м это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональное историческое сообщество таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да, некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы тоже знание, да, и знание, твердое знание каких-то фактов, интерпретация, предположение и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одной из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно история для бедных. Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? А не сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых популярных. Вот это уровень.
1: Ну, ведь,

0: важнейший, между прочим, вопрос.
1: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен, и твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим, именно потому что он хорошо изучен, и есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали? В каком объеме они поступали? Каким образом? На что они тратились? Тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги не потому, что они их не получали, может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное...
0: То есть нет четкой доказательной базы.
1: Нет четкой доказательной
0: базы. Нет возможности все звенья выстроить в цепочку.
1: Да, и когда вот временное правительство сделает этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестованного выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
0: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
1: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция, как-то слабо верится, правда?
0: Нет, конечно, но это, все факторы плюс революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
1: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков. Это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
0: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
1: К чему бы я хотел перейти все-таки вот к научному как бы анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории, но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903 и 1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрание союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве и масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
0: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
1: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
0: Это я Александра Исаевича цитирую.
1: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые...

0: которые, собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. Моя работа в том числе, мне это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка, и там такой, неважно, значит, заголовие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса», «Continuum of crisis», да, 1914-21, он вот так. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент, и не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых, работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, «Российская империя в кризисе 1890-1928». Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект, и самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг Ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны и революции с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
1: Что-то это... переведено на русский?
0: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом и Дэвидом Схемилпеннингом Ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. А так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой... По существу частный проект – это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует. И это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей. У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя вообще столетие революции было, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех-всех-всех-всех-всех. И вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея. Это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное. Просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции. И не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что... Но у людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну, две, там, три можно собрать там конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну там большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция в Париже, в Кане потом, в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде, в Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября колумбийская

0: Казанском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
1: Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются понурговым стадом. Они – единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьевы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза – это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции.

революции 5-7 годов. Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий,

0: всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
1: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный такой, сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия империя Габсбургов, да? Потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потом вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год там начались революционные события, и вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивал китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений, радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменившая роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ротига и Гассета, хотя там не совсем совпадает то, что он писал, и то, что происходило, но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов. Невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере, масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книга.

0: книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что вышел такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. Надо посмотреть, и вот Джонатан Смил посмотрел, я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания. А почему 26-го?
1: Да, верхняя граница.
0: А разгром в основном басмаческого движения.
1: Басмачи.
0: В той же Средней Азии. У нас же это все как бы там, где-то на периферии, но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны, ведь... В обыденном сознании вот контрреволюция, да, контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами, так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так, так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие конспирации-серии, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
1: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или... так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
0: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и у нее тоже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных, да, но тем не менее, то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит, за что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно, как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях, или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали, и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колоницкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, она уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где учтено все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да. Такая толковая работа. И, в общем, работ выходит немало. Работ выходит немало, очень много, ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки. Ну, Сибирь большая, ну, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит на месте, она вполне себе движется. Я, кстати, не могу не сказать еще об одном интересном явлении. Вот мы говорили о том, информация, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто за этим стоит, кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе на «Дожде». Это 1917 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там вот политических газет, журналов, до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним произойдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения научной. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
1: На волнах Радио Свободы вы слушаете выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, а как читателю относиться? Все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии. Как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумажных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается

0: исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественные. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
1: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документов, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством РосПен, в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
1: меньшевиков,
0: кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы. «Бунда» вышел, вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Ну, во всех случаях, конечно, нужно проверять, на всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений, вот уже пятое было, полное, уже полное не бывает.
1: Синяя, да?
0: Синяя, да. А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков, и я всегда говорю, что события 91-го года... Последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы, это вот эпоха сталинского террора, и там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. Сейчас и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед, и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять, не только то, что, почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось и в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. Проблема в том, почему большевики удержали власть, и почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-31

0: 30-го года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 37-го года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 17-м году, вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, «The Great Retreat», «Великое отступление», название его книги вышло в 46-м году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той и прочей пирамиде власти, которая была традиционной как бы для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так, и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемые или приемлемые – это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь – чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, с другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель,
0: конечно.
1: А не Сталин. Конечно. Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что сделали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 17-го года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да. И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да, «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там, практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирно-исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну, и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как я помню, на одной передаче спросили, ну, а кто же был более выдающийся полководец? Жуков или Рокоссовский, например. Ну, это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливый, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина — это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы

0: сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны, нас боятся», и это самое главное, и наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Нет, минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ, там, чего-то там 60-го года. Но это вообще народ специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно в юридической академии это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там, и так далее и тому подобное. Ну, жены, конечно, и все остальное не так далее и тому подобное, я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс в 23-м, по-моему, году, Василий Маклаков, значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуется, что, смотрите, у них уже какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить даже не память, а какой-то момент, вот великий вождь тут выступал, да, это просто, уж не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да, но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломасе», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 1422 год, и я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу, к осени. Боже мой, вы мне об этом напомнили.
1: Придется прощаться, чтобы вы в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» вы слушали передачу 17-й, приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джумпаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
9: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
16: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
8: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
8: «Человек имеет право».
7: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 15 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву. Вслед за отменой регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму представителей партии снимают с выборов разных уровней. Дональд Трамп пообещал ввести против Ирана тотальную экономическую блокаду. Также сегодня.
1: Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
0: Во многих регионах России продолжает ощущаться резкая нехватка бензина. Россия нанесла минувшей ночью очередной массированный ракетный удар по Украине. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 15 погибших и десятках пострадавших. Сообщалось, что жители некоторых поврежденных домов оказались блокированы в квартирах и в подвалах. Тушение пожаров и спасательные работы продолжались весь день. Вот что сегодня утром передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
2: Девятиэтажное здание, там повреждены верхние этажи. Были погибшие люди, есть множество раненых. Как рассказывают очевидцы, в ночь на 20 августа была сильная российская атака. И в течение очень короткого периода времени было около 20 взрывов слышно по Киеву. Ракеты прилетали в разные районы Киева. Конкретно здесь известно о двух погибших. И вот что нам рассказали очевидцы, которые спасали как раненых, так и доставали тела погибших.
3: Заблокированы были дверь, вырезали, и вот хлопец выносил. Вот.
4: Прилетело, то и поки горело, то и одного вытянули живого, а двое вон. Одного человека живого мы вытянули, а один цей, 200, и одного на первом нашли.
3: А это мы спали, и резкий хлопок, и темно, и уже мы не могли не понять, что там творится. Это попало на кровать нам.
2: Как сообщили в воздушных силах Украины, с территории России летело множество ракет. Это и ониксы, и цирконы, также баллистика С-400 и другие крылатые ракеты. Известно от представителей киевской власти, мэрии, а также от прокуратуры о том, что в Киеве погибли 12 человек. Также один человек погиб в Киевской области. Известно о 40 пострадавших, в том числе двое полицейских. В Киеве по погибшим объявлен траур. Как сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Главном управлении в Киеве, что попадания были в разных локациях города, и это пострадали и многоэтажные дома, и садики, школы, больницы, а также

0: в гаражі.
1: Тут і садок, і школа є, і дитяча лікарня. Просто якщо ви пройдетеся, ви побачите, що і там вирва є.
2: Ну и по фактам сегодняшнего обстрела офис генерального прокурора расследует российскую атаку как военное преступление.
3: Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Время свободы. Выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова с призывом к проведению в стране выборов остается одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в Украине. Сегодня это выступление прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его довольно долго не было слышно, видимо, он был в отпуске. В ответ на вопрос об этом, не упоминая фамилии Федорова, заговорил, говоря языком Пескова, о модальностях квазиполитической поляны.
4: Киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде. Кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
3: Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Но, конечно же, в Украине к заявлениям Федорова относятся очень серьезно. Обсуждаются и текст обращения бывшего министра, и качество съемки видеоролика, и даже тот факт, что под слова Федорова была подложена тревожная музыка, придающая соответствующее настроение всему обращению, которое даже сравнивают с обращениями Владимира Зеленского перед президентскими выборами в Украине 2019 года, на которых он победил. С тех пор выборы не проводились из-за российского вторжения. Украинский политолог Владимир Фисенко в интервью украинской службе «Радио Свобода» подчеркивает, что Михаилу Федорову необходимо было заявить о своей позиции на фоне акции в его поддержку, что он и сделал, фактически перейдя в оппозицию нынешней власти в Украине. Владимир Фисенко также признает, что Федоров, возможно, совершил ошибку, акцентировав в своем выступлении именно необходимость выборов в Украине, которые по целому ряду причин сейчас проводить практически невозможно, если, разумеется, ставить задачу провести честные, справедливые, легитимные выборы. Если оценивать заявление по содержанию и даже по форме, то здесь есть определенное копирование видеообращения Зеленского. Но я бы сказал, что это скорее не образец 2019 года, а стилистика сегодняшних обращений. Здесь действительно есть определенные параллели. Но важнее другое. Федоров фактически сделал заявку на то, что уходит в оппозицию. По содержанию это выглядело именно так. Да, это не оппозиция непосредственно Зеленскому, но скорее оппозиция коллективному Зеленскому. Потому что там упоминались Ермак и Арахамия, звучали в частности обвинения в коррупции. То есть это фактически заявка на собственный оппозиционный статус. И вот здесь принципиальная разница. За 4 года, уже более 4 лет полномасштабной войны, если не брать довоенный период, у нас не было публичного оппонента президенту Зеленскому и нынешней власти, кроме парламентских оппозиционных лидеров, у которых, мягко говоря, не очень высокий уровень популярности. Не было. Да, к нему можно относиться по-разному, но это публичное оппонирование нынешней власти. Причем не со стороны журналистов или антикоррупционных активистов, у которых тоже, мягко говоря, невысокие рейтинги и узнаваемость. А здесь впервые человек, имеющий один из самых высоких рейтингов в Украине, и по уровню доверия и по популярности, в том числе электоральной, фактически бросает вызов нынешней власти. И это принципиально новая ситуация, которой раньше у нас не было. Да, выборов сейчас нет. И обратите внимание, мне кажется, что с темой выборов во время войны у Федорова была определенная ошибка. Вероятно, он думал, что этот тезис сразу вызовет большой интерес, но столкнулся с критикой. Хотя я могу вам сказать, я внимательно слежу за социологией, и сейчас большинство украинцев действительно выступает против проведения выборов во время войны. Однако в 2023 и 2024 годах таких было около 80%. А теперь, согласно опросам, проведенным весной, от 53 до 57%, то есть чуть больше половины. Около трети уже поддерживают проведение выборов во время войны. В этом смысле, я думаю, Федоров пытался перехватить инициативу, возможно, изменить повестку дня внутриполитического процесса и, в частности, предложить определенную перспективу для того же картонного Майдана, для своих сторонников, обозначить, за что им дальше бороться. При этом Федоров не призывал

0: проводить выборы прямо сейчас. Его призыв состоял в том, что нам нужно не забывать о возможности обновления власти даже во время войны.
1: Про можливість оновлення влади навіть під час.
0: Это был украинский политолог Владимир Фисенко. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы в Киеве. Вчера прошел обыск у заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП осуществляют специальную операцию против преступной организации, говорится в опубликованном этими службами видеоролике.
2: НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 миллионах гривен наличными, которые, по данным следствия, со счетов ряда подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу МИДАС.
0: Операция НАБУ и САП названа «Форест Гамп». В видеоматериале приводятся фрагменты разговоров, на которых слышен голос, похожий на голос Ирины Мудрой. В этом фрагменте, указывает НАБУ, глава наблюдательного совета украинского Сенсбанка Николай Гладищенко отчитывается перед Мудрой о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в преступной схеме. Мудрая и Гладищенко отстранены от своих должностей, об их задержании не сообщалось. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что украинские удары по объектам в российском тылу не привели, цитата, критическим последствиям. Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, заявил Путин, пообещавший также помощь государства в восстановлении разрушенной украинскими ударами торговой инфраструктуры.
3: Несмотря на недавние террористические атаки, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
0: Многие обратили внимание, что на том же совещании по стратегическому развитию Путин заговорил о необходимости подготовиться к возвращению с фронта участников войны с Украиной, которую российский президент по-прежнему называет специальной военной операцией.
3: Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно. И они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
0: Это был президент России Владимир Путин. Между тем, нехватка бензина после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ощущается в десятках российских регионов. Вице-премьер российского правительства Александр Новак подтвердил, что Россия начала импорт топлива из-за рубежа. Также Новак сказал, что правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта в ближайшее время, после чего ситуация с топливом, как сказал Новак, улучшится. Вот короткая компиляция реакции в соцсетях автомобилистов на отсутствие бензина на российских автозаправках. Таких роликов сейчас сотни, если не тысячи.
4: Чтобы заправиться в Воронеже, пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й, чтобы заправиться. А там очередь 200 машин.
5: Я сегодня встала с утра, поехала в Волоколамск, чтобы получить справку с какого-то там надзора. А этот гостехнадзор не находится здесь, а находится в РУЗе. Я поехала в РУЗу, мне говорят, а вам не надо сюда, потому что ее можно заказать на каком-то сайте. Ублюдском сайте! У меня кончился бензин. Нет, бензина ни на одной заправке.
6: Что, прошло 2 недели с бензином? Бензина опять ни хрена нету. Я скажу, там разжигаю, пережигаю, еще что-нибудь. Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без смс-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.

0: рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй апелляционный суд отказал отделению партии «Яблоко» в Петербурге в регистрации партийного списка на выборах в законодательное собрание города. Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонила Центральная избирательная комиссия, а юристу «Яблока» Виталию Исакову было рекомендовано учесть ошибки при оформлении документов.
3: Пункт 1. Жалоба избирательного объединения политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 июля 2026 года, номер 185-10, оставить без удовлетворения. Пункт 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии». Коллеги, кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Коллеги, спасибо. Виталий Михайлович, вам спасибо за участие. Мы надеемся, это страница вашего положительного опыта, вашей большой юридической карьеры. Надеемся, так оно и будет. Учитесь, растите. Мы будем рады, если это произойдет.
2: Главной претензией к списку «Яблоко» в Петербурге была техническая ошибка, допущенная нотариусом. Однако другой юрист «Яблоко» Александр Кобринский настаивает, что об этой ошибке «Яблоко» известили слишком поздно, хотя по закону это должно было быть сделано не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения вопроса о регистрации партийного списка.
4: Решение оценивают, к сожалению, крайне негативно, разумеется, я с ним абсолютно не согласен. Вот, обжаловать его будем, у нас инстанция следующая, это Верховный суд по таким делам, кассационная. Но несмотря на то, что там очень большой срок уже для кассации, 6 месяцев, но практика такая, что Верховный суд старается рассмотреть это в пределах вот этих вот дней до голосования. Но мы обратили внимание на несколько основных фактов о том, что, во-первых, избирательная комиссия надлежащим образом известила нас о недостатках доверенности. Мы говорили о том, что то нотариальное же исправление, нотариальная доверенность, которая подтверждала тот факт, что наш финансовый уполномоченный имел право подписать тот документ, на который как раз ссылалась вот избирательная комиссия, на первый финансовый отчет. Вот, мы говорили о том, что ни избирательная комиссия, ни суд на это не обратили внимания, ведь это нотариальный документ, который имеет такую же силу, что и судебное решение. Ну и, наконец, мы, конечно, ссылались на постановление Конституционного суда, которое обязывает, вопреки мнению избирательной комиссии, извещать своевременно избирательное объединение о недостатках документов. А если они не известили своевременно, то тогда не лишается права на это ссылаться.
2: Это был юрист партии «Яблоко» Александр Кобринский. Партийные списки «Яблоко», не зарегистрированные в некоторых других регионах, где в сентябре пройдут выборы, с выборов сняты и несколько представителей партии в одномандатных округах. «Яблоко» сегодня сообщило, что партия «Единая Россия» при жеребьевке получила первый номер в избирательном бюллетене в 21 из 39 регионов, где будет голосование. Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Яблоко» Ивана Большакова, вероятность такого исхода при честной жеребьевке составляет менее 0,004%. Легче выиграть в спортлото, сказал Большаков. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп, который недавно раскритиковал правительство Южной Кореи за нежелание помочь американским войскам в Персидском заливе и распорядился резко сократить масштаб проводимых совместных учений армий Южной Кореи и США, сказал, что не исключает своей скорой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос, обменивается ли он письменными посланиями с Кимом, Трамп ответил так. Я не могу об этом говорить, но я с ним хорошо лажу. И знаете что? Тот факт, что я с ним лажу, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных боеголовок. Никогда не следовало этого допускать. Никогда не следовало этого допускать. И если бы я был президентом, я бы этого не допустил. Но он их заполучил. А я с ним очень хорошо лажу. Я не могу позволить Ирану иметь ядерное оружие. Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке.

0: порядке. Пока у нас умный президент, с ним все будет хорошо. Если же у нас будет глупый президент, то, вероятно, с ним будет не так уж хорошо. Дональд Трамп также объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Трамп назвал принимаемые против Ирана меры экономическим днем D. D-Day, 6 июня 1944 года, это день высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Американский президент призвал союзников США участвовать в изоляции Ирана. Ну, у нас есть на что наложить санкции, по-настоящему драконовские санкции, и посмотрим, что из этого получится. Сейчас пролив открыт, через него проходит много судов, об этом не сообщают, и в какой-то момент движение может немного замедлиться, но сейчас через пролив проходит много судов. Морская блокада оказалась очень эффективной, пока она действует, а действует она уже довольно долго, за исключением нескольких небольших пауз, когда мы намеренно открывали пролив по договоренности, уровень движения был буквально нулевым. Но сделка не была расторгнута, понимаете, она просто не оправдала ожиданий. Когда говорят одно, а делают другое, ничего хорошего из этого не получается. Это был Дональд Трамп. Он добавил, что любая страна, которая будет оказывать Ирану содействие, столкнется, цитата, «с колоссальными экономическими последствиями». При этом надо отметить, что одним из главных экономических партнеров Ирана является Китайская Народная Республика. Вы слушаете «Время свободы». В Израиле начато уголовное расследование по факту гибели в Газе 5-летней палестинской девочки Хинт Раджаб. Израильские военные на этой неделе впервые признали, что в январе 2024 года военнослужащие армии Израиля обстреляли автомобиль, в котором находились Хинт и ее семья. История Хинт Раджаб привлекла внимание по всему миру, поскольку девочка уже после того, как 6 ее родственников были убиты, смогла дозвониться до службы спасения и попросить о помощи. Вот фрагмент записи ее звонка, в котором она говорит, что ей страшно, и в ответ на вопрос оператора просит ее забрать. Для спасения Хинт Раджаб была отправлена машина скорой помощи, но по ней также был открыт огонь, и двое парамедиков были убиты. Останки Хинт Раджаб и других погибших в изрешеченном пулями автомобиле были обнаружены спустя только 12 дней. В сообщении о возбуждении уголовного дела говорится, что огонь по машине был открыт в связи с тем, что она нарушила маршрут выезда, о котором жители Газы были израильскими военными проинформированы. Израильская армия также объявила о начале уголовного расследования другого инцидента, в результате которого погибли 15 парамедиков и сотрудников экстренных служб в Газе. Этот инцидент произошел в марте 2025 года. Израильские солдаты тогда открыли огонь по колонне автомобилей экстренных служб. Первоначально израильские военные заявили, что эти машины двигались подозрительно, без включенных фар и специальных сигнальных огней. Однако позже появилось видео произошедшего, на котором отчетливо видно несколько автомобилей экстренных служб с включенными проблесковыми маячками. Еще по трем инцидентам, связанным с гибелью в Газе гражданских лиц, включая сотрудников гуманитарных организаций, дела открыты не будут. Говорится в сообщении ЦАХАЛ, речь идет о гибели 7 сотрудников организации World Central Kitchen в 2024 году, а также 2 ударах по объектам организации «Врачи без границ». Военную операцию в Газе армия Израиля начала в ответ на террористическое нападение группировки «Хамас» 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более 1200 израильтян, более 200 человек, включая малолетних детей, были взяты в заложники. Представители ряда правозащитных организаций и пропалестинские активисты обвиняют Израиль в военных преступлениях в Газе. Израильские военные заявляют, что «Хамас» и другие террористические организации используют мирных жителей в качестве живого щита, а их боевики часто действуют под видом сотрудников гуманитарных организаций. Время свободы, как всегда, в четверг в нашем информационном дайджесте «Новости высоких технологий». Директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес сегодня рассказывает о возможном прорыве в лечении болезни Альцгеймера.
1: Давайте начнем с важной оговорки. Пока это только исследование на мышах. До лекарства для людей еще очень далеко. Но сама находка любопытная, потому что исследователи предлагают новый способ атаковать болезнь. Речь идет о высшей технической школе Цюриха, где профессор молекулярной фармакологии Урсула Квиттер и ее группа разработали вещество, которое пока называют просто соединение 10. У мышей с признаками болезни

0: Ферментное отложение в мозге. Цюрихская группа выбрала другую мишень. Она изучала фермент под названием ГРК2. В нормальном состоянии этот фермент участвует в передаче сигналов внутри клеток и работает в разных органах, в том числе в мозге и сердце. Исследование началось почти 20 лет назад с образцов человеческого мозга, которые получили во время операций по удалению опухолей у пациентов в больнице университета Айн-Шамс в Каире. Среди этих пациентов были люди с деменцией и без нее. Исследования обнаружили, что при деменции в клетках накапливается неактивная форма ГРК2. Причем эти неактивные молекулы начинают слипаться друг с другом и образовывать агрегаты. Они прикрепляются к тем частям клетки, которые отвечают за производство энергии и мешают их нормальной работе. В результате клетки не хватает энергии, возникает стресс, а дальше запускается неприятная цепочка. Неактивный ГРК2 способствует накоплению бета-амилоида, который, в свою очередь, создает дополнительный стресс для клетки, из-за чего появляется еще больше неактивного ГРК2. Получается замкнутый круг. И вот здесь появляется соединение 10. Оно мешает молекулам ГРК2 слипаться. В экспериментах отложений бета-амилоида становилось меньше, а нервные клетки дольше сохраняли свою функцию. При этом исследователи заметили еще один эффект. У получавших препарат старых мышей лучше работало сердце и появлялось меньше седых волос. Это, конечно, не означает, что ученые нашли лекарство от старения, но результаты показывают, что механизм ГРК2 может быть связан с возрастными процессами не только в мозге. Почему на все это ушло почти 20 лет? Одна из причин довольно простая. Болезнь Альцгеймера связана с возрастом, поэтому для таких экспериментов нужны старые мыши. А мышь сначала надо вырастить до возраста примерно 1,5-2 лет. Сам эксперимент, который позволяет сделать выводы и спланировать следующий, тоже может занимать 1,5-2 года. Профессор Квиттерер говорит, что такие исследования идут намного медленнее, чем, например, исследования рака. Теперь, когда фундаментальная часть работы завершена и исследователи подали заявку на патент, впереди еще довольно длинная дорога. Дополнительные доклинические исследования, проверка безопасности и, если результаты позволят, испытания на людях. Поэтому говорить о новом лекарстве от Альцгеймера пока рано, но появился новый возможный способ на болезнь воздействовать. А дальше уже не только наука, но и бизнес. Чтобы пройти путь от удачного эксперимента на мышах до лекарства, нужны годы работы и очень большие деньги. Поэтому сейчас судьба соединения 10 зависит еще и от того, найдется ли компания, готовая рискнуть и вложиться в следующий этап.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Прокуратура Германии сообщила о задержании в хорватском городе Пула еще одного подозреваемого в подрыве подводного газопровода «Северный поток». Его, согласно сообщению прокуратуры, зовут Владимир Ж. Он гражданин Украины. И, судя по всему, речь идет об украинском инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который уже задерживался в Польше осенью 2025 года, однако польский суд тогда отказал в его экстрадиции в ФРГ. Так вот, выяснилось, что Журавлев был задержан в тот момент, когда участвовал в качестве водолаза в съемках художественного фильма. В начале августа хорватское телевидение с гордостью рассказывало о приезде играющего в этом фильме главную роль, активно поддерживающего Украину голливудского актера, лауреата нескольких «Оскаров» Шона Пена.
2: Шон Пен и директор экипы Окрену Леджа. Само с Леджа ухватили мы еще одного «Оскаровца». Не смо ничто успели питати Эдрина Бродия, но зато есмо Эдрина из Австралии. И то на снимание фильма «Снейк Айленд».
1: Еще одну роль в фильме сыграет Эдриан Броуди, а режиссер Даг Лайман известен по фильму «Идентификация Борна». И мне остается только добавить, что снимающийся в Хорватии фильм «Snake Island» переводится как «Остров Змеиный», в съемках которого участвовал Владимир Журавлев, посвящен, да-да, подрыву газопровода «Северный поток». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии. Шлосберга признали виновным в повторной так называемой дискредитации армии и так называемых фейках российской армии. Прокуратура просила для политика 12 лет и 1 месяц колонии, с учетом предыдущего приговора. В ноябре 2025 года Шлосберга приговорили к обязательным работам по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Суд отказался заслушивать показания Шлосберга, при этом политику дали выступить с последним словом, но и эту речь судья Виктория Малямова пыталась прервать. Приговор вызвал бурную реакцию в соцсетях, тем более, что в тот же день Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию «Яблока» и окончательно снял партию с предстоящих выборов в Госдуму. На фоне этих решений многие критики Шлосберга на время забыли о разногласиях с ним. Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлосберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
1: Вам приговор понятен?
2: Я ответил на ваш вопрос.
1: Порядок обжалования. Вам понятен?
0: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
3: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлосберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
0: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
4: Бедный Шлосберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны. Похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет. А шанс – это надежда. И это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлосберг влип. Сил ему и здоровья, и ангелов, скорее бы все это закончилось.
0: Наталья Холмогорова, оппозиция Льва Шлосберга.
3: Приговор Льву Шлосбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлосберг отстаивал последовательно пацифистскую и гуманистическую позицию. Действительно пацифистскую и гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие, гибель мирных людей по обе.

0: обе стороны фронта, трагедия. Отказался уезжать, не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили и хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиции не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
1: Александра Громожапова напоминает, что Шлосберг публично доказывал еще в 2014 году.
2: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлосберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлосберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлосбергу».
1: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
3: Лев Маркович Шлосберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще хуже. Война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное. Столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.
1: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлосберга тверда уже очень давно.
0: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлосберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлосберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлосберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами, в то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
1: Марина Сотникова пишет о жене политика.
2: «Сегодня я думаю о Жанне Шлосберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
1: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
4: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлосберг, вам понятен приговор? Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом. Вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека,

0: то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр». И вот Лев Маркович Шлосберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет, вот в чем штука-то. Ни смертный, ни бессмертный, некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных, а вечером можно и в театр за культуркой. Бездна.
1: Андрей Лошак тоже пишет о судье, которая вынесла такой приговор политику.
2: Страшно, что эта Малямова не какой-то монстр в сферическом вакууме, а обычная тетка, обычная, не садистка какая-то. В других условиях была бы наверняка нормальной судьей, законопослушной обывательницей. Но ей довелось работать в условиях басманного правосудия. Ну вот она и работает, глазом не моргнув. Очень страшно понять это про обывателя и про род людской в целом. Не стать законченным мизантропом помогает то, что на 100 Малямовых, ну окей, на 1000, может даже на 1 000 000, но все равно найдется один Шлосберг.
1: Наталья Синдеева выступила в поддержку Льва Шлосберга.
3: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство «Дождем». И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
1: Александр Невзоров пишет о слепой вере политиков в Россию.
4: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать. 100% романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ – это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо. Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть, и абсурдность обвинений станет им очевидна. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
1: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
0: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на кое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь – тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 2022 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
1: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
2: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
1: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
5: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни. Жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью. Заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе – возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее узилища из кирпича и бетона.
1: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
4: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному

0: пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
1: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
2: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
1: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
3: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать. Но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политубежище в приличной европейской стране. Но какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там? Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Иммиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так. Ни этому, так тому что-то не нравилось. И как ни соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша это с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой грёбаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут. И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый, смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
1: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
4: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому Яблоко сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
1: Профессор Карлова университета Сергей Медведев о российской системе.
0: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Канье Уэст. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в Польше. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы.
5: Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Канье Уэст предлагал и шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Канье вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
2: Кто из нас знает произведение Канье Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Канье Уэст. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка, поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
5: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
4: Организаторы концерта Канье Уэста оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Канье совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Канье Уэста, попал на концерт шамана.
5: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
0: Канье Уэст даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
5: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
2: Оказывается, есть такой певец ртом Канье Уэст. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран. Нашей многовекторной и той скрипоносной.
5: Пользователь сети X с ником «Из жалости» пишет, что это все какой-то сюр.
4: Есть теория, что приезд Канье Уэста в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии «Саус Парка», чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
5: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
3: Вот есть такой певец ртом Канье Уэст. Поклонник Гитлера выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры-офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. Я не то что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится. Но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы и крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
5: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
4: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
5: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
3: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
5: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает всем готовиться.
0: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени Фламинго-9 уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
5: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
2: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает

0: выступе человек, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге, и представители власти этому рады.
1: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
2: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
1: Пользователь Soap CTX напоминает, кто такой Канье.
3: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
1: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
0: Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем. А тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигена себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство? Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**. И это не расизм, просто ты черный, и ты му**. Но еще больше му**. Те, кто му**. Нациста тащит к нам в Россию.
1: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привести страну чекисты, если уже не привели.
4: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
1: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в CTX вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
0: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
1: Пользователь с ником «Сны о Сараево» пишет в CTX.
2: Канье Уэст выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
1: Музыкально высказался Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера.

0: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
1: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
2: Да.
1: А свастика все еще западло, да?
2: К сожалению, западло.
1: А он прям себя нацистом называл, да?
2: Называл.
1: Нацистом, да? Не бариста.
2: Не-не-не-не.
1: Блин. А прям Адольфа хвалил, да?
2: Хвалил.
1: Может, за картины хвалил?
2: Нет, не за картины.
1: И прям богом себя называл, да?
2: Называл.
1: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
2: Да не ездил, конечно.
1: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
2: Чичерина сказала не будет, она брезгует.
1: Чичерина брезгует?
2: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
1: Да это-то ладно.
0: А Милонов тем временем предложил Кане спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
3: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
0: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
4: Канье Уэст едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос: зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Канье во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Канье решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
0: С вами была

Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Останьте мужчины 35-45 лет.
2: Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвезти их на фронт.
3: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
4: Ни в коем разе.
2: Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке. Что говорят социологические исследования?
5: Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом – паника.
2: Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России.
6: А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких. Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
7: В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
5: В телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся мобилизации». И из-за этого у них в голове, естественно, обезьянки бьют в тарелочки. И они пытаются понять, а что делать в связи с этим? Мне-то как действовать? В состоянии, когда мне со всех сторон говорят какие-то взаимоисключающие вещи. И с другой стороны, происходит облава. Они происходят с начала июня. Людей хватают. Полиция заставляет людей подписывать контракты.
8: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт? Не
9: надо платить. Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
8: Добровольно или нет?
10: Просто молитесь Богу, не надо платить.
11: Все.
7: Два месяца назад самые громкие случаи облав происходили в Пензенской области. Мужчин задерживали на улицах, в общественном

0: транспорте и возле домов, используя в том числе машины местных администраций и службы судебных приставов, после чего отвозили на сборные пункты. Жители поселка Башмакова в Пензенской области объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков.
1: Мы все стоим, пробка громадная, до грузинской границы нам осталось метров 400.
0: Тем временем, вечером 18 августа Федеральная таможенная служба выпустила заявление о рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата Верхний Ларс активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границе заправках. Некоторые берут с собой канистры.
2: Сколько можно вывозить бензина из Грузии? Две двадцатки вывезу.
3: Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпром нефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
0: При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходит до драк.
4: Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин.
0: Россияне стали более чем в полтора раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
5: На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода», и наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу, ну а грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет, и нет как такового значительного роста. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
6: Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныние, и в принципе сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепыча, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается Россией, это очень характерно, причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику в Альберис, это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается, безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что, где он говорил о том, что ничего страшного, ну да, наносит удары, но это никакая не проблема для России. Но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кин-дза-дза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается сильно. россияне это чувствуют.

0: и нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которое фиксируется даже провластными социологами. Так что, безусловно, эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью у Украины появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
1: Но тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году, вообще-то, уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну, вот в очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но, тем не менее, как минимум, есть онлайн-всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
0: Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего, мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться, видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно предполагать, что это все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября, видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, где, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячая, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то серьезные действия по принудительному. Ну, потому что на самом деле проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации он не отменен, поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно, ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь там типа «братья и сестры, отечество в опасности, поэтому вот мы так делаем». Нет, этого, скорее всего, не будет, это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные там 4 миллиона. Ну, тогда да, ну и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 2022 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимает, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
1: Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну, вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем, вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
0: Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период,

0: период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания, потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего с изъятием яблока. Фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно, благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправке их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, потом будет такое сплошное сафари, охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих. И здесь надо чего-то дополнять. И сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают. То есть образуется дыра, которую надо чем-то восполнять. Тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот. Это не получится. Очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет. Но, тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности. Ему сообщают о постоянном наступлении российских войск. И он заставил себя верить в это. И поэтому он будет бросать все новое и новое там пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну, а где брать? Естественно, вот я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом. Ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... И, хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещаны массированные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
1: Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина. Не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость. Как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил. Вообще сходил в целом в собор заодно, поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
2: Останки мужчины 35-45 лет. Мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
1: Сейчас вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы время, уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и, ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и... Некоторые комментаторы провластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
0: Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно

0: повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршество в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталином и Комитетом государственной безопасности. Все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает в сложной ситуации, потому что, ну, надеяться не на что. Рациональный анализ не дает хороших результатов, поэтому остается надеяться на чудо. Ну, а РПЦ всегда готова это чудо предъявить. Правда, ответственность за, так сказать, эти чудеса будут нести совсем другие люди.
1: На всякий случай проговорю, что вот об этом ритуальном сжигании верблюдов говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин с Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
2: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
3: Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, но как-то оптимизма не очень.
4: На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, трудные времена для страны еще впереди. Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис россияне комментируют так.
5: Ну а как вы считаете, что тут поменяешь? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, это же советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
6: Кто-то на этом наживается.
4: Делят первую строчку российской мечты с тем же 21% материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводит ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей. По данным Левада-центра, пессимизм россиян якобы не связан с войной, так как 66% россиян до сих пор поддерживают действия российской армии. А рейтинги Путина по версии в ЦИОМ колеблются в районе 69-70%. Социолог Александр Шульга в своей колонке для Moscow Times пишет.
7: Цифры скорее свидетельствуют не о доле доверяющих Путину граждан 18 лет и старше, а о доле тех, кто считает такой ответ более безопасным и социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
4: Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
8: Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства. Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются телеграммом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
4: Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
7: Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
4: Стоит лишь переформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
1: Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И, отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом злополучном

Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент-другой не особо вообще будоражит сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Путина, в частности, и лично, и по поводу «Единой России». Но, в отличие от соцопросов,

0: экспериментом. Ну, чтобы понять, что это такое, мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будет выглядеть этот опрос?
1: Игорь, простите, но я уточню, но мой вопрос не об этом. Отлично, понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал, на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе, об этом же говорят другие инсайды разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?
0: Никак это не может повлиять и абсолютно не смущает. Это для них это все делается. Вот сейчас вот мы показали, как Путину на ножку подали специально обученные люди мячик. Он его отбил. А в этом сюжете есть потрясающая, страшная сцена. Вот то, что вы сейчас показываете. Вот смущает Путина вот это издевательство над детьми? Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин купается в этом во всем. Он купается в этих рейтингах, он купается в этих детях, которых согнали и превратили в зомби вот таких хунвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адеквате, в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому, да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
1: Вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
0: Сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Никакого потенциала. Что значит «как долго»? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение, будет копиться возмущение. Не существует варианта, кроме как военного поражения, не существует варианта прекращения вот, существования этого режима. Пока Путин будет в Кремле, война будет продолжаться. Это значит, что все то, что мы сейчас описываем, будет продолжаться. Военное поражение, тяжелое военное поражение, это единственное, что может все это остановить. Все остальное это мифы Древней Греции.
1: Скажется ли это де юре на парламентских выборах? Вы просто меня поправили, я на всякий случай так вот проговорю. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
0: Нет, я думаю, что это никак не скажется, потому что электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
1: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россияну прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де юре выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак?

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 15 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву. Вслед за отменой регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму, представителей партии снимают с выборов разных уровней. Дональд Трамп пообещал ввести против Ирана тотальную экономическую блокаду. Также сегодня.
1: Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
0: Во многих регионах России продолжает ощущаться резкая нехватка бензина. Россия нанесла минувшей ночью очередной массированный ракетный удар по Украине. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 15 погибших и десятках пострадавших. Сообщалось, что жители некоторых поврежденных домов оказались блокированы в квартирах и в подвалах. Тушение пожаров и спасательные работы продолжались весь день. Вот что сегодня утром передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
2: Девятиэтажное здание, там повреждены верхние этажи. Были погибшие люди, есть множество раненых. Как рассказывают очевидцы, в ночь на 20 августа была сильная российская атака. И в течение очень короткого периода времени было около 20 взрывов слышно по Киеву. Ракеты прилетали в разные районы Киева. Конкретно здесь известно о двух погибших. И вот что нам рассказали очевидцы, которые спасали как раненых, так и доставали тела погибших.
3: Заблокированы были дверь, вырезали, и вот хлопец выносил.
4: Прилетело, то и поки горело, то и одного вытянули живого, а двое вон. Одного чоловіка живого ми витягнули, а один цей 200 і одного на першому знайшли.
3: А це ми спали, і різкий хлопок, і темною вже ми не могли не зрозуміти, що там творилося. Це попало на кровать нам.
2: Як сообщили в воздушних силах України з території Росії летіло множество ракет, це і «Оніксы», і «Циркони», також «Балістика», С-400 і інші крилаті ракети. Звісно, от представителей киевской власти, мэрии, а также от прокуратуры о том, что в Киеве погибли 12 человек. Также один человек погиб в Киевской области. Известно о 40 пострадавших, в том числе двое полицейских. В Киеве по погибшим объявлен траур, как сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям в главном управлении в Киеве, что попадания были в разных локациях города, и это пострадали и многоэтажные дома, и садики, школы, больницы, а также гаражи.
5: Тут і садок, і школа є, і дитяча лікарня. Просто якщо ви пройдетеся, ви побачите, що і там вирва є.
2: Ну і по фактам сьогоднішнього обстрілу офіс генерального прокурора розслідує російську атаку як воєнне преступлення.
0: Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. «Время свободы» – выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова с призывом к проведению в стране выборов остается одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в Украине. Сегодня это выступление прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его довольно долго не было слышно, видимо, он был в отпуске. В ответ на вопрос об этом, не упоминая фамилии Федорова, заговорил, говоря языком Пескова, о модальностях квазиполитической поляны.
6: Киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
0: Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Но, конечно же, в Украине к заявлениям Федорова относятся очень серьезно. Обсуждаются и текст обращения бывшего министра, и качество съемки видеоролика, и даже тот факт, что под слова Федорова была подложена тревожная музыка, придающая соответствующее настроение всем.

0: обращению, которое даже сравнивают с обращениями Владимира Зеленского перед президентскими выборами в Украине 2019 года, на которых он победил. С тех пор выборы не проводились из-за российского вторжения. Украинский политолог Владимир Фисенко в интервью украинской службе «Радио Свобода» подчеркивает, что Михаилу Федорову необходимо было заявить о своей позиции на фоне акции в его поддержку, что он и сделал, фактически перейдя в оппозицию нынешней власти в Украине. Владимир Фисенко также признает, что Федоров, возможно, совершил ошибку, акцентировав в своем выступлении именно необходимость выборов в Украине, которые по целому ряду причин сейчас проводить практически невозможно, если, разумеется, ставить задачу провести честные, справедливые и легитимные выборы. Если оценивать заявление по содержанию и даже по форме, то здесь есть определенное копирование видеообращения Зеленского. Но я бы сказал, что это скорее не образец 2019 года, а стилистика сегодняшних обращений. Здесь действительно есть определенные параллели. Но важнее другое. Федоров фактически сделал заявку на то, что уходит в оппозицию. По содержанию это выглядело именно так. Да, это не оппозиция непосредственно Зеленскому, но скорее оппозиция коллективному Зеленскому. Потому что там упоминались Ермак и Арахамия, звучали в частности обвинения в коррупции. То есть это фактически заявка на собственный оппозиционный статус. И вот здесь принципиальная разница. За 4 года, уже более 4 лет полномасштабной войны, если не брать довоенный период, у нас не было публичного оппонента президенту Зеленскому и нынешней власти, кроме парламентских оппозиционных лидеров, у которых, мягко говоря, не очень высокий уровень популярности. Не было. Да, к нему можно относиться по-разному, но это публичное оппонирование нынешней власти. Причем не со стороны журналистов или антикоррупционных активистов, у которых тоже, мягко говоря, невысокие рейтинги и узнаваемость. А здесь впервые человек, имеющий один из самых высоких рейтингов в Украине, и по уровню доверия, и по популярности, в том числе электоральной, фактически бросает вызов нынешней власти. И это принципиально новая ситуация, которой раньше у нас не было. Да, выборов сейчас нет. И обратите внимание, мне кажется, что с темой выборов во время войны у Федорова была определенная ошибка. Вероятно, он думал, что этот тезис сразу вызовет большой интерес, но столкнулся с критикой. Хотя я могу вам сказать, я внимательно слежу за социологией, и сейчас большинство украинцев действительно выступает против проведения выборов во время войны. Однако в 2023 и 2024 годах таких было около 80%. А теперь, согласно опросам, проведенным весной, от 53 до 57%, то есть чуть больше половины. Около трети уже поддерживают проведение выборов во время войны. В этом смысле, я думаю, Федоров пытался перехватить инициативу, возможно, изменить повестку дня внутриполитического процесса и, в частности, предложить определенную перспективу для того же картонного Майдана, для своих сторонников, обозначить, за что им дальше бороться. При этом Федоров не призывал проводить выборы прямо сейчас. Его призыв состоял в том, что нам нужно не забывать о возможности обновления власти даже во время войны.
1: Про можливість оновлення влади навіть під час.
0: Это был украинский политолог Владимир Фисенко, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы в Киеве вчера прошел обыск у заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП осуществляют специальную операцию против преступной организации, говорится в опубликованном этими службами видеоролике.
2: НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 миллионах гривен наличными, которые, по данным следствия, со счетов ряда подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу МИДАС.
0: Операция НАБУ и САП названа «Форест Гамп». В видеоматериале приводятся фрагменты разговоров, на которых слышен голос, похожий на голос Ирины Мудрой. В этом фрагменте, указывает НАБУ, глава наблюдательного совета украинского СЕНСБАНК Николай Гладищенко отчитывается перед Мудрой о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в преступной схеме. Мудрая и Гладищенко отстранены от своих должностей, об их задержании не сообщалось. Вы слушаете

0: время свободы президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что украинские удары по объектам в российском тылу не привели, цитата, к критическим последствиям. Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, заявил Путин, пообещавший также помощь государства в восстановлении разрушенной украинскими ударами торговой инфраструктуры.
1: Несмотря на недавние террористические атаки, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
0: Многие обратили внимание, что на том же совещании по стратегическому развитию Путин заговорил о необходимости подготовиться к возвращению с фронта участников войны с Украиной, которую российский президент по-прежнему называет специальной военной операцией.
1: Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно. И они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
0: Это был президент России Владимир Путин. Между тем, нехватка бензина после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ощущается в десятках российских регионов. Вице-премьер российского правительства Александр Новак подтвердил, что Россия начала импорт топлива из-за рубежа. Также Новак сказал, что правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта в ближайшее время, после чего ситуация с топливом, как сказал Новак, улучшится. Вот короткая компиляция реакции в соцсетях автомобилистов на отсутствие бензина на российских автозаправках. Таких роликов сейчас сотни, если не тысячи.
2: Чтобы заправиться в Воронеже, пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять 1.5 часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й, чтобы заправиться. А там очередь 200 машин.
3: Я сегодня встала с утра, поехала в Волоколамск, чтобы получить справку с какого-то там надзора. А этот гостехнадзор не находится здесь, а находится в РУЗе. Я поехала в РУЗу, мне говорят, а вам не надо сюда, потому что ее можно заказать на каком-то сайте. Ублюдском сайте! У меня кончился бензин. Нет, бензина ни на одной заправке.
4: Что, прошло 2 недели с бензином? Бензина опять ни хрена нет.
5: Я скажу, там, разжигаю, пережигаю, еще что-нибудь. Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
7: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
7: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй апелляционный суд отказал отделению партии «Яблоко» в Петербурге в регистрации партийного списка на выборах в законодательное собрание города. Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонила Центральная избирательная комиссия, а юристу «Яблоко» Виталию Исакову было рекомендовано учесть ошибки при оформлении документов.
8: Пункт 1. Жалоба избирательного объединения политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 июля 2026 года, номер 185-10, оставить без удовлетворения. Пункт 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии». Коллеги, кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Коллеги, спасибо. Виталий Михайлович, вам спасибо за участие. Мы надеемся, это страница вашего положения.

0: Опыт в вашей большой юридической карьере. Надеемся, так оно и будет. Учитесь, растите. Мы будем рады, если это произойдет.
1: Главной претензией к списку «Яблоко» в Петербурге была техническая ошибка, допущенная нотариусом. Однако другой юрист «Яблоко» Александр Кобринский настаивает, что об этой ошибке «Яблоко» известили слишком поздно, хотя по закону это должно было быть сделано не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения вопроса о регистрации партийного списка.
2: Решение оценивают, к сожалению, крайне негативно, разумеется, я с ним абсолютно не согласен. Вот, обжаловать его будем, у нас инстанция следующая, это Верховный суд по таким делам, кассационная. Но несмотря на то, что там очень большой срок уже для кассации, 6 месяцев, но практика такая, что Верховный суд старается рассмотреть это в пределах вот этих вот дней до голосования. Но мы обратили внимание на несколько основных фактов о том, что, во-первых, избирательная комиссия надлежащим образом известила нас о недостатках доверенности. Мы говорили о том, что нотариальное же исправление, нотариальная доверенность, которая подтверждала тот факт, что наш финансовый уполномоченный имел право подписать тот документ, на который как раз ссылалась вот избирательная комиссия, на первый финансовый отчет. Вот, мы говорили о том, что ни избирательная комиссия, ни суд на это не обратили внимания, ведь это нотариальный документ, который имеет такую же силу, что и судебное решение. Ну и, наконец, мы, конечно, ссылались на постановление Конституционного суда, которое обязывает, вопреки мнению избирательной комиссии, извещать своевременно избирательное объединение о недостатках документов. А если они не известили своевременно, то тогда не лишается права на это ссылаться.
1: Это был юрист партии «Яблоко» Александр Кобринский. Партийные списки «Яблоко», не зарегистрированные в некоторых других регионах, где в сентябре пройдут выборы, с выборов сняты и несколько представителей партии в одномандатных округах. «Яблоко» сегодня сообщило, что партия «Единая Россия» при жеребьевке получила первый номер в избирательном бюллетене в 21 из 39 регионов, где будет голосование. Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Яблоко» Ивана Большакова, вероятность такого исхода при честной жеребьевке составляет менее 0,004%. «Легче выиграть в спортлото», — сказал Большаков. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп, который недавно раскритиковал правительство Южной Кореи за нежелание помочь американским войскам в Персидском заливе и распорядился резко сократить масштаб проводимых совместных учений армий Южной Кореи и США, сказал, что не исключает своей скорой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос, обменивается ли он письменными посланиями с Кимом, Трамп ответил так. Я не могу об этом говорить, но я с ним хорошо лажу. И знаете что? Тот факт, что я с ним лажу, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных боеголовок. Никогда не следовало этого допускать. Никогда не следовало этого допускать. И если бы я был президентом, я бы этого не допустил. Но он их заполучил. А я с ним очень хорошо лажу. Я не могу позволить Ирану иметь ядерное оружие. Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке. Пока у нас умный президент, с ним все будет хорошо. Если же у нас будет глупый президент, то, вероятно, с ним будет не так уж хорошо. Дональд Трамп также объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Трамп назвал принимаемые против Ирана меры экономическим днем D. D-Day, 6 июня 1944 года, это день высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Американский президент призвал союзников США участвовать в изоляции Ирана. Ну, у нас есть на что наложить санкции, по-настоящему драконовские санкции, и посмотрим, что из этого получится. Сейчас пролив открыт, через него проходит много судов, об этом не сообщают, и в какой-то момент движение может немного замедлиться, но сейчас через пролив проходит много судов. Морская блокада оказалась очень эффективной, пока она действует, а действует она уже довольно долго, за исключением нескольких небольших пауз, когда мы намеренно открывали пролив по договоренности, уровень движения был буквально нулевым. Но сделка не была расторгнута, понимаете, она просто не оправдала ожиданий. Когда говорят одно, а делают другое, ничего хорошего из этого не получается. Это был Дональд Трамп. Он добавил, что любая страна, которая будет оказывать Ирану содействие, столкнется, цитата, с колоссальными

0: экономическими последствиями. При этом надо отметить, что одним из главных экономических партнеров Ирана является Китайская Народная Республика. Вы слушаете «Время свободы». В Израиле начато уголовное расследование по факту гибели в Газе 5-летней палестинской девочки Хинт Раджаб. Израильские военные на этой неделе впервые признали, что в январе 2024 года военнослужащие армии Израиля обстреляли автомобиль, в котором находились Хинт и ее семья. История Хинт Раджаб привлекла внимание по всему миру, поскольку девочка уже после того, как 6 ее родственников были убиты, смогла дозвониться до службы спасения и попросить о помощи. Вот фрагмент записи ее звонка, в котором она говорит, что ей страшно, и в ответ на вопрос оператора просит ее забрать. Для спасения Хинт Раджаб была отправлена машина скорой помощи, но по ней также был открыт огонь, и двое парамедиков были убиты. Останки Хинт Раджаб и других погибших в изрешеченном пулями автомобиле были обнаружены спустя только 12 дней. В сообщении о возбуждении уголовного дела говорится, что огонь по машине был открыт в связи с тем, что она нарушила маршрут выезда, о котором жители Газы были израильскими военными проинформированы. Израильская армия также объявила о начале уголовного расследования другого инцидента, в результате которого погибли 15 парамедиков и сотрудников экстренных служб в Газе. Этот инцидент произошел в марте 2025 года. Израильские солдаты тогда открыли огонь по колонне автомобилей экстренных служб. Первоначально израильские военные заявили, что эти машины двигались подозрительно, без включенных фар и специальных сигнальных огней. Однако позже появилось видео произошедшего, на котором отчетливо видно несколько автомобилей экстренных служб с включенными проблесковыми маячками. Еще по трем инцидентам, связанным с гибелью в Газе гражданских лиц, включая сотрудников гуманитарных организаций, дела открыты не будут. Говорится в сообщении Цахал, речь идет о гибели 7 сотрудников организации World Central Kitchen в 2024 году, а также 2 ударах по объектам организации «Врачи без границ». Военную операцию в Газе армия Израиля начала в ответ на террористическое нападение группировки «Хамас» 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более 1200 израильтян, более 200 человек, включая малолетних детей, были взяты в заложники. Представители ряда правозащитных организаций и пропалестинские активисты обвиняют Израиль в военных преступлениях в Газе. Израильские военные заявляют, что «Хамас» и другие террористические организации используют мирных жителей в качестве живого щита, а их боевики часто действуют под видом сотрудников гуманитарных организаций. Время свободы, как всегда, в четверг в нашем информационном дайджесте «Новости высоких технологий». Директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес сегодня рассказывает о возможном прорыве в лечении болезни Альцгеймера.
1: Давайте начнем с важной оговорки. Пока это только исследование на мышах. До лекарства для людей еще очень далеко. Но сама находка любопытная, потому что исследователи предлагают новый способ атаковать болезнь. Речь идет о высшей технической школе Цюриха, где профессор молекулярной фармакологии Урсула Квиттер и ее группа разработали вещество, которое пока называют просто соединение 10. У мышей с признаками болезни Альцгеймера оно заметно замедляло гибель нервных клеток, а сами животные жили дольше. Чтобы понять, что здесь нового, надо немного рассказать о современных лекарствах от Альцгеймера. Традиционные препараты помогают контролировать симптомы болезни. Более новые лекарства, способные замедлять развитие болезни, направлены против бета-амилоида. Этот белок, который при болезни Альцгеймера образует характерное отложение в мозге. Цюрихская группа выбрала другую мишень. Она изучала фермент под названием ГРК2. В нормальном состоянии этот фермент участвует в передаче сигналов внутри клеток и работает в разных органах, в том числе в мозге и сердце. Исследование началось почти 20 лет назад с образцов человеческого мозга, которые получили во время операций по удалению опухолей у пациентов в больнице университета Айн-Шамс в Каире. Среди этих пациентов были люди с деменцией и без нее. Исследования обнаружили, что при деменции в клетках накапливается неактивная форма ГРК2. Причем эти неактивные молекулы начинают слипаться друг с другом и образовывать агрегаты. Они прикрепляются к тем частям клетки, которые отвечают за производство энергии и мешают их нормальной работе. В результате клетки не хватает энергии, возникает стресс,

0: а дальше запускается неприятная цепочка. Неактивный ГРК2 способствует накоплению бета-амилоида, который, в свою очередь, создает дополнительный стресс для клетки, из-за чего появляется еще больше неактивного ГРК2. Получается замкнутый круг. И вот здесь появляется соединение 10. Оно мешает молекулам ГРК2 слипаться. В экспериментах отложений бета-амилоида становилось меньше, а нервные клетки дольше сохраняли свою функцию. При этом исследователи заметили еще один эффект. У получавших препарат старых мышей лучше работало сердце и появлялось меньше седых волос. Это, конечно, не означает, что ученые нашли лекарство от старения, но результаты показывают, что механизм ГРК2 может быть связан с возрастными процессами не только в мозге. Почему на все это ушло почти 20 лет? Одна из причин довольно простая. Болезнь Альцгеймера связана с возрастом, поэтому для таких экспериментов нужны старые мыши. А мышь сначала надо вырастить до возраста примерно 1,5-2 лет. Сам эксперимент, который позволяет сделать выводы и спланировать следующий, тоже может занимать 1,5-2 года. Профессор Квиттерер говорит, что такие исследования идут намного медленнее, чем, например, исследования рака. Теперь, когда фундаментальная часть работы завершена и исследователи подали заявку на патент, впереди еще довольно длинная дорога. Дополнительные доклинические исследования, проверка безопасности и, если результаты позволят, испытания на людях. Поэтому говорить о новом лекарстве от Альцгеймера пока рано, но появился новый возможный способ на болезнь воздействовать. А дальше уже не только наука, но и бизнес. Чтобы пройти путь от удачного эксперимента на мышах до лекарства, нужны годы работы и очень большие деньги. Поэтому сейчас судьба соединения 10 зависит еще и от того, найдется ли компания, готовая рискнуть и вложиться в следующий этап.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Прокуратура Германии сообщила о задержании в хорватском городе Пула еще одного подозреваемого в подрыве подводного газопровода «Северный поток». Его, согласно сообщению прокуратуры, зовут Владимир Ж. Он гражданин Украины. И, судя по всему, речь идет об украинском инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который уже задерживался в Польше осенью 2025 года, однако польский суд тогда отказал в его экстрадиции в ФРГ. Так вот, выяснилось, что Журавлев был задержан в тот момент, когда участвовал в качестве водолаза в съемках художественного фильма. В начале августа хорватское телевидение с гордостью рассказывало о приезде играющего в этом фильме главную роль, активно поддерживающего Украину голливудского актера, лауреата нескольких «Оскаров» Шона Пена.
2: Шон Пен и директор экипы окренул Леджа. Само с Леджа ухватили мы еще одного «Оскаровца». Мы не что успели питать Эдрина Бродия, но зато есть Эдрина из Австралии. И то на снимание фильма «Снейк Айленд».
1: Еще одну роль в фильме сыграет Эдриан Броуди, а режиссер Даг Лайман известен по фильму «Идентификация Борна». И мне остается только добавить, что снимающийся в Хорватии фильм «Snake Island» переводится как «Остров Змеиный», в съемках которого участвовал Владимир Журавлев, посвящен, да-да, подрыву газопровода «Северный поток». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще понял.

0: С России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час поверх барьеров.
3: Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы. Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятения человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
4: И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
3: Билл Инги спросил меня: «Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?» Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор.
4: И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
3: «Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и чаще всего нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
4: И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев.
2: «Американский час поверх барьеров» подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Памяти Джорджа Кеннона. Дискуссия о 10 заповедях. Скорбные письма Теннесси Уильямса. Песня недели. Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца. Наш сегодняшний выпуск мы вынуждены начать некрологом. На 101-м году в Принстоне скончался дипломат и историк Джордж Кеннон, человек, деятельность которого оказала огромное влияние на жизнь сразу двух сверхдержав – Америки и России. Кеннон был одним из главных архитекторов Холодной войны. Он автор знаменитой доктрины сдерживания, которая в течение 40 лет определяла мировую политику и служила идейным основанием для таких важнейших международных инициатив, как План Маршалла и образование НАТО. Изучив русский язык в Принстонском университете, Кеннон впервые попал в Москву в 1933 году переводчиком посла, а в 1952 он сам занял этот пост. Столь же блестящей была его академическая карьера. Автор 21 книги, лауреат двух пулитцеровских премий, Джордж Кеннон принадлежит к тем редким ученым, которые сперва делают историю, а потом о ней пишут. Однако самым известным трудом

0: Дом Кеннона была не книга, а телеграмма. В ней 4000 слов, и в музее она занимает 7-метровый стеллаж. Этой, посланной в 1946 году из Москвы депешей, дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей в их послевоенной политике. В телеграмме Кеннон писал:
1: «Кремль охвачен историческим неврозом, который рождает параноидальный страх перед свободным миром, что делает невозможным нормальное существование двух систем».
0: Но и новую войну, которую многие тогда считали неизбежной, Кеннон признавал немыслимой. Выходом был компромисс – тотальная политика сдерживания. Холодная война, предотвращающая катастрофу. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. Характерно, например, его меткое замечание о том, что для американского бизнесмена в русском языке есть только один эквивалент – «купец». Слово, никогда не вызывавшее позитивных ассоциаций. При этом Кеннон не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитарный режим, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Главное препятствие к выздоровлению Кеннон видел в железном занавесе. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима, об ужасах которого американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Несмотря на слабое здоровье и болезни, мучившие его с детства, Джорджу Кеннону посчастливилось дожить до предсказанной им перестройки и даже обсудить ее с Горбачевым.

0: А сейчас мне хотелось бы рассказать о горячей дискуссии, которая разродилась в Америке. Поводом для нее стала скромная каменная стела с высеченной на ней текстом 10 заповедей, которая была установлена в парке возле Техасского Капитолия. Критики углядели в этом монументе нарушение принципа разделения церкви и государства, что и вызвало бурные споры, дошедшие до Верховного суда. Сегодня я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним эту очень специфическую проблему, позволяющую проникнуть во внутреннюю и, я бы сказал, малопонятную для посторонних духовную жизнь Америки. Борис Михайлович, что вам показалось особенно интересным в этой дискуссии?
1: Интересно то, что дискуссия все еще ведется. Думаю, что это чисто американский феномен страсти вокруг религии. Вряд ли что-то подобное возможно, скажем, во Франции.
0: Ну, как раз во Франции известна история с государственным запрещением ношения мусульманских шарфов в школах. Наряду, конечно, с крестами и другими религиозными символами.
1: Именно этот французский инцидент и подчеркивает разницу. Подчеркивается решительно секулярный характер государственных школ. А в Америке, как видим, масса выступлений в пользу государственной поддержки, точнее, государственных деклараций религиозного толка. При этом как будто специально забывают, что Соединенные Штаты давно уже мультирелигиозная страна и подчеркивают, как тут говорят, иудео-христианскую символику. Самое, я бы сказал, смешное в разговорах, имевших место вокруг этого, мнение одного из членов Верховного суда, сказавшего, что можно было бы демонстрировать 5 последних заповедей. «Не убий», «Не укради» или «Не укради» по-старославянски, поскольку они высказывают некую абсолютную, всеми приемлемую норму, а первые 5 имеют некий специфический культовый привкус. Вот это и есть самоопровержение сторонников демонстративной поддержки религии государства. Религия не может быть частичной, она тотальна. Религия определяет все проявления человеческой жизни, человеческого поведения. Если же это не так, а это в нынешнем западном обществе, конечно, не так, то к чему весь разговор?
0: Знаете, Борис Михайлович, в письме одного из читателей, обсуждающих эту проблему, было не без остроумия сказано: 10 заповедей существуют для того, чтобы их соблюдать, а не для того, чтобы просто декларировать. И как возможна поддержка религии нынешним правительством, когда оно само не соблюдает заповеди, скажем, убивает на войне?
1: Понятно, и объяснений не требует, что имеет в виду этот либеральный американец. Но вопрос не сводим к тому или иному правительству. Речь идет о государстве вообще в его отношении к религии. Демократические государства современного западного мира – секулярные государства. В принципе, тут и споров быть не должно.
0: Вот вы сказали, что ни в одной западной стране, кроме Америки, такого вопроса не возникло бы. Почему же он все-таки возникает, и именно в Америке?
1: Соединенные Штаты – молодая страна, не отягощенная по-настоящему трагическим религиозно-культурным опытом. Она не знала

0: религиозных войн, вроде 30-летней войны в Европе, которая убедила, наконец, европейцев, что игра не стоит свеч, что религию нужно оставить частным делом. Вернее, это очень хорошо знали отцы-основатели Америки, люди, бывшие на высоте современного им века просвещения. И у них как раз подчеркивается секулярный характер государства. Но вот ведь какова американская специфика? Американцы строили эту страну, не думая о государстве вообще. Государство не ощущалось как определяющая культурная сила. Америка – свободное объединение частных общин. Так, по крайней мере, было до очень недавнего времени, я бы сказал, до нового курса президента Рузвельта. Недаром столько противников с тех пор создавшейся практики вмешательства государства в жизнь граждан. Больше всего не нравится, конечно, взимание налогов.
1: Или попытки ограничить свободное приобретение оружия.
0: Это то же самое. Вековая привычка жить самим по себе, самодостаточно. В принципе, это и есть фундамент американской свободы. И здесь что важно понять? Люди, желающие установить там или тут религиозного характера монументы, не думают при этом о таких сюжетах, как религия и государство, секулярная и религиозная культура и прочее подобное. Это не демонстрация, а некая привычная реакция, чуть ли не инстинкт. Проблема это становится только тогда, когда эти привычки оспариваются в судебном порядке. Шум устраивают все-таки в основном секуляристы. И нельзя думать, что фундаменталисты их провоцируют. Нет, это же вполне добропорядочные люди. Просто им в голову не приходит, что религия может быть проблемой.
1: Но как вы считаете, Борис Михайлович, можно ли решить эту проблему принципиально?
0: Хороший вопрос, я ждал его. Не могу не вспомнить, как по сходному поводу выступил однажды социолог Аллен Вулф, его статья в «Нью-Йорк Таймс». Он написал, что все это так, и закон надо соблюдать, и секуляристы, и СЦИ в принципе правы, но что общественная жизнь строится не столько на принципах, сколько на компромиссах. Кое-чего нужно не замечать. Просто непрагматично всякий раз лезть в суд. Вот Аллен Вулф и предложил нечто вроде Вестфальского мира.
1: Ну, а все-таки, Борис Михайлович, с философской точки зрения, как правильный? Вернее, как отвечать на такой вопрос философия?
0: В том-то и дело, что это вопрос не столько философский, сколько исторический. Он решается в порядке опыта, а не чисто умозрительно. И опыт показал, что ничего хорошего из религиозного обоснования общественной жизни не выходит. Невозможна религия, дающая ответ на все вопросы социально-культурного бытия, постоянно усложняющегося социально-культурного бытия. То есть она, религия, конечно, как раз такой ответ дает, но опыт показывает, что априорные догмы не могут эти вопросы решить в их исторической длительности, в ходе развивающейся и усложняющейся человеческой истории. Более того, кто-то заметил, что 10 заповедей можно выставлять в общественных местах, потому что это уже не религиозные догмы, а общепринятые этические нормы. В данном случае, считаю я, это и не важно, потому что и на этике нельзя строить государственную и общественную жизнь. Такова и строится на праве, а не на морали. А право абстрактно, оно имеет дело с отчужденным юридическим субъектом или объектом, с юридическим лицом. Так и должно быть. Право – алгебра общественной жизни, даже не арифметика. Государство, общественная жизнь как таковая не имеют дела с целостным человеком. Они действуют по правилу Достоевского. «Широк человек, я бы сузил».
1: Что, добавлю я, в сущности и делает секулярное государство. Человек может жить по библейским заповедям, но государство, у которого как раз со строго религиозной, теологической точки зрения нет перспективы вечной жизни, вынуждено обходиться языческим римским правом.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Реже всего литературе любой страны удаются такие драмы, которые оседают в театральных репертуарах нестареющим наследием. Теннесси Уильямс написал сразу несколько таких пьес, главная из которых «Трамвай желания» стала, пожалуй, самым емким вместилищем архетипов, которые удалось создать американской словесности. Кстати говоря, только побывав в Новом Орлеане, где происходит действие этой пьесы, я понял, откуда взялось ее название. Desire, желание. Так называется район города, куда ходил весьма затрапезный трамвай зеленого цвета. Я видел его в городском музее. Другим, теперь уже всем доступным экспонатом литературного музея Уильямса стало только что вышедшее собрание его писем как раз той поры, когда создавалась прославленная пьеса. Об этой части эпистолярного наследия драматурга рассказывает книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
2: С 1945 по 1957 год жизнь американского

0: Драматурга Теннесси Уильямса представляла собой чудовищный хаос. Пьянство, наркотики и случайные любовники, которых он подцеплял в публичных бассейнах. Не говоря уже о постоянной ипохондрии, о тяжелых отношениях с матерью и сестрой, которая в это время попала в психиатрическую лечебницу, и о хороводе беспутных друзей, на которых он тратил массу времени. Любопытно, что письма Уильямса этих лет почти все написаны во время путешествий. Во все концы света, от Техаса до Танжера. В них описаны уродливые номера отелей, непослушные арендованные автомобили, несъедобная дорожная пища. «Я бегу от чего-то», – писал он, – «только не знаю от чего». Трудно себе представить, как в таком состоянии и в такой обстановке можно продуктивно работать. Тем не менее, именно в период с 1945 года, когда с успехом прошел по театрам его «Стеклянный зверинец», и до 1957, когда готовилась к постановке «Сладкоголосая птица юности», Теннесси Уильямс создал почти все свои лучшие пьесы. «Трамвай желания», «Орфей спускается в ад», «Камино Реал» и «Кошка на горячей железной крыше», а также роман, бесчисленные короткие рассказы и эссе. Только «Ночь игуаны» написано позже, в 1961-м. Объясняя этот необъяснимый феномен творчества на бегу, критик Ричард Шикель пишет:
1: «Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы. Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятения человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
0: И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
1: Билл Инги спросил меня: «Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?» Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор.
0: И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
1: «Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и чаще всего нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
0: И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев. Шикель пишет:
1: «Нужна была, как у нас говорят, целая деревня, чтобы держать Теннесси Уильямса на плаву. Не дать ему впасть в безумие, не дать загубить свой талант алкоголем и наркотиками. И всегда находилась масса таких людей. Его верный литературный агент Одри Вуд, его лучший режиссер Элия Казан, его верный друг английская актриса Мария Бритнева. Судя по письмам, Одри Вуд стала для Уильямса второй матерью. Она не только устраивала его пьесы, но следила за его финансами и даже разбирала семейные распри. О режиссере Казани Уильямс сказал однажды: «Мечтатели с туманом в голове, к которым я бесспорно принадлежу, нуждаются в комплементарном, но трезвом взгляде более объективного и действенного практика». Казан же горячо любил Уильямса как гения драмы, как собрата-аутсайдера, как трагического поэта. Они оба нуждались друг в друге. Уильямс в Казани, чтобы довести свою пьесу до реальной постановки, до зрителя, до гонорара. Казан в Уильямсе, чтобы приподнять над землей свой пронзительный, но тяжелый реализм».
0: Второй том писем Теннесси Уильямса кончается в некотором роде пророчеством в свой собственный адрес. В одном из писем он объясняет характер актрисы, героини, или точнее антигероини его пьесы «Сладкоголосая птица юности». Она погружается все глубже в состояние.

Состояние полузабытия, пишет он, которое грозит всякому художнику, забросившему свое искусство. Если он позарится на ложные ценности, или если он поддастся унынию, столь обычному для человека, из-за потери молодости, например, если забудет о своей миссии, то начнется процесс его физической и моральной дегенерации. Но с самим Теннесси Уильямсом это случится потом, через четверть века, когда мир станет для него уж слишком враждебным или уж слишком равнодушным. Пока же из писем 40-х-50-х годов перед нами встает героический человек, терзаемый демонами, которых он каждый день загибает силой своей творческой воли.

0: «Песня недели». Ее представит Григорий Эйдинов.
1: Отгремевший на днях ирландский национальный праздник День Святого Патрика уже давно считается общеамериканским событием. Тем более, что в Нью-Йорке проходит не только самый большой, но и самый старый парад в честь Дня Святого Патрика. Впервые он состоялся в 1762 году. Учреждения в этот день еще не закрывают, но, как принято говорить, в этот день все чувствуют себя ирландцами, и в знак солидарности каждый норовит надеть что-нибудь зеленое. В том-то и состоит уникальность этого праздника, что его с удовольствием отмечают во всем мире, включая и те страны, где ирландцев совсем немного. Я, скажем, лично видел первый парад Святого Патрика в Москве в 1992 году на Новом Арбате. Тогда в нем участвовали многочисленные, в основном неирландские рекламодатели, духовой оркестр и почему-то казаки. Кстати, говорят, что из всех иностранцев, осевших в Москве со времен перестройки, лучше всего прижились в России именно ирландцы. Во всяком случае, в воскресенье, уже попереваливший за десятилетие традиции, опять прошел зеленый парад в Москве, в котором участвовали 15 колонн волынщиков и ансамблей национального ирландского танца. Правда, в нарушение международного обычая в Москве на параде не продавали пива. Ни зеленого, ни обыкновенного. Между тем, богатую ирландскую культуру также невозможно себе представить без этого напитка, как без музыки. В ирландском фольклоре пиву и виски посвящено более 100 песен. Вот одна из таких несерьезных композиций. «С детства, куда ни подамся, везде меня встречает и провожает сок ячменя». Поют, можно сказать, Beatles ирландской музыки Clancy Brothers. Сок ячменя. The juice of the barley.
2: In the sweet county Limerick, one cold winter's night, oh, the turf fires were burning when I first saw the light. And a drunken old midwife went tipsy with joy as she danced round the floor with her slip of a boy.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: Well, when I was a gossoon of 8 years or so, with me turf and me primer to school I did go. To a dirty old schoolhouse without any door, where lay the schoolmaster blind drunk on the floor.
3: Saying Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: At the learning, I wasn't such a genius, I'm thinking. I wasn't much at poetry either. But I soon bet the master entirely at drinking. Not a wake or a wedding for 5 miles around. But myself in the corner was sure to be found.
3: Saying Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: One Sunday the priest read me out from the altar, saying you'll end up your days with your neck in a halter, and you'll dance a fine jig between heaven and hell. And his words, they did fright me, the truth for to tell.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: So the very next morning, as the dawn it did break, I went down to the vestry, the pledge for to take. And there in that room sat the priests in a bunch, round a big roaring fire drinking tumblers of punch.
3: Saying Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: That's a sad verse. Well, from that day to this, I have wandered alone. I'm a jack of all trades and a master

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Американский час поверх барьеров.
2: А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
3: Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки – это певец или певица. Пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
2: Ну, есть же великие мифы. Каруза.
3: Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни, и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен Опера.
2: Да, ее так и называли. Да? Королева Метрополитен Опера.
3: Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
2: Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
3: Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот в частности, испанского композитора Федерико Мампу, про которого в России не очень много знают. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов. Он умер в 1687 году. Он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку.
1: «Американский час. Поверх барьеров». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода, программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.

0: right. You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
1: Как обычно, на Масленицу Академия Российской Современной Словесности, которой я имею честь принадлежать со дня ее основания, объявила имена новых лауреатов премии имени Аполлона Григорьева. Впервые награда досталась и представителю Русской Америки, поэту Льву Лосеву. Он получил премию за 6-ю книгу стихов, выпущенную, это стоит отметить, неутомимым тружеником элитарного издательского дела петербуржцем Геннадием Комаровым. На днях Лев Лосев приезжал из своего Нью-Хэмпширского колледжа Дартмут в Нью-Йорк, чтобы выступить с чтением стихов в Бруклинской библиотеке.

0: Пользовавшись визитом, я встретился с поэтом и профессором Львом Владимировичем Лосевым в любимом нами ресторане «Самовар».
1: Лев Владимирович, вы начинали свою поэтическую карьеру in media res. Ваша первая книга стихов вышла в 80-е годы, когда вы были уже зрелым и известным литератором. В чем преимущество и недостаток такого позднего дебюта?
2: Я не вижу здесь ни преимуществ, ни недостатков. Это был такой для меня естественный совершенно процесс. Стихи сами по себе стали появляться в таком довольно позднем возрасте. И поскольку я не собирался их публиковать поначалу, они были для меня таким средством, ну что ли, автотерапии, спасательными кругами в трудных жизненных обстоятельствах, что мне и в голову не приходило, что они могут представлять какой-то интерес для других. И, соответственно, я никак не рассматривал это со стороны в качестве какой-то литературной карьеры или что-то такое. Теперь, может быть, задним числом, оценивая то, что произошло, я могу предполагать, что они мне как-то помогли, вот стихи, которые стали писаться во вторую половину жизни, что они мне как-то помогли начать эту вторую половину жизни после знаменитого так называемого midlife crisis, кризиса середины жизни. Тут всегда люди находят либо какое-нибудь хобби, либо разводятся и женятся на молодой секретарше, что, на мой взгляд, было бы несколько пошловато. Хобби, я человек не рукастый, не могу заняться выпиливанием по дереву или вырезанием каких-нибудь скульптурок. Пришло такое счастливое занятие, которое сделало вторую половину жизни осмысленно.
1: Это очень похоже на Юнга, который говорил, что кризис зрелости нужно решить таким образом, чтобы в 90 лет не похоронили живой труп. Лев Владимирович, что в ваших стихах не меняется? Так или иначе, им уже четверть века. На каких камнях покоится механизм вашей поэзии?
2: Если честно сказать, представления не имею, на каких камнях он покоится. Когда у меня получается какое-то новое стихотворение, я совершенно не задумываюсь о его качестве. Пришли на ум какие-то строчки, как-то они сложились, более или менее законченный текст. Допустим, я этот текст записываю, потом я его перечитываю физически, глазами или в памяти, перебираю эти строчки снова. И тогда вот возникает такой вот отборочный критерий, который состоит в том, есть тут что-то для меня новое, что-то меня самого удивляющее, или этого нет. И иногда даже очень какие-то приятные, такие доставившие радость при сочинении строки вдруг предстают знакомыми, уже слышанными, вторичными. И вот это вот я безжалостно отрезаю. Если же текст, который даже, может быть, меня немножко чем-то беспокоит, чем-то мне не нравится, даже, может быть, во вкусовом отношении, кажется, что-то мне кажется безвкусным, но, тем не менее, в нем есть что-то такое, чего я раньше от себя не ожидал. Вот это вот оставляется. Так примерно и происходило с самого начала, когда я начал писать стихи всерьез лет 25-30 тому назад. И в этом смысле ничего не меняется, это самое главное.
1: Дикое мясо поэзии?
2: Абсолютно дикое.
1: Я хотел поговорить немножко о том, как писать стихи в чужом языковом окружении. У Овидия есть строчка, он писал стихи Удакова, говорил, что это то же самое, что миму мерную пляску писать в темноте. Легко или трудно писать в чужом языковом окружении? Полезно или вредно?
2: Я думаю, что полезно. Конечно, можно это счесть хорошей миной при плохой игре, потому что это, казалось бы, всем известная истина, что поэзия питается живым языком, и нужно жить в этой языковой среде для того, чтобы стихи были живыми. Но, с другой стороны, мне кажется, что начинаешь как-то по-особенному ценить возможности родного языка, когда остаешься с ним на один, когда он не звучит вокруг повседневно. И это сказывается на самом простом, даже на лексическом уровне. Доставляет радость вспоминание какого-то слова, которое ты не употребляешь. Таких примеров очень много, и, собственно говоря, почти в каждом стихотворении есть какие-то такие слова, которые мне вспомнились.

0: Мне ужасно захотелось их сказать, их произнести. Возможно, это не самый яркий пример, но в одном из недавних стихотворений мне вдруг вспомнилось такое слово из Салтыкова Щедрина «рукосуй».
1: Но я хотел спросить о другом. Раз уж мы заговорили о профессоре Лосеве, мешает или помогает профессор Лосев Лосеву поэту?
0: Я думаю, что ничуть не мешает и не может мешать. И вот почему. Хотя вопрос вполне закономерный, потому что традиционное представление не только развитое советской школой, советским культурным, так сказать, контекстом, но я думаю, вообще всей русской такой интеллигентской народнической традиции традиционное представление поэзии о том, что она должна идти откуда-то из сердца, изнутра, из, не знаю, из тонкого кишечника, из почвы и так далее, и так далее. Очень такая органическая эстетика. На самом-то деле, я не против органики, но я думаю, что это очень узкий взгляд на органичность, потому что органично все. Цивилизация – это, в конце концов, тоже часть природы. И поэтому в стихи, как действительно интуитивное творчество в качестве энергетического ресурса, энергоносителя, как принято теперь говорить, годится абсолютно все. Не только непосредственные эмоции, переживания любви, страха, ненависти, быта, но также и то, что относится к вторичным культурным переживаниям, переживания книг, переживания музыки, переживания архитектуры. Почему мы должны все это отметать как вторичное, литературное? Не было худшего упрека в литературных кружках при домах пионеров, чем упрек в литературности. Ах, это все литературщина. Так вот, литературщина – это то же самое, что и березки, и васильки, и подсолнухи, и небо, и озера, все это явление совершенно одной природы. Я когда-то написал стихотворение, которое сейчас не буду пытаться цитировать, потому что опять собьюсь и забуду, но, в общем, там речь шла о том, что в этот самовар, чтобы подтапливать этот самовар, раздувать, годится все. Любые там щепочки, а также там точечки, запятые и прочие графические знаки.
1: Последний вопрос. Леонидович, какое определение поэзии вы для себя считаете рабочим? Скажем, Пастернак называл стихи губкой, а вы?
0: Ну, вы немножечко меня так обескуражили, потому что вы начали с цитирования пастернаковского афоризма, а у меня готового афоризма нет, рабочего определения поэзии. Я думаю, что это не исчерпывающее определение, но вот есть для меня совершенно обязательная характеристика поэзии, не главная, но обязательная, которую очень часто исключают из многочисленных определений поэзии. Именно слово, которое я подыскивал, очень простое – игра. Поэзия – это игра.

0: их искуснец, что там в письме, не мементо ли море, все там будем, но серым светом скарпы Европы бормочет море. Будем не все там, будем не все там.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
2: В минувший уикенд на экраны Нью-Йорка вышел новый, как всегда, долгожданный фильм Вуди Аллена. О нем рассказывает только что вернувшийся из кинотеатра обозреватель «Американского часа» Андрей Загданский. Ну как, Андрей, скажите быстро, каково первое впечатление? Оно?
3: Нет, не оно, но близко. Как часто бывает у Вуди Аллена. Вы знаете, Саша, характерная черта Вуди Аллена – это эксперимент с жанром. Жанр, в котором чаще всего работает Вуди Аллен – это трагикомедия. И в новой картине «Мелинда, Мелинда» Вуди Аллен делает последовательный эксперимент, очередной, кстати, в его творчестве. Он расчленяет свой традиционный жанр трагикомедия на две составляющие – трагедия, с одной стороны, комедия, с другой стороны.
2: И играет одна и та же актриса, насколько я понимаю.
3: Абсолютно верно. Фильм начинается очень просто. Два друга, два писателя беседуют в ресторане и спорят, какой жанр важнее – трагедия или комедия.
4: Let me tell you a story, and you tell me, is it material for a comedy or a tragedy?
3: Очень интересно, что этих двух писателей играют Лэри Пайн, который играл доктора Астрова

0: в «Дяде Ване на 42-й улице». И Уоллес Шон, который тоже снимался в этом же фильме, играл самого дядю Ваню. То есть это чеховские актеры.
1: Что и понятно для Вуди Аллена, который и есть реинкарнация Чехова на нью-йоркской сцене.
0: Абсолютно верно. Известно, что Вуди Аллен поклоняется трем богам – Чехов, Бергман и Федерико Феллини. Итак, что происходит? Два писателя оспаривают, какой же жанр важнее, какой жанр сильнее, к какому жанру больше тянутся зрители. И третий человек, присутствующий в ресторане, рассказывает маленькую историю. Он только начинает ее рассказывать. И каждый из писателей оживляется. Уоллес Шон говорит, ну, конечно же, это комедия. Сейчас я вам расскажу, как будет развиваться история. В то время как Лэри Пайн говорит, нет, это трагедия. Посмотрите, как будет развиваться история. You have the makings of a delightful human comedy here. Итак, Вуди Аллен рассказывает две перекрещивающиеся истории, каждую глазами или, так сказать, устами одного из своих героев-писателей, комика и трагического писателя.
1: Это его собственная биография, потому что Вуди Аллен начинал как комедиограф, и всю свою жизнь он пытался стать трагическим режиссером. И он всю жизнь боролся между двумя этими страстями.
0: Абсолютно верно. Мне кажется, даже в какой-то степени этот фильм – это сеанс психоанализа, как часто бывает у Вуди Аллена. Он расчленяет собственную творческую мастерскую. Трагедия или комедия? Что важнее?
1: И что же важнее у него получается?
0: Самое забавное, что в трагической линии картины мне все время хотелось смеяться, хотя, признаюсь, я был, по-моему, один смеющийся зритель в зале. Комическая линия забавная. Мне очень много смешного, замечательно придумано, но, к сожалению, вся история в целом не складывается. Мы теряем последовательность развития событий. Это очень неприятно в кино.
1: Андрей, Вуди Аллену уже 70 лет.
0: Да, в этом году исполнится.
1: Да, и это, конечно, уже, прямо скажем, зрелый возраст. Есть ощущение финальности в этом фильме?
0: Нет. Я бы сказал, что он остается в счастливом подростковом возрасте, как всякий творческий человек. Он задает вопросы, он экспериментирует. Иногда эксперименты более удачные, как, например, замечательный жанровый эксперимент в фильме «Зелик». Иногда менее удачные, как эта картина. Но всегда у меня лично есть уважение к творческой попытке, к необычности пути, по которому он двигается, к желанию избежать проторенной дороги любым путем. «Мелинда» является бесспорно последним, но отнюдь не завершающим фильмом Вуди Аллена. Я абсолютно убежден, что он на этом картине не остановится, будет продолжать работать. Кстати, следующая картина находится уже в производстве.
1: Трагедия или комедия?
0: Что бы он ни снял, все равно ему из жанра трагикомедии, в котором он работает, не выбраться. I think you should know. You're having an affair with Steve Walsh. He's wonderful. He's clever, he's smart, he's fabulously wealthy.

0: А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
1: Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки – это певец или певица, пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
0: Ну, есть же великие мифы – Каруза.
1: Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен-опера.
0: Да, ее так и называли, да? Королева Метрополитен-опера.
1: Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень

0: красивым таким кремовым голосом.
1: Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
0: Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знают. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов, он умер в 1987 году, он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку. И вот это прекрасно совершенно этот композитор получался у Виктории де Лос-Анджелес.

Вторым нашим героем будет бас Николай Геуров, который умер в прошлом году, ему было 74 года, и с ним как раз я был знаком. С Геуровым я столкнулся, при том, что он учился когда-то в Московской консерватории, и в Москве был легендой, о нем всегда вспоминали. Но я столкнулся с ним в Танглвуде, здесь, в Америке, в начале 80-х годов и при любопытных обстоятельствах. Значит, он, понятное дело, болгарин, хотя он уже в тот момент фактически жил на Западе. Перейдя на Запад, он женился на Мирелле Фреди, замечательной итальянской певице, и фактически уже в то время он был итальянцем, так сказать, итальянским, я думаю, и гражданином, может быть. Но почему я об этом вспоминаю? Узнав, что я хочу с ним сделать интервью, кстати, для радио «Свобода», а я именно это и хотел сделать, он отказался это сделать. То есть он боялся разговаривать с представителем радио «Свобода» тогда, и, к сожалению, интервью так и не состоялось. Он был замечательным совершенно вокалистом, но вот интересно, он всю свою жизнь прожил как бы в тени Шаляпина. Ему всю жизнь приходилось доказывать, что вот он не второй Шаляпин, не третий Шаляпин, не пятый Шаляпин, что он, как он любил говорить, и он первый, хотя, может быть, и маленький Николай Геуров, он зря прибеднялся, у него был очень красивый мягкий бас, и я хочу его показать в арии короля Филиппа из «Дон Карлоса» Верди. Очень интересная, глубокая такая музыка, но вообще-то у басов не так много интересной музыки. Я в связи с этим вспоминаю характерный анекдот, который Шаляпин любил рассказывать. Он разговаривал с Николаем Вторым и жаловался, пожаловался Николаю Второму, что вот у басов крайне неинтересный репертуар. Все время приходится петь каких-то там царей, королей. И, как вспоминает Шаляпин, Николай подергал свою бородку и сказал, да, действительно неинтересный материал. Тем не менее, и у царей, и у королей бывает в опере замечательная музыка, и это доказывает Николай Геуров в арии короля Филиппа.

И, наконец, Рената Тибальди. Я тоже вот не случайно говорил о том, что Калас помнят все. Калас – это легенда. Но при жизни Калас, Тибальди, которая умерла тоже в прошлом году, когда ей исполнилось 82 года, при жизни Калас Тибальди была ее соперником.

соперницей. Их как бы пресса даже стравливала и вот противопоставляла, что вот Каллас такая темпераментная, драматическая, но зато у нее хромает вокал. А у Тибальди безупречный вокал, но, может быть, не всегда достает вот такой драматической какой-то выразительности и экспрессивности. И грешным делом я в свое время предпочитал как раз Ренату Тибальди. Вот мне Каллас, когда я был помоложе, странным образом не очень нравился. Мне хотелось действительно вот этого вокального совершенства, которое у Каллас встречается далеко не всегда. Другое дело, что я с годами научился ценить и вот этот настоящий драматический темперамент. Но каждый раз, когда я слушаю записи Тибальди, я поражаюсь ее виртуозной технике, ее совершенной технике. И вот образец этой техники Тибальди мы можем услышать в том, как она исполняет арию графини из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». И вот делает это в присущей Тибальди элегантной и благородной манере. Я надеюсь, что те, кто услышат это незабываемое, действительно, по-моему, исполнение Тибальди, будут ее помнить, будут о ней вспоминать, хотя бы, когда они будут вспоминать о Каллас, и будут вспоминать всех трех певцов, о которых мы сегодня говорили в нашей передаче.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Лев Лосев и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся.

0: пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
1: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
9: Останки мужчины 35-45 лет.
10: Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвезти их на фронт.
11: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
12: Ни в коем разе.
10: Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке.

0: Что говорят социологические исследования?
1: Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом – паника.
0: Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России. А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких. Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
2: В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
1: В телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся мобилизации». И из-за этого у них в голове, естественно, обезьянки бьют в тарелочки. И они пытаются понять, а что делать в связи с этим? Мне-то как действовать? В состоянии, когда мне со всех сторон говорят какие-то взаимоисключающие вещи. И с другой стороны, происходит облава. Они происходят с начала июня. Людей хватают. Полиция заставляет людей подписывать контракты.
3: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо платить.
3: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо платить.
5: Все.
2: Два месяца назад самые громкие случаи облав происходили в Пензенской области. Мужчин задерживали на улицах, в общественном транспорте и возле домов, используя в том числе машины местных администраций и службы судебных приставов, после чего отвозили на сборные пункты. Жители поселка Башмакова в Пензенской области объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков.
6: Мы все стоим, пробка громадная. До грузинской границы нам осталось 400 метров.
2: Тем временем, вечером 18 августа, Федеральная таможенная служба выпустила заявление о рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата «Верхний Ларс» активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границе заправках. Некоторые берут с собой канистры.
7: Сколько можно вывозить бензина из Грузии?
5: Две двадцатки вывезу.
7: Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпромнефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
2: При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходит до драк.
8: Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин.
2: Россияне стали более чем в полтора раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
0: На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода», и наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу, ну а грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет, и нет как такового значительного роста. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
9: Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныние, и в принципе сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепыча, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается России, это очень характерно, причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику Вальберис, это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается, безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что... Где он говорил о том, что ничего страшного. Ну да, наносит удары, но это никакое... Никакая не проблема для России, но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кин-дза-дза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается сильно. Россияне это чувствуют, и нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть, ну, все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которое фиксируется даже провластными социологами. Так что, безусловно, эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью у Украины появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
0: Ну и тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году вообще-то уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну вот очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но тем не менее, как минимум, есть онлайн всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
9: Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего. Мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться. Видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно

0: предполагать, что это все, все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября, видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, где, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячая, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то, ну если начнут какие-то серьезные действия по принудительному. Ну потому что на самом деле проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации, он не отменен, поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно. Ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь там типа «братья и сестры, отечество опасности, поэтому вот мы так делаем». Нет, этого, скорее всего, не будет. Это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные там, 4 миллиона. Ну, тогда да. Ну, и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 2022 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимают, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
1: Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем. Вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
0: Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания. Потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего с изъятием яблока. Фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно, благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправки их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, потом будет такое сплошное сафари, охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих. И здесь надо чего-то дополнять, и сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают, то есть образуется дыра, которую надо чем-то

0: восполнять. Тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот. Это не получится. Очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет. Но, тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности. Ему сообщают о постоянном наступлении российских войск. И он заставил себя верить в это. И поэтому он будет бросать все новые и новые там пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну, а где брать? Естественно, вот я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом. Ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... И, хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещанные массированные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
1: Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина. Не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость. Как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил. Вообще сходил в целом в собор, заодно поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
2: Останки мужчины 35-45 лет, мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
1: Сейчас вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы время, уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и, ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и... Некоторые комментаторы провластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
0: Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршество в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталином и Комитетом государственной безопасности. Все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает в сложной ситуации, потому что, ну, надеяться не на что. Рациональный анализ не дает хороших результатов, поэтому остается надеяться на чудо. Ну, а РПЦ всегда готова это чудо предъявить. Правда, ответственность за, так сказать, эти чудеса будут нести совсем другие люди.
1: На всякий случай проговорю, что вот об этом ритуальном сжигании верблюдов говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин с Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно

0: преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
1: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
2: Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, но как-то оптимизма не очень.
3: На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, «трудные времена для страны еще впереди». Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис россияне комментируют так.
4: Ну а как вы считаете, что тут поменяется? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, же даже советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
5: Кто-то на этом наживается.
3: Делят первую строчку российской мечты с тем же 21% материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводят в ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей. По данным Левада-центра, пессимизм россиян якобы не связан с войной, так как 66% россиян до сих пор поддерживают действия российской армии. А рейтинги Путина по версии в ЦИОМ колеблются в районе 69-70%. Социолог Александр Шульга в своей колонке для Moscow Times пишет.
6: Цифры скорее свидетельствуют не о доле доверяющих Путину граждан 18 лет и старше, а о доле тех, кто считает такой ответ более безопасным и социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
3: Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
7: Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства. Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются Телеграмом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
3: Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
6: Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
3: Стоит лишь переформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
0: Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его вот, скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом заполученном Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент-другой не особо вообще будоражит сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Путина, в частности и лично, и по поводу «Единой России». Но в отличие от соцопросов, вот эти вот периодически проваливающиеся рейтинги не у Путина, а у «Единой России», они все-таки, наверное, могут вызывать некоторые претензии на то, что они реально существуют. Там сейчас, получается, по электоральному рейтингу в ЦИОМ меньше, чем конституционное большинство, которое явно требуется «Единой России». Но не смущает ли явная раздутость рейтингов Путина, тех, кто получает вот эту информацию, если они так в ней на самом деле заинтересованы?
8: Я думаю, что само существование опросной социологии в тоталитарном фашистской диктатуре – это нонсенс. Ну, давайте мысленный эксперимент, чтобы понять, что это такое. Мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будет выглядеть этот опрос?
0: Игорь, простите, я уточню, но мой вопрос не об этом. Отлично, понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывает.

вытягивается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе. Об этом же говорят другие инсайды разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?

0: вот таких хунвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адеквате, в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
1: Вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
0: Сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Никакого потенциала. Что значит, как долго? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение, будет копиться возмущение. Не существует варианта, кроме как военного поражения, не существует варианта прекращения вот, существования этого режима. Пока Путин будет в Кремле, война будет продолжаться. Это значит, что все то, что мы сейчас описываем, будет продолжаться. Военное поражение, тяжелое военное поражение, это единственное, что может все это остановить. Все остальное это мифы Древней Греции.
1: Скажется ли это де юре на парламентских выборах? Вы просто меня поправили, я на всякий случай так вот проговорю. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
0: Нет, я думаю, что это никак не скажется, потому что электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
1: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россиян прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де юре выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии. Шлосберга признали виновным в повторной так называемой дискредитации армии и так называемых фейках российской армии. Прокуратура просила для политика 12 лет и 1 месяц колонии, с учетом предыдущего приговора. В ноябре 2025 года Шлосберга приговорили к обязательным работам по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Суд от

0: отказался заслушивать показания Шлосберга. При этом политику дали выступить с последним словом. Но и эту речь судья Виктория Малямова пыталась прервать. Приговор вызвал бурную реакцию в соцсетях, тем более, что в тот же день Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию Яблока и окончательно снял партию с предстоящих выборов в Госдуму. На фоне этих решений многие критики Шлосберга на время забыли о разногласиях с ним. Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлосберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
1: Вам приговор понятен?
2: Я ответил на ваш вопрос.
1: Порядок обжалования. Вам понятен?
0: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
3: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлосберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
0: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
4: Бедный Шлосберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны, похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет. А шанс – это надежда. И это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлосберг влип. Сил ему и здоровья, и ангелов, скорее бы все это закончилось.
0: Наталья Холмогорова, оппозиция Льва Шлосберга.
3: Приговор Льву Шлосбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлосберг отстаивал последовательно пацифистскую и гуманистическую позицию. Действительно пацифистскую и гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие, гибель мирных людей. Людей по обе стороны фронта – трагедия. Отказался уезжать, не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили и хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиция не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
0: Александра Громожапова напоминает, что Шлосберг публично доказывал еще в 2014 году.
4: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлосберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлосберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлосбергу».
0: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
5: Лев Маркович Шлосберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще хуже. Война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное, столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.

0: оправданы.
1: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлосберга тверда уже очень давно.
2: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлосберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлосберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлосберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами, в то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
1: Марина Сотникова пишет о жене политика.
3: «Сегодня я думаю о Жанне Шлосберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
1: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
4: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлосберг, вам понятен приговор? Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом, вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр. И вот Лев Маркович Шлосберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет, вот в чем штука-то. Ни смертный, ни бессмертный, некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных, а вечером можно и в театр за культуркой. Бездна.
1: Андрей Лошак тоже пишет о судье, которая вынесла такой приговор политику.
5: Страшно, что эта Малямова не какой-то монстр в сферическом вакууме, а обычная тетка, обычная, не садистка какая-то. В других условиях была бы наверняка нормальной судьей, законопослушной обывательницей. Но ей довелось работать в условиях басманного правосудия. Ну вот она и работает, глазом не моргнув. Очень страшно понять это про обывателя и про род людской в целом. Не стать законченным мизантропом помогает то, что на 100 Малямовых, ну окей, на 1000, может даже на 1 000 000, но все равно найдется один Шлосберг.
1: Наталья Синдеева выступила в поддержку Льва Шлосберга.
2: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство дождем. И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
1: Александр Невзоров пишет о слепой вере политика в Россию.
6: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать. 100% романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ – это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо, Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть и абсурдность обвинения.

0: не станет им очевидно. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
1: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
2: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на кое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь – тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 22 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
1: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
3: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
1: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
4: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни. Жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью. Заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе – возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее узилища из кирпича и бетона.
1: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
0: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
1: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
2: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
1: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
5: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать. Но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политубежище в приличной европейской стране. Но какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там? Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Иммиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так. Не этому, так тому что-то не нравилось. И как не соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша это с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой грёбаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут. И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый,

0: Смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
1: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
2: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому Яблоко сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
1: Профессор Карлова университета Сергей Медведев о российской системе.
3: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Kanye West. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в Польше. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы. Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Kanye West предлагал и шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Kanye вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
4: Кто из нас знает произведение Kanye Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Kanye West. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка, поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
1: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
2: Организаторы концерта Kanye West'а оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Kanye совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Kanye West'а, попал на концерт шамана.
1: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
3: Kanye West даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
1: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
4: Оказывается, есть такой певец ртом Kanye West. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран, нашей многовекторной и той скрипоносной.
5: Пользователь сети

0: X с ником из жалости пишет, что это все какой-то сюр.
1: Есть теория, что приезд Канье Уэста в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии Саус Парка, чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
0: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
2: Вот есть такой певец ртом Канье Уэст. Поклонник Гитлера выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры и офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. И не то, что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится. Но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы и крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
0: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
1: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
0: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
3: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
0: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает всем готовиться.
4: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени «Фламинго-9» уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
5: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает выступить человека, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви к Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге, и представители власти этому рады.
0: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
1: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
0: Пользователь Соу в сети X напоминает, кто такой Канье.
4: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
0: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
5: Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем. А тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигена себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство? Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**. И это не расизм, просто ты черный, ты му**. Но еще больше му**. Те, кто му**. Нациста тащит к нам в Россию.
0: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привести страну чекисты, если уже не привели.
2: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
0: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в сети X вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
5: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
0: Пользователь с ником «Сны» Асараева пишет в сети X.
1: Канье Уэст выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
0: Музыкально высказался и Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера.
6: Огнем объяты склады, но есть благая.

0: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
1: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
2: Да.
1: А свастика все еще западло, да?
2: К сожалению, западло.
1: А он прям себя нацистом называл, да?
2: Называл.
1: Нацистом, да? Не бариста.
2: Не-не-не-не.
1: А прям Адольфа хвалил, да?
2: Хвалил.
1: Может, за картины хвалил?
2: Нет, не за картины.
1: И прям богом себя называл, да?
2: Называл.
1: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
2: Да не ездил, конечно.
1: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
2: Чичерина сказала, не будет, она брезгует.
1: Чичерина брезгует?
2: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
1: Да это-то ладно.
0: А Милонов тем временем предложил Кане спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
3: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
0: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
4: Kanye West едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос, зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Kanye во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Kanye решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия как цивилизация». Лекция профессора Виктора Живого, Университет Беркли в Калифорнии, об истории византийской культуры.
3: Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом. Он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному. Ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который

0: который хочет набраться разного образования, он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов, мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов.
1: Виктор Живов об истории византийской культуры. Впервые в эфире 21 марта 2005 года.
2: Говорит Радио Свобода. Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья. Одиннадцатого мая 330 года император Константин Великий праздновал освящение новой столицы Римской империи. Он сам выбрал для нее место на холмистом полуострове между проливом Босфор и бухтой Золотой Рог, где удачно пересекались торговые пути из Черного моря в Средиземное. За тысячу лет до этого греческие мореходы основали здесь небольшую колонию Византии. Город был выстроен заново. Крепостные стены, широкие улицы, множество общественных зданий. Сенат, императорский дворец, храмы, ипподром, форум, акведуки, портики. Вместе с императорским двором из Старого Рима в Новый Рим переехала высшая аристократия, та ее часть, что приняла новую государственную веру – христианство. В программе Елены Ольшанской «Россия как цивилизация» лекции профессора Виктора Живова, Университет Беркли, США, об истории византийской культуры.
3: В веке новой эры римское государство невероятно расширилось. На западе его границы проходили по северу Англии, по реке Рейн в Германии, захватывали нынешнюю Францию, Испанию, Италию, весь обитаемый север Африки, вплоть до пустыни. На востоке граница шла по Дунаю, включая Балканский полуостров. Далее юг Крыма, ряд прибрежных территорий Кавказа, часть Армении, Малую Азию, Сирию, Палестину и Египет. Завоеванные народы часто бунтовали. Бюрократическое управление огромной страной из единого центра Рима становилось все более затруднительным. Под бременем собственного величия и размеров империя начала разрушаться. Виктор Маркович Живов, заместитель директора Московского института русского языка имени академика Виноградова и профессор университета Беркли, США. Вашему вниманию предлагается третья его лекция из цикла «Новая эра. История византийской культуры». Предыдущие лекции опубликованы на сайте Радио Свобода. Виктор Живов.
0: Как христианство начинает существовать в империи? Как оно становится религией Римской империи? Это случается при императоре Константине Великом, который решил принять христианство и сделать его, ну, по крайней мере, главной религией своей империи. Как это случилось? Из-за чего? Это вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Во всяком случае, решение Константина принять христианство и признать христианство в качестве легальной религии не было политическим, потому что христианство в Римской империи начала IV века, когда правил Константин, отнюдь не было религией большинства, оно не пользовалось особым признанием ни в армии, которая делала императорами своих успешных военачальников, ни в римской элите. И трудно предположить, что Константин в 312 году предвидел, что христианство окажется унифицирующей и организующей империю сил. Как это часто бывает, события шли впереди концепции. В 312 году Константин, пребывавший со своим войском в Галлии и сражавшийся с германцами, выступил против Максенция, своего главного соперника и соправителя. Он разбил войска противника при Турине, после этого занял Милан и Верону и двинулся на юг. И решающее сражение состоялось у Мульвийского моста через Тибр на подступах к Риму. И вот накануне этого сражения Константин имел видение. На небе он увидел крест с надписью «Сим победише, хок винки». И, украсив этим символом христианства свои знамена,

0: Константин разбил Максенция. Максенций утонул в Тибре, а Константин вошел в Рим. Через год, в 313 году, Константин вместе со своим соправителем Лицинием издает в Милане эдикт, который провозглашал веротерпимость и тем самым легализовал христианство. Я напомню, что при предшественнике Константина, императоре Диоклетиане, христианство подвергалось особенно жестким гонениям, как религия по самому своему существу нелояльной империи. Да? Христиане отказывались поклоняться императору, а такое поклонение было основным выражением лояльности.
1: С именем императора Диоклетиана связана идея так называемой тетрархии или четверовластия. Она состояла в том, что римский император должен был иметь равного себе соправителя в восточной части империи. И каждому из двух императоров также полагался напарник, готовый прийти ему на смену. Сам Диоклетиан добровольно передал власть соправителю и остаток жизни провел в поместье, сажая капусту. Дворцовые перевороты, интриги, политические убийства сотрясали в это время страну. Константин построил новую столицу, но официальное разделение Римской империи на восточную и западную произошло позже, при императоре Феодосии I в январе 395 года. Виктор Живов.
0: К концу IV века при императоре Феодосии Великом, который правил с 379 по 395 год, христианство становится официальной религией империи. Вот что нужно сказать. Изучая восточное христианство, мы изучаем христианство Римской империи. Вот эту Римскую империю с определенного исторического момента называют Византией. Сами византийцы так себя не называли. Они называли себя римлянами, ромеями. И вплоть, по крайней мере, до начала XIII века, когда Константинополь был захвачен крестоносцами в 1204 году, они рассматривали свое государство как ту самую империю, которой правили там Цезарь, Август и Константин Великий. Ну, в определенном смысле это так и было. Византия, вообще говоря, это выдумка историков, которым государственная генеалогия византийцев казалась неубедительной. Ну и, конечно, опять же, она неубедительна. Она неубедительна в том смысле, что Византия, скажем, 12 века. Это государство с не очень большой территорией, в основном вокруг столичного Константинополя, с населением, которое говорит не на латыни, а на греческом, с христианством в качестве государственной религии. Ну это мало напоминает империю Августа. Но ведь, скажем, и ранний республиканский Рим совсем не похож на империю Константина Великого. Константинополь был, в общем, необычной столицей для позднеантичного мира, для Римской империи. Потому что это был город без храмов, то есть без языческих храмов. Так что само пространство в нем было устроено несколько иначе, чем пространство больших городов, старых городов Римской империи, таких как Рим, Александрия или Антиохия. Нельзя все же сказать, что Константинополь был такой христианской столицей, вовсе очищенной от язычества. Константин велел привезти туда статуи, собранные со всей Греции, так что изображения этих самых языческих идолов продолжали украшать город. И это вполне символично. Разрыв с языческим прошлым отнюдь не был полным и окончательным.
1: В романе английского писателя Ивлина Во Елена, посвященном матери императора Константина Великого, рассказывается о том, как ею были обретены великие христианские святыни, крест, на котором был распят Христос, и гвозди, орудие этой казни. Все это Елена привезла, дальше цитирую роман, Константину, которого нашла в его новом городе. Вокруг дворца с необыкновенной быстротой разрастались наспех создаваемые министерства, а сам Константин был занят сооружением памятника себе, порфировой колонны невиданной высоты на гигантском белом пьедестале. На вершине колонны он собирался водрузить колоссальную бронзовую статую Аполлона работы Фидия, которую недавно привез из Афин. Священные гвозди пришлись очень кстати. Константин только что велел отпилить Аполлону голову и приделать к его шее собственный скульптурный портрет в бронзе. Император как раз присматривал за изготовлением нимба, который должен был увенчать это сооружение. Один гвоздь и приделали к голове в виде луча, исходящего от императорской макушки. В последнее время Константин вообще стал проявлять большой интерес к реликвиям. Он привез даже статую Афины

0: Паллады, которая стояла когда-то в Трое и вмуровал ее в фундамент своего монумента. «У меня еще много таких же ценностей», — похвастался Константин. «Мне здорово повезло. Когда я заказывал фундамент, ко мне явился один торговец из Палестины с первоклассным товаром. Я, конечно, все купил, в том числе топорик Ноя, тот самый, которым он строил ковчег, алебастровый кувшинчик Марии Магдалины и много чего еще. И что же ты со всем этим сделал, сын мой?» «Это все там, в основании колонны. Теперь она будет стоять нерушимо». Гвоздям он просто не мог нарадоваться. Второй гвоздь он воткнул в свою корону, а третий отослал кузнецу и велел перековать на удила для своего коня. Виктор Живов.
1: Сохранялась имперская элита со своими навыками социального поведения, со своими представлениями о чести и достоинстве и со своей специфической образованностью, которая и служила главным признаком принадлежности к элите, тем знаком, по которому ее представители узнавали друг друга. Принимая христианство, члены этой элиты, в общем, нередко не собирались расставаться с привычным для них интеллектуальным миром. И они сохраняли чувство культурной общности со своими коллегами даже в том случае, когда те оставались язычниками. Конечно, они соблюдали новые христианские праздники. Вероятно, они довольно часто ходили в церковь, но у них не было никакого желания, скажем, страдать или расставаться со своими любимыми книжками, со своими гражданскими законами, со своими юридическими процедурами. Не произошло с принятием христианства никакого разрыва в администрации империи. Они оставались более-менее теми же самыми. Прежде всего, эта преемственность реализовалась в сфере образования, в сфере того, что в греческом эллинистическом мире называлось «паидея». Вот, например, в середине III века, то еще до всякого принятия христианства, Лулиан, он был грамматик, то есть учитель, я бы сказал так, средней школы в Оксиринхе, то есть в египетской провинции Римской империи, просит императоров тогдашних Галения и Валериана заплатить ему причитающееся ему жалование. Вот он пишет: «Ваше небесное всемогущество и ваша дружба с музами». И в скобках он вставляет: «Потому что Паидея, то есть вот эта самая образованность, сидит рядом с вами на вашем престоле, дает мне уверенность в том, что вы не пренебрегнете моей просьбой». Этот самый Лулиан, мы знаем кое-что про него, он уже два раза через своего друга обращался к имперской бюрократии в надежде получить обратно свою зарплату, не получал. И вот теперь он прибег к этому. Чем это кончилось, мы не знаем. Но мы видим, на что он ссылается. На то, что он объединен с властью вот этой самой Паидеи. И после принятия христианства мы видим, как ставятся, скажем, памятники благодетелям различных городов, их правителям, да, губернаторам и так далее. И что на них пишут? Друг муз и любитель образования. Он теперь, он, конечно, христианин, да? Но этот способ говорить о власти, он сохраняется.
2: На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья».
0: Один из отцов церкви, святой Григорий Богослов, получивший блестящее светское образование, писал: «Полагаю, что всякий, имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только сию благороднейшую ученость, которая, презирая все украшения и плодовитость речи, берется за одно спасение и красоту ума созерцаемую, но и ученость внешнюю, которую многие из христиан по худому разумению гнушаются, как злохудожную, опасную и удаляющую от Бога. Но нужно признать глупыми и невеждами тех, кто, держась такого мнения, желал бы видеть всех подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть собственные свои недостатки и избежать обличения в невежестве».

0: невежестве. Виктор Живов.
1: Что это было за образование, которое сложилось еще в эллинистический период и было унаследовано христианской империей? Оно, как и сейчас, разделялось на начальное, среднее и высшее. Образование начиналось в мальчиков 7 лет. Иногда и девочки тоже получали образование. У них был учитель, так сказать, начальной школы, грамматист он назывался, грамматистес. Он их учил фавиту, чтению вслух, письму и счету. После него начиналось среднее образование, которое осуществлял грамматикос, ну, грамматик. Они читали тексты и их разбирали. Общение с текстами занимало там основное место, но туда входило еще 4 предмета. То, что потом в средние века обозначалось словом квадривиум. Арифметика, геометрия, астрономия и музыка. И это давало то, что по-гречески называлось «энтиклиос пейдея», то есть закругленное, круглое, полное образование. Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом. Он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному. Ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования – он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов, мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов. Он давал образование с помощью еще 4 ассистентов. Он занимался этим в течение 40 лет. И мы можем посчитать, сколько человек получил у него образование. Получается, ну, что-то порядка 700 студентов. Конечно, он был не единственным софистом в столице Сирии.
0: В одном из сочинений Либания, речи к антиохийцам, зариторов, говорится о бедственном положении учителей. Теперь у них даже избушки своей нет, как сапожники живут в чужих домах. А если удастся кому-нибудь приобрести себе домишко, то он никак не может выплатить за него всех денег. Один имеет лишь 3 рабов, другой 2, а у третьего и того нет. Рабы эти держатся со своими господами дерзко и высокомерно. Бывало, риторы ходили к серебряных дел мастерам. Теперь же им приходится иметь дело с булочниками, которым они должны за хлеб. Виктор Живов.
1: Зачем это образование было нужно? Ведь сложилось оно в традициях античного ораторства. Оно шло, ну, если угодно, от Демосфена. А какая нужда в публичном ораторстве в бюрократической империи? Ну, в общем, никакой, потому что городской совет – это не то, что городской совет в античных Афинах, которые решают вопросы афинской политики. Нет, теперь вопросы политики решают при императорском дворе, а на уровне городского совета, ну, решают, как благоустроить канализацию в городе. Конечно, и на эту тему можно произносить речи, мы даже знаем, что они произносились, но, скажем, в IV веке уже можно было быть вполне членом городского совета и при этом быть неграмотным. Так что не все были грамотны. Но тем не менее, вот эта цепочка знания, цепочка образования соединяла империю. И путешествующий из места в место администратор, он знал, что он прибудет вот в этот далекий город на границах империи, и там он найдет местного знатного человека,

0: с которым они будут беседовать вместе, ну, о чем угодно, о Платоне, или об Аристотеле, или о Гомере. Они выучивались этому способу рассуждать, они выучивались языку, потому что публичное ораторство или публичное писание, или что угодно, осуществлялось на аттическом греческом. Тот язык, на котором больше уже не говорили, он существенно отличался от разговорного языка. Владение этим языком было своего рода образовательным цензом.
1: Отношения между классическим и античным образованием и христианской верой были напряженными. Либаний, из школы которого вышли будущие христианские святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, сам христианином не был и нередко выступал в защиту античных храмов, которым грозило разрушение. Виктор Живов.
0: Традиционное образование в Византии оставалось языческим. И они читали тексты античных авторов. Полное язычество. Конечно, это язычество там было в некотором таком износившемся от школьной зубрёжки состоянии, но тем не менее. Либаний полагал, что только юноша, который с молодых лет, как он писал, поселил Демосфена в своей душе, цитирую, он будет думать, что его долг состоит в том, чтобы сделать города счастливыми, он будет радоваться, когда меч палача будет оставаться без дела, он украсит крепости прекрасными строениями, и во все время он будет оставаться слугой муз. Конечно, образованность вступала в конфликт с новым христианским этосом. Обладающий, по идее, гражданин, что он должен был чувствовать? Он должен был чувствовать прежде всего свое достоинство. Он должен был гордиться своей позицией в жизни, владеть собой и уметь внушить окружающим представление о своей власти, о своей независимости. А христианство ставило достоинство человека в зависимость от Божьей благодати. Проповедовало смирение, и оно утверждало, что Бог гордым противится. Из самых ярких высказываний такого рода содержится в акафисте Божьей Матери. Я сейчас прочту одну из песней этого акафиста. «Вети много обещаны, яко рыбы безгласны видим о тебе, Богородица». Много говорящие витии, риторы. Мы видим, веду тебя, Богородица, как безгласных рыб. Недоумеют Бог глаголути, како девою пребываешь и родите возможе. Не могут они рассудить и сказать, как ты, оставаясь девой, смогла родить. Мы же, таинству дивящейся, верно вопием. Радуйся, премудрости Божие приятелище, радуйся, промышление его сокровища, радуйся, любомудрецы, немудрые являющие. Любомудрецы – это философы, показывающие их немудрыми. Радуйся, хитрословесники, бессловесные обличившие. Радуйся, обличившие софистов, как бессловных. Радуйся, яко обуяша лютые взыскатели. Радуйся, яко уведоша баснотворцы. Ну, баснотворцы, эти самые поэты, они перед тобою увяли. Радуйся, афинейские пленницы, растерзающие. Радуйся, растерзав хитросплетение афинской мудрости. Ну, конечно, этот акафист, он написан романом Сладкопевцем в новой, но требующей исключительно большого искусства стихотворной форме, не означает полного отвержения светского знания. Но он ставит это знание на подобающее ему место. Сравнительно с божественной мудростью это знание, эта образованность занимает скромное место. Занимает скромное место, но это не значит, что отвергается. Потому что отвержение этого образования не было на самом деле возможным путем. Тогда нужно было бы его заменить на специфически христианское образование. Подставить христианские тексты на место языческих текстов и точно так же разбираться с ними, как разбирались с языческими текстами. Какие христианские тексты? Библию, прежде всего. Но Библия была написана, как всем известно, на плохом греческом языке. Так что с точки зрения получившего знания аттического греческого человека,

Учиться языку на основании Библии было невозможно. И тем не менее, несмотря на эту фундаментальную разность идеалов, христианство и традиционная образованность сосуществовали в Византии в течение многих

0: Эра, передача третья. Звукорежиссер Наталья Белова, ведущий Алексей Цветков.
1: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Антиюбилей Леонида Утесова. Московский неофициальный вечер 1981 года. Запись подготовил Юрий Векслер.
2: Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов Союза писателей. Я, например, не писатель, но я член Союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член Союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню «Чудное мгновение». Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит «Чудное мгновение», это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение, не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков. Понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные, дробятся с ревом волны. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды. Понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда.
1: Антиюбилей Леонида Утесова. Впервые в эфире 25 марта 2005 года.
0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
3: Накрути граммофон.
0: Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. В 1981 году в Московском Центральном Доме работников искусств прошел вечер, который назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Друзья артиста отмечали некруглую дату – 86 лет со дня рождения Утесова. Вечер был неофициальный, почти домашний. И вот теперь, с опозданием в 20 с лишним лет, эта запись выходит в эфир. Ее подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Вел антиюбилей Утесова Александр Ширвиндт.
4: Эта музыка одессит Мишка, потому что вышел Миша Жванецкий.
5: Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, аккомпанемент выступает с сольными концертами, а сатирик уже капризничает и даже отказывается выходить из дому, нахально утверждая, что и никуда не выходя можно кое-что ухватить. Нет что-то есть в этой почве, нет что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы не увидите, надо слышать, и перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик 5-6 лет, зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубля полтора? В в честь нашей встречи.

0: свечи, мадам. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке? Нету. Плоской? Нету. У вас же был? Нету, я сказал. Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет? Они говорят, нет. А вы мне не поможете? Они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Ну, не стесняйтесь, мне другой надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? А, это точно, кольцо, сустав, брюки серые обтрепанные. Ага, значит, это все-таки был я, извините, я тоже, да. У него печень, почки, селезенки, весь этот ливер он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории, у нас вчера возили в оперный. Внимание, катер маршал Катыхов через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. Никого, пустынный пляж, ветер свободно носится в голых ветках, прямые углы новых районов, параллельно и перпендикулярно, приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище? Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. О боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающий музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет, нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор, и есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике, который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант — это очень просто. Это переживать за других. Браво.
1: Это письмо, вот, я вынужден его прочесть, потому что у нас здесь ничего не может заваляться. Это руководство ВТО, копия Управления культуры Фрунзенского района. Мы, как честные люди, незаслуженно находящиеся на заслуженном отдыхе, не можем больше молчать. Мы считаем своим гражданским долгом написать это антианонимное письмо и передать его в антиюбилейную комиссию. В то время, когда вся наша эстрада под мудрым руководством дорогого Бориса Сергеевича Брунова двигается только вперед, ВТО не находит ничего лучшего, как устроить антиюбилей Леонида Утесова. На наших глазах проходил почти весь творческий путь этого артиста. Он построил свое благополучие исключительно на том, что его покойная жена, всеми любимая и уважаемая Елена Осина по сцене Ленская, прекрасно приготовляла фаршированную рыбу. В скобках фиш. Но это не для нашей аудитории. Которую с удовольствием ели такие люди, как Исаак Бабел, Михаил Зощенко, Николай Эрдман и еще один Исаак Дунаевский. Именно благодаря этим людям Утесов и завоевал популярность у зрителей. Обладая небольшой музыкальностью, при полном отсутствии вокальных данных и не получив специального хореографического образования, но владея каким-то невидимым магнитным полем, значительно раньше вошедшей ныне в моду Джуны, он сумел влюбить в себя многих. С уважением, народная мстительница РСФСР Мария Миронова, заслуженный мститель той же республики Александр Минакер. Подписи число.
2: Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе...

Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в

0: Московском Центральном доме работников искусств. Утесова приветствуют артисты «Таганки» Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
1: Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь. Но разве в бельканоте счастье? Но разве в бельканоте счастье? У Черного моря Одесское море великих людей. Утесов тут ярким примером. В Одессе заплыв начал сей Одиссей, где Бабель работал гомером. Там Бабель работал гомером. Утесов, це ж море.
2: Знаете, наши друзья-поэты тоже хотят вас приветствовать.
0: Пародии Леонида Филатова.
3: Роберт Рождественский.
4: Да, дорогой мой, вы поете неплохо, но сейчас такое время, хоть тресни, чтоб тебя могла услышать эпоха, нужно петь лишь очень громкие песни. Что мешает вам, сомнения похерив, петь романсы, вдохновение утроив, о романтике озимых посевов, о героике высоких надоев? Чтобы песни отвечали по программе, только это глубоко между нами, нужно петь не о прекраснейшей даме, а об Аме, дорогой мой, об Аме. Вы мурлыкать о любви не пытайтесь. Нам нужны сейчас глобальные песни. Подключайтесь, дорогой, подключайтесь. Мы найдем вам место в нашем оркестре.
2: Член художественного совета театра Андрей Вознесенский.
5: Вы пели не громко, поскольку не бас, но ваша галерка услышала вас. Такого накала любви и добра не знали Ля Скала, игра на пера. Мы ночью бессонной, с надеждой в очах, опять патефонный поставим рычаг, пластинки салонной послушаем шип, и сердце заломит, как детский ушиб, на куче вопросов, как жить и как быть. Товарищ Утесов ответит: любить, и мы закиваем, за вами хоть в ад. Утесов, мы с вами, Утесов. Виват!
6: Значит, прежде всего, что такое союз писателей?
0: Литературовед и пародист Зиновий Паперный.
6: Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов союза писателей. Я, например, не писатель, но я член союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню «Чудное мгновение». Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит «Чудное мгновение», это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно «Чудное мгновение», не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков, понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные, дробятся с ревом волны. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды, понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать, дальше уже отступать некуда. А весь вокал Леонида Осиповича, он просто исчерпывается от...

Одной фразы, товарищ, не в силах я вахту стоять, понимаете? Вот. Ну, не в силах так не стоит, то есть не поет. Так что я буду говорить сущность Леонида Ильича не в вокале. Другие грани. Вот. Вообще-то он такой многогранный, что о нем можно написать поэму «За гранью грань». Я такой о некоторых скажу. Ну, во-первых, популярные. Во-вторых, невероятно эпистолярные. Невероятно эпистолярные. Я за несколько дней пришел к Леониду Ильичу, он показал горы писем к нему. Мы взяли наугад. Письмо женщины, понимаете, завязка уже есть. Она пишет: «Не знаю, такой ли вы в жизни, как на сцене, но мне кажется, что вы можете расшевелить даже покойника. Подарите мне одну ночь, но такую, чтобы небу стало жарко, а главное, чтобы я забыла, что я педагог». Это совершенно, я бы в жизни бы не сочинил сам, понимаете? Вот. Я только посоветовал Леониду Ильичу это опубликовать в учительской газете. Теперь вторая грань Леонида Ильича – это король смеха. Вот. Насчет смеха я хочу напомнить свое соображение, что некоторые думают, будто смех помогает нам жить и работать. Это они путают смех с песней, которая действительно нам строить и жить помогает, как это пел Леонид Ильич и поет. Смех же помогает нам не жить и работать, а выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И тут я подхожу к главной, так сказать, грани Леонида Ильича, то, что Леонид Ильич, конечно, поэт. Понимаете, вот у Леонида Ильича есть, а я должен сказать совершенно серьезно, что он очень щедро и гостеприимно дал мне все свои поэмы и стихи, чтобы здесь уже никакого, так сказать, сочинения с моей стороны нету. Вот мне очень понравились строчки из поэмы «Союзе писателей». Во-первых, прекрасно там начало. «Я дверь на улице Воровского открыть отмычкою спешу. Манеру эту я Воровского усвоил, я вам не скажу». Прекрасное владение стихом. И дальше. «Прекрасней моей музы нету, с ней миг свидания лови, не продается за монету, но отдается по любви». Что мне здесь нравится? Что мне, как говорят, так сказать, люди, греет в этом? Что у Пушкина, у Лермонтова, понимаете, вот муза там что-то такое подарила цивницу, понимаете, что-то какое-то неясное, а просто образ отдающейся музы у Леонида Ильича. Очень смелый, понимаете, смелый такой. И когда Леонид Ильич поет, мы это все слышим, но когда он пишет, он находится в таком экстазе, что ему не до грамматики, не до грамматики. Например, «высоко чтя ваши старания, флаг дружбы высоко держа, люблю высокого я звания в родительного падежа». Понимаете, как надо волноваться, что так написать? Или вот из поэмы, вот, простите, посвященной мне, совершенно крылатые строчки. «Нынче праздник, Пасха, Сейдер, я в такие дни не лгу, как-никак окончил Хейдер, бышь всего лишь МГУ». Вот. Леонид Ильич пишет, как дышит. Понимаете, вот у Булата есть изумительное, там каждый, ну, правда, он слышит, но, в общем, смысл такой, что каждый пишет, как он дышит. Вот как Леонид Ильич дышит, так он и пишет. Я послал Леониду Ильичу свою книжечку о чайке. Простите, что я ввинчиваю, так сказать, себя в этот юбилей. Но дело в том, что Леонид Ильич мне ответил таким стихотворением. «Театром Горького зовут, на занавесе чайка. Я не пойму, в чем дело тут, паперная отвечайка. А в Горьком на автозаводе машина чайка выпускается. Для Антона Павловича вроде компенсация получается». И, значит, заключая, мне хочется сказать, что Леонид Ильич – это наша гордость, наша радость и наше хорошее настроение. Кстати, когда я сказал, что хорошее настроение, я сидел сейчас, есть такая рабочая комната писателя в ЦДЛ, я открыл нашу родимую большую советскую энциклопедию и прочитал, что такое настроение. Это общее эмоциональное состояние человека, которое вызывается какими-либо объективными причинами. Поэтому, если у вас какое-то настроение просто так, беспричинный смех, это уже не подходит. Вот. И конец там очень мне понравился. Обусловленность N, то есть настроение, объективными причинами подчинения его объективными закономерностями не исключает возможности и необходимости для человека владеть своим N. Не допускать несоответствующего общественным требованиям выражения его. То есть N. Преодолевать возможное отрицательное влияние N на выполнение задач, которые стоят перед человеком. Понимаете? То есть, например, если человек скажет, что-то мне взгрустнулось, то он уже мешает выполнению задач.

0: задач, которые стоят перед ним. И вот когда я думаю, что такое Леонид Иосифович, я придумал такое определение, что Леонид Иосифович – это хорошее настроение. А живой человек с плохим настроением – это такой же абсурд, как мертвый человек с хорошим настроением.
1: Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном Доме работников искусств.
2: Наш дорогой, мы сегодня перед зямовали еще один зяма – герб.
3: Никаких достоинств твоих я перечислять не буду. Было бы прекрасно поговорить о твоих очаровательных недостатках. Мне обидно, что когда я привожу тебе какие-то милые наблюдения из Одессы, ты потом их выдаешь за свои. Обидно. Но я на всю жизнь очарован южно-русским сдвоенным «Н». Его не существует. Оно нужно для слова «юность». Только в этом слове оно есть. Не об этом речь. Речь о том, что ты вся наша жизнь. Давай, мой мальчик, давай, дорогой.

Но чем испытанней дар, и чем слава старине, тем оно драгоценней сто крат. Нынче ретро в цене.

Забылое твое узнаю, ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе. Там на природе в некотором роде, вот что он значит для меня.

16 лет тому назад был мой юбилей, мне было 70 лет. Я сидел, выходили люди, говорили мне какие-то ласковые, дружеские слова. Говорили, что я замечательный актер, что я чудесный певец, что я очаровательный человек. А я сидел, думал, товарищи, вы немножечко врете мне, наверное. А вообще, почему вы мне все это сразу в один вечер выдаете? Почему вы мне не выдавали это за всю мою жизнь понемножечку? Я был бы моложе и здоровее. Но вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди. Потому что из всех живущих на Земле существ только человек знает, что такое юмор. Надо уметь смеяться даже над своими поступками. Я сейчас вышел. Программа была длинная. Огромная программа. Я вышел и подумал. Надо мне начать с одной фразы. Существует на одном языке такая фраза. «Вус зиберек исцу». «Все, что больше, то лишнее». И вот я решил, что, может быть, я и есть то, что больше и что лишнее. Я вспомнил старый одесский анекдот, поскольку...

0: Это антикварный магазин. Значит, это антикварный рассказ. Идет в Одессе по улице человек. А в Одессе в то время было очень много греков. Навстречу идет грек. Человек отнесет пакет какой-то. Грек спрашивает, что не соки? Он говорит, рыбу. Рыба не соки. Какая рыба не соки? Он говорит, кефаль. Кефалика. Первая рыба света, если кефалика. Что будете делать, кефалика? Он говорит, сварю. Услыхал грек, сварю, свалился в обморок и лежит. В это время другой грек идет, увидел этого лежащего, говорит, что он делал, что такое? Почему, папа, я не лежите? Обморок, что было? Он говорит, ну я иду, несу пакет. Он навстречу, спрашивает, что несу? Я говорю, рыбу. Он спрашивает, какую? Я говорю, кефаль. Он спрашивает, что делать буду? Я говорю, сварю. Он услышал, сварю, вот свалился, лежит. Тот грек говорит, что вы говорите? Кефалика варихи. Кефалика первая рыба света есть, и не за кефалика варихи. Кефалика надо за реки. Надо взять кефалика, надо заровня взять. Положите кефалика, эна, диа, триа, тесла, пенте, положите и на заровня поставить. Она там жарится, раненый такой красивый, хороший. И так взять, так уже сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Потом барабанское масло поливать, маслинка положить, так, так, так, так, так, так, так, здесь. Потом взять ножик, так, порезать, раз, так, так, так, так, так, так, так, два, так, так, так, так, так, три, так, так, так, так, четыре, так, так, так, так. Потом взять и так роти положите. Она так идет, идет, идет. А тот грек, который упал, поднимается и говорит, лимон! Лимончик надо, лимончик! Так вот, я себя сегодня почувствовал в роли лимончика. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
1: Вы слушали запись «Утесовского вечера», который состоялся в 1981 году в Москве, в день 86-летия артиста. Спустя год Утесов умер. Запись подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса, редактор и ведущий Игорь Померанцев.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю

0: принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
2: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
3: Голосовой помощник «Радио Свобода».
4: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
3: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
4: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
3: Свобода становится еще ближе.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Срочники на войне. Как сотни новобранцев оказались на пути наступления ВСУ в Курской области. Сходил на кладбище, сел за госизмену. Фотографии могил становятся поводом для уголовных дел. Убили скот, теперь платите. Коллективный иск фермеров Новосибирской области к чиновникам.
7: Готовьтесь!
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму. Иск с этим требованием подала 7 августа партия «Родина». Суд удовлетворил его 10 августа, сочтя, что «Яблоко» нарушило избирательное законодательство из-за публикаций в зарубежных соцсетях в поддержку партии, а также из-за нарушения авторских прав, в том числе к советской песне «Пусть всегда будет солнце». В «Родине» также утверждали, что призывы к миру, с которыми «Яблоко» планировало участвовать в выборах, сейчас фактически равноценны поддержке нацистского режима. Благодаря своей антивоенной позиции «Яблоко» стало очень популярным в интернете и среди молодежи. У здания Верховного суда 10 августа собрались несколько сотен сторонников партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. 13 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 34-летнего жителя Украины Ивана Столбова за госизмену. По данным пресс-службы суда, поводом для дела стали 11 переводов на сумму приблизительно по 100 гривен каждая, одной из украинских организаций. По данным «Медиазоны», Столбов гражданин России, но жил в украинском Ивано-Франковском.

0: Овске. Он приехал в Екатеринбург, чтобы навестить родных. В начале июля 2025 года его задержали и трижды отправляли под административные аресты. После этого против него возбудили дело о госизмене. Также за госизмену на 12 лет осудили таксиста Владимира Силаева. По версии следствия, он по заданию украинской разведки фотографировал стратегические объекты в Москве. Как отмечает издание «Медиазона», в начале 2025 года Силаев провел 44 дня под карусельными арестами за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. После этого его отправили в следственный изолятор по обвинению в госизмене. К 12 годам колонии суд в Бурятии приговорил журналистку издания «Номер один» Василису Шишкину, также за госизмену. Об этом после апелляции на приговор сообщил ее адвокат Василий Дубков. По его словам, Шишкину арестовали в июле 2025 года. Приговор ей вынесли в мае, но известно о нем стало только теперь. Подробности дела не разглашаются. К 3 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил 51-летнего бывшего священника Василия Пташинского за оправдание терроризма и призывы против безопасности государства в интернете. Обвинение утверждает, что он опубликовал в «Одноклассниках» пост с призывом к посягательству на жизнь Владимира Путина, в котором также следствие нашло пропаганду практики и идеологии Легиона Свободы России. Это формирование воюет на стороне Украины и признано в России террористическим. Пташинский пояснял, что негативно относился к войне в Украине из-за смерти близких родственников, но теперь он изменил свое отношение к событиям. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам заключения местную жительницу, которая ускорила роды дочери в домашних условиях и выкинула новорожденного. Ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего. По данным пресс-службы суда, сначала мать дала дочери таблетки, которые запустили роды, а затем приняла плод. На каком сроке была беременная, не уточняется. Ребенок умер из-за внутриутробного удушения. Женщина замотала его в простыню и отнесла в лес. Следствие решило, что она не знала о смерти ребенка на момент рождения, поэтому ее действия квалифицировали как покушение на убийство. Пресс-служба суда отмечает, что хабаровчанка решила избавиться от ребенка, чтобы избежать забот о младенце, рождение которого не входило в планы семьи. В Чувашии к женским консультациям прикрепят священника и сестер милосердия, пишет издание «Верстка» со ссылкой на православный центр защиты материнства «Покров». Священники должны будут работать с кризисными беременными, теми, кто приходит за направлением на аборт. Чувашия станет вторым российским регионом, где православные священники будут прикреплены к женским консультациям. Первым в 2025 году стала Саратовская область. В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, однако власти ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт.
1: По меньшей мере 77 российских солдат срочной службы погибли в августе 2024 года, когда украинские войска перешли границу в Курской области. Журналисты издания «Верстка» и «Важные истории» 2 года собирали их имена и выяснили, что именно срочники, 18- и 20-летние ребята, которых по закону и по всем официальным заявлениям там просто не могло быть, первыми попали под удар ВСУ. О том, что с ними случилось в те дни, расскажем в нашем сюжете.
2: 6 августа 2024 года солдат срочной службы пишет своей сестре.
3: Это был полный... Границу прорвали. Мы 22 часа в бою стояли, отражали атаку.
4: Вас эвакуируют?
3: Нет, сейчас дали 4 часа поспать. Потом опять занимать ячейку для обороны.
2: На следующее утро солдат написал, что это полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область, и ночью их взяли в кольцо. И еще попросил ничего не говорить родителям, чтобы их не волновать. Больше он на связь не выходил и с тех пор числится пропавшим без вести. В то утро украинские войска прорвали границу в Курской области. Первый удар приняли на себя солдаты срочной службы, те, кого по закону не должно быть на войне. «Верстка» и «Важные истории» подсчитали – в приграничной полосе летом 24-го стояли как минимум 344 солдата срочной службы. По подсчетам «Верстки», большинство приехало из Коми, 42 из 344 верифицированных. Больше чем по 10 солдат призывались из Дагестана, Башкортостана, Янау, Алтайского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарии и Красноярского края. 77 из них погибли, сотни попали в плен. Больше 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибшим было от 18 до 25 лет, большинству 20. Официально срочников на войне не было никогда.

0: В марте 2022 года Путин утверждал, что военнослужащие срочной службы в так называемой СВО не принимают участие и принимать не будут. В июне 2023 на встрече с военкорами Путин уточнил, что необходимости отправлять их в зону боевых действий нет, но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области, и там они должны выполнять свой священный долг. А в марте 24-го, после попыток прорыва границы в Белгородской и Курской областях, министр обороны Шойгу через журналиста Павла Зарубина передал, что верховный главнокомандующий решил отвести войска, укомплектованные срочниками, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено. Но, очевидно, исполнено не было. Ровно с конца марта 24-го года, как выяснили версткой важной истории, на границу в Курской области стал прибывать новый поток новобранцев – осеннего призыва. Тогда же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов объяснял парламентской газете, что задачи у них будут только вспомогательные – охранять маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать связь. На деле же они занимали опорные пункты в 300 метрах от границы, а позиция «Крест», откуда срочники попали в плен одними из первых, стояла в 100 метрах. По словам собеседников важных историй, на многих позициях солдаты срочной службы составляли от половины до 85% личного состава. Почти все срочники, с которыми поговорили журналисты, призывались сами закрыть вопрос с армией или просто понять, что это такое. Солдаты заверяли, что это довольно безопасно. Об этом говорят сами срочники в интервью, которые записали в украинском плену.
1: Ну, нам там сразу сказали, вы отправитесь на границу, все нормально будет. Просто будете стоять там за пограничниками там, и еще за контрактниками, все в порядке будет. Мы такие, да, без проблем. А там еще говорили, что зарплата больше будет, даже у срочников.
0: Родителям про границу говорили не все, и командование эту легенду поддерживало.
2: Матушка мне, мама звонила, то есть спрашивала, где мы, где я. Они говорят, что с ним все хорошо, он в части находится, хотя на границе. Обманывали, получается.
0: А тех, чьи родные писали в прокуратуру, чтобы сына не отправляли на границу, все равно отправляли. По словам одного из срочников, им прямо объяснили, людей не хватает ни мобилизованных, ни контрактников.
3: Писали в прокуратуру, куда только им писали, один фиг отправили. Сказали то, что не хватает людей, мобилизованных, контрактников.
0: В ночь на 6 августа артиллерия начала работать по всей линии границы. На опорнике было около 80 человек, почти все срочники. Первыми зашли два танка, трое погибли сразу в яме, где прятались.
3: До этого к нам заехали два танка, начали бомбить. Три срочника просто убило. Мы в яме сидели просто по полголовы. Когда мы начали отходить, начали по нам работать с танков, с минометки, с артиллерии. Большой дрон над нами висел, «Бабига» называется. Мы пока дошли. Все плакали, бежали, боялись. В итоге 13 срочников, ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло.
0: Тех, кто не попал в плен сразу, неделями искали по лесам. Они пили воду из болота и ели крапиву. Двое вышли к своим через 50 дней. Сообщения о пленных срочников про властные каналы называли фейком, Минобороны молчало. Официально о них заговорили 24 августа, когда по обмену вернулось 115 человек. Вернувшихся отправили дослуживать, некоторых снова на границу. Статус ветерана и выплаты часть из них выбивала через суды. Лечение оплачивают сами.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией одна из авторов исследования о том, как сотни российских срочников оказались на пути украинского наступления в Курской области в августе 2024 года, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина. Екатерина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Расскажите, пожалуйста, почему вместе с журналистами важных историй вы решили заняться темой участия срочников в этой так называемой специальной военной операции после наступления ВСУ в Курской области? Ведь сообщения о том, что срочников так или иначе задействуют в этой войне, появлялись и раньше.
5: На самом деле мы с моим коллегой подумали, что за все эти два года какого-то большого итогового материала о том, что происходило в Курской области в первые дни наступления там ВСУ, именно с точки зрения того, кто отражал эти атаки, не было. И как раз появилось, накопилось, да, за эти два года довольно много информации. В первые дни родственники только пытались найти хоть какую-то информацию о своих близких, искали их

0: и писали очень много сообщений в разных соцсетях. В общем, просто били тревогу и пытались понять, что вообще происходит, пытались до них дозвониться, дописаться. Как мы знаем, связи в первые дни там не было. И в дальнейшем стали появляться уже и некрологи про тех, кто погиб, стала появляться информация об обменах, то есть срочники, которые попадали в плен, стали возвращаться в Россию, рассказывать в том числе и о том, что с ними происходило, и о судьбе своих сослуживцев. И так накопился некий объем информации, которую мы решили обработать и поговорить о... Ну, на самом деле, да, срочники говорили, что срочники не будут участвовать в этой войне. Вы правильно сказали, что это не единственный случай такой глобальный, но к второй годовщине именно событий в Курской области мы решили, что важно рассказать об этом.
1: Что вам известно о точном числе солдат срочной службы, которые в то время находились в Курской области? Или точное число их установить не удалось, и вы оперируете только цифрами, найденными вот по открытым источникам?
0: Нам удалось верифицировать 344 срочника по совокупности информации, вот, которую я перечислила, плюс мы со всеми родственниками и самими людьми, которых контакты удалось найти, мы связывались, кто-то подтверждал, ну, где мы сомневались, например, это все-таки срочник или контрактник, мы еще дополнительно верифицировали вот таким вот образом. Конечно, на самом деле число может быть больше, потому что не о всех информация появлялась в соцсетях, плюс, если все обменные списки смотреть, это достаточно большой объем. Нужно было работы проделать, вот, и из этих 344 человек 77 погибли.
1: Вы довольно подробно рассказываете об этом вот в этом материале. Я всем рекомендую, кстати, его прочитать. Можно читать на сайте «Вёрстки», можно читать на сайте «Важных историй». Они немножко по-разному оформлены. Я оба прочитала, мне было интересно. Оба варианта посмотрела. И тем не менее, вот тем, кто еще не дошел до ваших сайтов, расскажите, пожалуйста, как именно развивались события? Почему там, в принципе, оказались солдаты срочной службы, где их быть не должно было, как заявляли российские власти еще с самого начала войны?
0: Короткий ответ. Кажется, никто не ожидал прорыва ВСУ в Курской области, и срочников, в принципе, отправляют на российскую границу. Отправляли тогда, отправляют до сих пор. Срочники стоят в Брянской области, в Курской области и так далее. И при этом мы видим, что именно в Курскую область начали отправлять срочников достаточно массово еще с весны 2024 года. И потом были в СМИ материалы о готовящемся наступлении ВСУ. Где-то с июля примерно мы знаем, что украинское командование размышляло об этом. И даже уже в августе, перед началом масштабного наступления, срочники видели и слышали какие-то знаки того, что сейчас что-то начнется. То есть они видели большое количество техники и военных рядом с границей, дроны стали чаще прилетать. Как мне говорили несколько срочников, они докладывали об этом командованию, но сверху решали, что данных недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры по защите Курской границы. И уже в первые дни, как я упоминала, в первую очередь обрезали связь, то есть у многих срочников не было какой-то прямой связи со своим командованием и далее, да, и поэтому часто принимались решения очень небезопасные для самих солдат. Например, у меня есть герои. Один из героев рассказывает, что он отправился на разведку, ну, по приказу командования. Они были вдвоем с еще одним срочником. У них был прям минимальный запас с собой, там какой-то автомат, аптечка, ну и как бы все, никакого подкрепления. И когда они добрались практически до пункта назначения, до другого взвода, то их там уже встречали солдаты ВСУ, и на глазах у одного из срочников просто застрелили второго его сослуживца. Это наложило неизгладимый отпечаток на моего героя. Ну, это просто один из примеров того, что происходила какая-то неразбериха, а потом уже в дальнейшие дни, ну, все по-разному происходило на разных опорных пунктах, да, их было достаточно много, там не только были на самом деле срочники, еще и где-то были, в том числе среди командования их непосредственного, были и мобилизованные, и дальше очень хаотично, как бы в разных опорниках по-разному.

0: принимались решения о том, когда нужно было стоять до конца, отражать атаки, когда все-таки было понятно, что следует отступать, какой-то централизованной эвакуации именно срочников. Мне не удалось установить, что это было. Некоторым предлагали эвакуироваться на некоторых опорниках, и кто-то все-таки принял решение остаться. Но среди моих героев часто выбора просто не было. И потом уже они уходили, когда отступали, уходили вглубь Курской области через леса, через болото. Часто оказывались отрезанными как раз, ну, в суматохе, да, каких-то уже жестких военных действий, могли быть вообще без своего командира, какими-то маленькими группами, ели какие-то ветки рябины, кто-то попадал в плен в дальнейшем. В общем, дальше, ну, мы попытались описать в тексте более подробно, на каких опорных пунктах это происходило и как могла судьба складываться по-разному. Здесь уже развилки — это плен, или людям удалось отойти вглубь, эвакуироваться, там, попали, получили ли они ранения, попадали ли в госпиталь. Вот. Ну и, конечно, убитые тоже есть. Об этом рассказывают их родственники, в том числе и сослуживцы.
1: Да, вы
0: До сих пор.
1: приводите много свидетельств, и в том числе там люди, с которыми вам удалось поговорить, рассказывают, что командование, когда их отправляли служить на границу, заверяло, что они будут стоять там на второй-третьей линии, не переживайте, перед вами пограничники, потом контрактники и кто угодно, вы там будете просто на подхвате, ничего страшного не случится. Это был прям прямой обман или действительно так хотели, а получилось как-то иначе?
0: Сложно сказать. Пограничники действительно стояли, но как бы мы понимаем, что когда идет такое полномасштабное наступление с огромным количеством техники, со спланированными как бы шагами, сначала отрубаем связь, потом там заходим и так далее, сложно что-то сделать. И тут надо сказать, что даже те срочники, которые оказывались гораздо глубже в сторону тыла, да, они тоже рано или поздно могли попадать под атаки. Но большое количество срочников погибло в селе Веселое. Это достаточно далеко от границы, и случилось это уже в сентябре. Скорее всего, они скрывались в заброшенном здании школы. И вот есть свидетельство о том, что по этому зданию школы пролетело, и случилось это как бы не в первые дни. Возможно, как раз командование, сами срочники предполагали, что до этой точки атаки ВСУ не дойдут.
1: Известно ли вам, что стало с теми срочниками, кто побывал в украинском плену? Потому что известно, что многих обменяли, и, по-моему, практически все, кто тогда был захвачен в Курской области, они вернулись уже в Россию. А что с ними случилось дальше? Не попали ли они под уголовное преследование? Ведь очень многих солдат запугивают, называя сдачу в плен переходом на сторону противника или как-то иначе, чтобы только ни в коем случае не плодить новых пленных. Что вот вам известно об этом?
0: По поводу страха плена, мне рассказывали срочники, что они боялись скорее не преследования в России, а пыток в украинском плену. Но вот тот человек, который этого боялся, потом сказал, что он успокоился, увидел, что как бы какого-то физического насилия или издевательств, которые любят в пропаганде описывать, такого он не видел, с таким не сталкивался. А по поводу того, были ли все они обменены, проект «Хочу жить» украинский, который занимается как раз военнопленными, в том числе, утверждает, что ни одного российского курского срочника сейчас в украинском плену нет. Было три крупных обмена, куда попали срочники, там спустя буквально несколько недель после прорыва ВСУ были первые обмены, потом еще постепенно в каких-то маленьких обменах, видимо, остаток срочников обменялось. Ну, та информация, которая у нас есть. Что с ними происходило потом, около месяца после возвращения в Россию, они проходили, как они говорят, реабилитацию, но параллельно с ними беседовали представители спецслужб, брали с них там подписку о неразглашении, в том числе, кстати, поэтому многие не соглашались говорить со СМИ, хотя я старалась их полностью анонимизировать и обещала анонимность. Вот, и ну, у кого была необходимость, проходили реабилитацию психологическую и какую-то помощь медицинскую им оказывали, а потом они продолжали службу. То есть это для многих неочевидный такой факт, что после, ну, вообще-то серьезных испытаний психологических, физических, после плена, это в любом случае шок.

0: особенно для молодого человека совсем. Срочники — это ребята от там, 18 лет, и многие погибшие 20-летние, вот большинство из тех, кого мы смогли верифицировать. Вот, после этого они просто продолжали служить до дембеля. Большинство, с кем я поговорила, все-таки уже продолжали как-то в спокойном режиме эту службу, но один, например, был отправлен на другую границу. Слава богу, в этот момент таких же точно событий не было, но тем не менее это просто, чтобы показать то, что как-то с ними не было проведено какое-то, не знаю, работа над ошибками, или никто там перед ними не извинился. И даже ветеранами боевых действий их стали признавать далеко не сразу, а вот после кучи жалоб, родственников и так далее. Хотя многие до сих пор не могут получить положенные им как участникам так называемой контртеррористической операции, как участникам боевых действий в зоне СВО, как вот российское государство, ну, само приняло такие законы, что они могут получать за это какие-то дополнительные выплаты, не всем это фактически удается. В первые дни, когда была неразбериха, в том числе то ли специально, то ли случайно, уничтожались документы. Мне несколько срочников об этом говорили, что у них просто как-то вдруг внезапно сгорели их все личные дела. И чисто с юридической точки зрения было сложно как бы снова восстановить вот эту всю историю, доказать, что вот я служил здесь. Там какие-то справки выдавали с ошибками. Человек оказывался якобы не в Курской области, он служил, а где-то в Центральной России. И делалось это намеренно или не намеренно, мы можем уже только предполагать. Я тут как журналистка не могу сказать на 100%. Вот. Но здесь, правда, проблема бюрократии. Вот родственники сами срочники вынуждены ходить и сначала просто в военкоматы, потом в суды доказывать, что они были участниками боевых действий и получают ветеранские удостоверения, потому что ветеранский статус тоже позволяет получать и выплаты, и разные льготы. Плюс если человек был ранен, как раз большие должны быть страховые выплаты по ранению, ну и семьям погибших, конечно же. Вот, все это тоже происходит не всегда автоматически. Хотя были истории, когда срочники покупали квартиры, машины на те выплаты, которые получали после их участия вот такого вот непредсказанного, да, в так называемое СВО.
1: Скажите, а вот вы, когда собрали эту информацию, уже написали тексты, опубликовали их для себя, какое самое большое, может быть, открытие сделали из всего, что узнали в ходе этого расследования?
0: Я бы не сказала, что это какое-то открытие, которое меня удивило, но такой самый большой эмоциональный месседж, который я получила после разговора с героями, именно живыми срочниками, что они часть из них сильно травмирована и до сих пор не восстановилась. То есть мне вот один из героев просто описывал все симптомы ПТСР, что он не может спать, что у него шум в ушах, что он дергается от любых каких-то громких звуков и не может нормально говорить о том, что с ним произошло, с близкими. Вот. Лучше справляются с этим те, у кого есть какая-то поддержка семьи, коллег, друзей, то есть или сообщества тех же самых срочников, или просто сослуживцев, с которыми все это можно обсудить. Вот. И, ну, это не новость, но в России нет какой-то централизованной системы помощи. В первые дни им предлагалось, например, психологическая помощь. Не все на это созрели сразу. А потом вот мы разговаривали с одним из моих героев, что, ну, я уже лично как человек, да, говорила, может быть, вам там обратиться в Фонд защитники Отечества, посмотреть, какие есть для вас возможности, льготы и так далее. И вот в его городе нет филиала Фонда защитники Отечества, и как ему получить помощь даже официально участнику спецоперации, да, которым как бы государство, по идее, должно помогать, непонятно. Вот. И это, конечно, трагедия для совсем молодых людей. Я уже не говорю о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, семьи их до сих пор ищут. Вот. Такой эмоциональный посыл от семей пропавших, погибших, для меня самое главное. Мне эта цитата прям отложилась в голове, я ее потом использовала в разговоре уже с другими мамами, сестрами и так далее. Одна женщина сказала: наших мальчиков как будто бы и не было, потому что, ну, у нее сложилось такое ощущение, потому что как бы о срочниках забыли. И поэтому мне кажется важным, что мы этот текст сделали. На самом деле осталось еще много материалов необработанных. Мне продолжают отвечать те, кому я писала, то есть кому-то нужно было время, чтобы переступить через себя, вспомнить о чем-то, рассказать, и продолжают отвечать люди. Может быть, мы как-то расширим этот материал с коллегой, посмотрим.
1: Я еще раз всем рекомендую почитать совместное исследование издания «Верстка» и «Важные истории». И вот одна из исследовательниц, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина, была на связи с программой «Человек имеет право».

0: Гей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, как исследование верстки важных историй, то, что выкопали журналисты, соотносится с официальными заявлениями и Владимира Путина, и других военных начальников о том, что срочники российские не участвуют в этой войне?
1: Соответствует, потому что, насколько я помню, заявления высшего военного руководства и президента были такими, что срочников на войну посылать не будем. И действительно, мы сейчас видим, что за все эти годы массово срочники, именно военнослужащие срочной службы, которые призываются ежегодно на один год, их массово на войну не направляют. Но проблема в том, что война пришла к ним, в Курскую область, этого никто не ожидал, судя по всему, из-за российского руководства, и поэтому там находились срочники, они военнослужащие, и, соответственно, они стали участвовать в боевых действиях. Единственное ограничение в российском законодательстве – это то, что военнослужащие срочной службы не могут направляться для участия в зоне боевых действий до 4 месяцев, как только их призвали, и получение первичной военно-учетной специальности. После 4 месяцев, а служат они 1 год, то есть 8 месяцев, они вполне могут участвовать в боевых операциях, в боевых действиях не только на территории страны, но и туда, куда их могут послать военное командование. И поэтому вот эта вся ситуация с со срочниками, она находится в серой зоне. То есть по закону их могут направлять куда угодно и для участия в военных действиях. Но Путин заявил, и Министерство обороны заявляло, что вот нет, не будем направлять их ни на какую войну. Это просто слова. По закону имеют право. И действительно, их направляют приграничные территории, как мы видим. Их направляют, они там погрузочно-разгрузочными работами занимаются и подвергаются бомбежкам. И есть данные, если не говорить вот прямо про Курскую область, где были боевые действия, то они гибнут в приграничных территориях. Срочники же направляются не только в вооруженные силы России, их призывают и в погранвойска. И они служат на границе и подвергают, и в том числе на границе, ну, той административной границы с Украиной, и с ДНР, ЛНР, и они там подвергаются возможной, ну, то есть угрозе гибели, есть случаи гибели. Их направляют во флот, и они служат на кораблях, и мы, ну, вот пример, крейсер «Москва», на котором погибло, уже это было признано, 120, по-моему, с военнослужащих срочной службы, матросов. Срочников могут направить в любой момент. По закону это возможно. Все держится вот на таком, в кавычках, честном слове, а честного слова мы понимаем у российского руководства по определению быть не может. Вот на их высказываниях, что они будут направлять. Это какая-то старая память с чеченских войн, с афганской войны, когда участие военнослужащих срочной службы в боевых действиях и их гибель, ну, вызывало в обществе возмущение.
0: А реально ли каким-то образом огородиться или огородить своего ребенка, которого все-таки призвали, пока все-таки взяли на срочную службу, от того, чтобы его отправили, ну, скажем так, аккуратно, в неспокойный регион?
1: Оградиться реально, но я хочу заметить, что призывают у нас, ну, примерно 300 тысяч в год, ну, чуть меньше, там цифра 286 тысяч, 200, какие-то, ну, примерно чуть меньше 300 тысяч в год на срочную службу, а молодых людей-то у нас где-то 700 тысяч, 600 тысяч рождается. То есть призывают каждого третьего. Значит, надо пользоваться отсрочками по учебе. Это есть такая возможность. Надо активно проверять себя. Ну, то есть надо не идти в армию. Даже если человек здоров и никаких особенностей по здоровью нету, если он не учится, есть альтернативная гражданская служба, которая дает стопроцентную гарантию, что он не попадет в армию и не будет использован вот как для боевых действий. Да, она сложнее, она немножко дольше, она труднее. Надо будет помогать там людям работать за небольшую зарплату, но тем не менее она дает полную гарантию. То есть не пойти в армию возможно. Ну а если ты

0: ты пошел в армию, то там есть еще и вторая опасность. Срочников очень активно вербуют на контракт. И это продолжается прямо с начала войны. Мы это видим и до сих пор. То есть каждый год идет огромное количество сообщений правозащитной организации от самих срочников, от родственников. Их вербуют. Причем эти пути вербовки, они очень, ну, такие не просто им предлагают. Есть случаи избиения, есть несколько случаев, уже зафиксировано, доведено до суда убийства срочников вот за то, что он отказывался подписать контракт. Есть случаи просто обмана. За срочников подписывают контракты, их уже потом направляют на войну, когда они погибают, родственники вы даже не в курсе. Ну а вот подпись есть. И есть случаи, что прокуратура это зафиксировала, есть как бы доказано, что за срочников подписывали. Ну то есть вот этот риск огромный, даже если их не направят на войну, то риск огромной вербовки, он существует. Ну а если он не подпишет контракт, все равно остается вот этот риск, о котором мы с самого начала говорили, что вдруг военное командование решит направить их для участия в боевых действиях и имеет полное право.
1: Глава правозащитной группы «Гражданин армии» Сергей Кривенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Фотографировал могилы, совершил госизмену. Жители Ярославля задержали зимой на мемориальном кладбище, которое, по версии следствия, он посещал систематически. Там делал фото и видео захоронений российских военных и якобы отправлял их представителям спецслужб Украины. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, и детали обвинения неизвестны. Однако это уже не первый подобный случай в России. Как фотографии могил становятся поводом для уголовного преследования, расскажем в нашем сюжете.
2: Вы фотографировали, ходили? Да? По бессмертному полку по заказу, да?
3: Нет. Меня знакомый попросил. Он служит на СВО.
2: Да? Что попросил?
3: Сфоткать. Хочет навестить всех.
2: Всех товарищей?
3: Да.
4: Жительницу Екатеринбурга задержали на местном кладбище в июне этого года, когда девушка фотографировала могилы российских военных. Теперь ее подозревают в работе на неких иностранных кураторов. А это грозит наказанием за госизмену и сроком от 12 лет лишения свободы. Аналогичное задержание произошло в Свердловской области буквально недели ранее. Другая девушка, по версии местного отделения ФСБ, также фотографировала могилы российских военных и продавала снимки по 80 рублей за штуку, опять же, украинскому куратору. Похожих задержаниях сообщали и в Томской области.
5: Ужас, сколько народ похоронено, пацанов.
4: В Ярославле подобное дело и вовсе дошло до суда. По версии следствия, 48-летний местный житель еще с октября 2024 года фотографировал могилы российских военных, а затем через мессенджер передавал информацию, включая персональные данные погибших, представителям украинских спецслужб. Ярославца судят по статье о госизмене.
6: Ярославль. Воинское кладбище. Вот эта территория... Говорят, еще подготовили.
4: Юристы из первого отдела отмечают, ключевыми в этих историях являются не сами снимки, а цели, предполагаемые следствием заказчик. Российские власти считают, что фотографии могил могут использовать в том числе мошенники, чтобы обманывать родственников погибших. Например, создавать с помощью нейросети изображение якобы живого военнослужащего и убеждать семью, что он находится в плену, а за его освобождение нужно заплатить. МВД добавляет, подобная информация может использоваться в неких информационно-психологических операциях. До недавнего времени фотографии могил делали волонтеры по просьбе журналистов. Медиазона и BBC используют открытые данные, в том числе снимки надгробий, чтобы составлять поименный список погибших на войне в Украине для проекта «Россия-200». Но после первых задержаний журналисты отказались от этого метода и подчеркивают, что больше они не просят волонтеров делать фотографии на кладбищах. В истории современной России это не первый случай, когда снимки могил российских военных выводили на некую государственную тайну. Так в августе 2014 года под Псковом похоронили двух военнослужащих 76-й дивизии ВДВ Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Издание «Псковская губерния» нашло эти могилы в деревне Выбуты и опубликовало их фотографии. На крестах были указаны имена погибших, а на захоронениях лежали венки от подразделений ВДВ. Журналисты предположили, что летом 2014 года Кичаткин и Осипов участвовали в боях на востоке Украины. Кремль наличие российских войск там отрицал. Позже издателя Псковской губернии депутата Льва Шлосберга избили неизвестные. Он получил черепно-мозговую травму, перелом носа и временную потерю памяти.

0: Сам Шлосберг связал нападение с расследованием гибели десантников. Главная военная прокуратура сообщила, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены, но подробности раскрывать отказалась, сославшись в том числе на закон о государственной тайне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитной команды «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя фотографировать могилы на российских кладбищах? Или можно, но не все. Иными словами, как фотография могилы может довести до государственной измены?
2: Опять хороший вопрос задаете. В России можно делать, в принципе, практически все, что угодно. Но вот если мы говорим о государственной измене, то в одном случае за фотографии или за какие-то рассказы или за общение вам не будет ровным счетом ничего. А в другом случае, если эти фотографии, общение и рассказы были украинской стороне, там представители украинских спецслужб, то могут наступить негативные последствия, которые называются государственной изменой. И поэтому ответ на ваш вопрос как такового нет. Могилы фотографировать по-прежнему можно, и многие это делают. Очень опасно потом куда-то пересылать эти фотографии. Или, приходя на кладбище, иметь на телефоне чаты с какими-то людьми, которые попросили вас делать эти фото, особенно если вы просили сделать их за деньги.
1: Так, а то есть, если человек идет на кладбище, фотографирует захоронение и выкладывает у себя в социальных сетях где-то эту фотографию, окей. А если ему кто-то написал в Телеграм или в ВКонтакт или в Макс, кто куда угодно, и сказал, а скинь фотку могилы, тот отправил, и ФСБ решит, что писал-то кто-нибудь из Украины или из каких-нибудь других стран неблагополучных с точки зрения госбезопасности, то его тут же и схватят.
2: Примерно такая логика. И, к сожалению, зачастую вот с такими предложениями приходят отнюдь не украинские спецслужбы, а приходят с провокациями от российских силовики от имени действия от имени украинцев. И после новостей о том, что кого-то задержали за фотографии могил на кладбищах, могил имеется в виду погибших на СВО, к нам в проект было несколько обращений, когда люди подозревали, что им писали провокаторы с просьбой сделать то же самое. И судя по перепискам, которые мы видели, это правда были провокаторы.
1: Подождите, но я понимаю, что сложно взывать к здравому смыслу нынешнее российское государство, следователей и судей. Но, тем не менее, никто не отменял же состав преступления. У человека должен быть умысел, чтобы совершить государственную измену. У него должен быть умысел на совершение этой государственной измены. А как может фотография могилы, неважно кого, сделанная на кладбище открытым для всех, причинить ущерб государству? Если у тебя не было умысла причинять ущерб государству, как это можно назвать государственной безопасностью? Как они это оформляют? Понятно, как они это преподносят судье-то? И судьи-то в приговорах что пишут?
2: Судьи в приговоре пишут то, что им принесли на подпись. Оформляют это они, как правило, вот как мне сейчас видится, как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Например, оказание помощи в какой-нибудь информационной войне против Российской Федерации. Вот эти фотографии потом были размещены в иностранных пабликах, поэтому вы помогли им в этой деятельности. Или они могут сказать, что это сбор сведений, составляющих государственную тайну. Потому что, как мы помним, Путин, вот когда только начиналась украинская война, больше 10 лет назад, он у нас отнес государственные тайны потери в период проведения специальных операций, кое сейчас является вот война с 22 года. Это все у нас специальная военная операция. И потери в ней формально по указу Путина составляют государственную тайну. И подсчет этих сведений в теории можно расценить как

0: сбор сведений, оставляющих устами.
1: А некрологи-то можно публиковать?
0: Пока за некрологи не сажают. Но опять, если вы опубликуете это с умыслом или в целях передачи иностранцам, тут тоже могут, конечно, они и прийти. Ведь все довели до полного абсурда. Стремление все запретить, грань между дозволенным и между пожизненным заключением, она практически стерлась. И человеку, который не читает решения судов по делам о госизмене, кто не в информационной повестке, а живет какой-то обычной повседневной жизнью, практически теперь невозможно сориентироваться, какой шаг приведет к пожизненному лишению свободы. Но ведь мы дошли фактически до такого, и очень сложно сориентироваться между просьбой, я не знаю, близких сфотографировать могилу своего родственника и провокацией, опять же, совершить государственную измену. Ведь всегда считалось нормальным, когда люди просят местных жителей сфотографировать могилку какого-то своего родственника, одноклассника, ну, посмотреть, что с ней, все ли в порядке. А теперь уже даже такая простая просьба грозит опасностью в России. Я повторюсь, что абсурд зашкаливает. Вот сегодня мы увидели в новостях, что задержали пенсионера, которого обвинили в государственную измену за уплату налогов. Это полнейший абсурд. Заплатил налоги, отправился за решетку. Сделал фотографию нескольких могил, отправился за решетку.
1: Я никогда не думала, что буду обращаться к вам с таким вопросом. И тем не менее, разъясните, пожалуйста, как вести себя на кладбище, есть ли какие-то правила безопасности для поведения на кладбище, чтобы не привлекли за госизмену?
0: Во-первых, не обещать никому сделать фотографии с кладбища. Кто вас просит, особенно это, если это незнакомый человек. Переписки на такую тему не вести и точно не идти сразу после такого диалога делать фотографии на кладбище. Это позиция номер раз. Позиция номер два – не фотографировать захоронение массово. Если у вас будут несколько фотографий, и все будут фотографии так называемых бойцов с так называемой СВО, то это тоже может вызвать дополнительные вопросы. Я не думаю, что будут привлекать кого-то за фотографии могил своих реальных родственников, близких друзей, ну, за те могилы, которые как-то связаны с вами, или это единичные фотографии. Если вы идете на кладбище и возвращаетесь оттуда сотней фотографий свежих захоронений, и вас задерживают и находят переписку с украинцами, или с так называемыми украинцами. Вот тут, конечно, есть определенные риски.
1: Небезопасно сейчас в России фотографировать захоронение военнослужащих. Вас могут объявить государственным изменником. Разъяснил нам участник правозащитной команды, первый отдел, адвокат Евгений Смирнов. Евгений, спасибо вам большое за это разъяснение. В Тюменской области по распоряжению властей началось массовое уничтожение свиней из-за того, что в нескольких деревнях Галышмановского округа у свиней обнаружили опасные заболевания. Однако какое именно, власти не говорят. По официальным данным, на днях в районе начали болеть дикие кабаны и домашние свиньи, из-за чего в селах, расположенных возле очага, ввели карантин. У фермеров массово забирают скот и уничтожают все поголовье. Зимой и весной этого года под предлогом эпидемии пастереллеза в Новосибирской области домашнего скота лишились десятки фермеров и агропредприятий. Многим даже не показывали официальных документов, доказывающих наличие некой эпидемии. Теперь часть фермеров объединилась и подала коллективный иск к губернатору и правительству Новосибирской области, требуя справедливых компенсаций.
2: Санитарные посты и люди в защитных костюмах в Тюменской области изымают и уничтожают свиней под предлогом вспышки некой болезни. Как пишет издание 72.ru, официально ни власти, ни администрация поселков, где изымают скот, не называют заболевания. В областном управлении ветеринарии сказали, что эта информация ограничена к распространению. Местные жители полагают, что речь идет об африканской чуме свиней. Вот что они рассказали журналистам 72.ru.
3: Ну, 22 головы забрали у меня. Поставили уколы, загрузили и вывезли. Где картошка, где тыква, где кабачки. Вон я пол огорода засадил тыквой. А теперь сам буду жрать до февраля месяца эту тыкву. Но

0: За место поросенка этого.
1: Что на меня все выставили, смотрите? Готовьтесь умирать.
2: Зимой и весной этого года также, без предоставления официальных документов, изымали домашний скот у фермеров в Новосибирской области. Жители блокировали дороги, записывали обращение к президенту. В апреле губернатор отправил в отставку главу местного Минсельхоза Андрея Шинделова, цитата, «из-за накопившихся сигналов и претензий». Но коров это не спасло. Тысячи животных были уничтожены. А 13 августа к жительнице Новосибирска Ларисе Михайловой, которая освещала массовый забой скота, пришли с обыском и увезли в отделение полиции. Об этом рассказала ее дочь.
3: Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы.
4: Сегодня у нас опять пополнение. Вот мать только что, буквально 15 минут назад, родила теленка.
2: Ранее больше 20 фермеров Новосибирской области подали коллективный иск губернатору и правительству. Они считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. Фермеры требуют признать незаконными решения властей и взыскать компенсацию морального вреда. При изъятии животных им говорили, что в регионе вспышка пастереллеза, но это заболевание лечится антибиотиками. Журналисты, в том числе издание «Люди Байкала», писали, что причиной могла стать вспышка ящура. Это острое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку. Источники издания говорили, что власти пытались скрыть эту информацию, поскольку вспышка ящура предполагает запрет экспорта мяса и молока из страны.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. И на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что не так с коллективными исками в России? Я вот посмотрела статистику, и там какие-то, ну, буквально тысячные доли процентов от всех дел, которые рассматривают суды ежегодно, они связаны с коллективными исками. Что мешает повсеместному внедрению этой, казалось бы, довольно эффективной практики?
6: Статистика действительно показывает, что коллективные иски так и не стали инструментом защиты прав граждан в рамках трудовых споров, споров, связанных с экологией, в рамках гражданских дел. Это связано с тем, что законодатели, когда шел процесс прописывания этого института, не позволили нам и Михаилу Абызову, который в тот момент был министром открытого правительства, прописать американскую модель коллективных исков, когда группа формируется в упрощенном порядке. В России, чтобы сформировать группу истцов, требуется не менее 20 заявителей, с каждым из которых нужно подписать нотариально заверенное соглашение. И это говорит о том, что собрать такую группу там, в несколько тысяч – невозможно. Соответственно, юристы за такие дела берутся неохотно, так как тратить свое время и добиваться защиты нескольких десятков человек не хотят. Нести эти расходы по формированию группы по заверению они не хотят. И истцы тоже понимают, что выигрыш в коллективном иске иногда вероятность ниже, а при этом затраты нужно либо нести, либо обещать адвокату гонорар в случае успеха, на что люди идут неохотно.
5: Ну и тем не менее, судя вот по той же статистике, например, коллективные иски, поданные с участием Роспотребнадзора, они довольно успешные. Все, которые рассматривали российские суды, они были удовлетворены. То есть получается, что потенциал есть, но почему-то практика не сложилась.
6: Потенциал исков огромен, и действительно ведомства, которые подают, в частности, Роспотребнадзор, коллективный иск, они добиваются выигрыша в отношении частных компаний, и этот инструмент себя в этой части, если на вашей стороне какое-то ведомство, он себя зарекомендовал. Однако, если говорить о коллективном иске, когда ответчиком выступает государственное ведомство, то здесь статистика не в пользу заявителей.

0: единицы исков, даже не десятки. И чаще всего такие иски отклоняются. Поэтому рассматривать этот инструмент как правозащитный я бы не стал в полной мере. Он в большей степени защищает интересы группы, с которой надо плотно взаимодействовать, подписывать соответствующие соглашения, но превентивно, как в США, например, коллективный иск превентивно защищает права граждан. Он в России так и не заработал. Нет смысла перепроверять 100 раз договор, нет смысла, вынося какое-то решение ведомству, проверять его законность, его просто выдают в тираж, и потом думают, что никто это не будет оспаривать, и, соответственно, они не рискуют деньгами даже в случае последующей отмены незаконного решения.
1: А что значит превентивная защита прав? Вот коллективный иск как превентивная защита прав?
0: Важнейшее значение коллективного иска – это риски для компании либо для ведомства в случае, если будет сформирована группа истцов, ну, например, там 100 тысяч человек. И если мы умножаем даже минимальную компенсацию там 100 рублей и 100 тысяч человек, это уже 10 миллионов рублей. И вот риски потери таких денег стимулируют компании. Прежде всего, этот инструмент так работает в США. Выверять все свои решения, если эти решения касаются потребителей, если эти решения касаются миллионов жителей, и, соответственно, если эти решения касаются privacy, безопасности продуктов, безопасности услуг, финансовых продуктов, заставляет компании, обжегшись на молоке, дуть на холодную воду или что-то подобное. То есть они стараются не допустить повтора провала и проверяют законность до какого-то коммерческого запуска нового продукта или новой услуги. В России это не так. В России сформировать группу истцов, даже в 20 человек, это минимальное количество истцов при коллективном иске, достаточно сложно. Я уж не говорю, как иск, например, там, от фермеров Новосибирской области, пострадавших от решения госвласти, где там может быть несколько сотен человек. Такой иск подать нельзя, не обойдя каждый двор, не подписав с каждым из фермеров соответствующего соглашения о том, кто и как несет расходы по коллективному иску. Вот это блокирует такой механизм, который доступность правовой защиты повышает в разы, когда ты ничего не делаешь, сразу включаешься в группу истцов и можешь рассчитывать на компенсацию в случае, если адвокаты, либо правозащитная организация, либо какое-то ведомство просудит компанию или просудит какое-нибудь министерство и добьется от судьи решения в пользу свою с определением минимальной суммы компенсации.
1: Ну и тем не менее, вот в Новосибирской области люди объединяются, и, насколько я понимаю, там уже, по-моему, 25 человек участвуют в этом коллективном иске. И, скажите, а могут сейчас к ним люди, которые только недавно, например, об этом узнали, присоединиться и также стать участниками этого коллективного иска и требовать компенсации от государства, и, если они хотят защитить свои интересы? Или уже поздно?
0: Да, безусловно, к иску можно будет присоединиться, и пока процесс не завершен, это может продолжаться. Проблема состоит в том, что ответчиком в этой истории служит государство. И здесь сразу вероятность выигрыша падает. Фермеры, конечно, понимают, кто виноват в прошедшем, в произошедшем, но при этом убедить судью вынести решение против бюджета, потому что платить будет бюджет, если выиграет истцы, будет очень сложно. Поэтому это такая давняя проблема российских судов, которые достаточно пассивно относятся к искам, когда ответчиком выступает та или иная государственная структура. С точки зрения стратегии подачи индивидуальной

0: в такой истории действительно было бы более успешным, не было бы какого-то скандала, но какой-то фермер отсудил компенсацию за решение, какой-то не отсудил. Но я не представляю себе ситуацию, когда люди, которые занимаются там своим сельскохозяйственным бизнесом, готовы массово нанимать адвокатов и отстаивать свои права. То, что сейчас происходит, это уникальный случай, без всяких приукрас, и адвокаты, и фермеры, которые решили подать такой иск, оценивая прекрасную вероятность выигрыша, они большие молодцы, и посмотрим, чем это завершится.
1: Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
12: Добрый день.
11: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
12: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для, так если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады, и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике, можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, что, где, как делать, но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником

0: социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии – это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
1: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спорта, о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
0: Любого республиканцу, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
1: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы, собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она

0: разочаровывает теперь?
1: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые в этот день говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его, очевидно, боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получают через 5 лет, как было в Советском Союзе.
0: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
1: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
0: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
1: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна, но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставки налога не так уж и важны. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
0: Но если сейчас мы видим в опросах, что

0: доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде?
1: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, и в Конгрессе, в Палате представителей и в Сенате, и это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за два года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
0: А может это означать, что через два года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
1: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги, но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
0: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
1: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно, не подходящий левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее

0: прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг. И, соответственно, буду стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы был, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
1: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
0: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
1: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
0: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, не революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились, она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек, она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находят такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
1: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
0: Ну, какой возраст?

0: Сейчас типа 36, 38.
1: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот постепенно и центреют. Но я не...
0: постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
1: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на ту программу, те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
0: Мы этот закат не сказывали в нашем...
1: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер... налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
0: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прямо скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают креативно, брали бы всего по 5%, это была бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там... самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры – они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловитель, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, то потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
1: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
0: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое,

всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой.

0: то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии. Шлосберга признали виновным в повторной так называемой дискредитации армии и так называемых фейках российской армии. Прокуратура просила для политика 12 лет и 1 месяц колонии, с учетом предыдущего приговора. В ноябре 2025 года Шлосберга приговорили к обязательным работам по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Суд отказался заслушивать показания Шлосберга, при этом политику дали выступить с последним словом, но и эту речь судья Виктория Малямова пыталась прервать. Приговор вызвал бурную реакцию в соцсетях, тем более, что в тот же день Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию «Яблока» и окончательно снял партию с предстоящих выборов в Госдуму. На фоне этих решений многие критики Шлосберга на время забыли о разногласиях с ним. Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлосберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
1: Вам приговор понятен?
2: Я ответил на ваш вопрос.
1: Порядок обжалования. Вам понятен?
0: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
3: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлосберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
0: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
4: Бедный Шлосберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны, похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет. А шанс – это надежда. И это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлосберг влип. Силы ему и здоровья, и ангелов, скорее бы все это закончилось.
0: Наталья Холмогорова, оппозиция Льва Шлосберга.
3: Приговор Льву Шлосбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлосберг отстаивал последовательно

0: пацифистскую гуманистическую позицию. Действительно, пацифистскую гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие, гибель мирных людей по обе стороны фронта – трагедия. Отказался уезжать, не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили их хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиция не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
1: Александра Громожапова напоминает, что Шлосберг публично доказывал еще в 2014 году.
2: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлосберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлосберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлосбергу».
1: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
3: Лев Маркович Шлосберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще хуже. Война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное. Столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.
1: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлосберга тверда уже очень давно.
0: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлосберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлосберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлосберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами, в то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
1: Марина Сотникова пишет о жене политика.
2: «Сегодня я думаю о Жанне Шлосберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
1: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
4: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлосберг, вам понятен приговор?

0: Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом, вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр. И вот Лев Маркович Шлосберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет. Вот в чем штука-то. Ни смертный, ни бессмертный. Некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных. А вечером можно и в театр за культуркой. Бездна.
1: Андрей Лошак тоже пишет о судье, которая вынесла такой приговор политику.
2: Страшно, что эта Малямова не какой-то монстр в сферическом вакууме, а обычная тетка. Обычная. Не садистка какая-то. В других условиях была бы наверняка нормальной судьей, законопослушной обывательницей. Но ей довелось работать в условиях басманного правосудия. Ну вот она и работает, глазом не моргнув. Очень страшно понять это про обывателя и про род людской в целом. Не стать законченным мизантропом помогает то, что на 100 Малямовых, ну окей, на 1000, может даже на 1 000 000, но все равно найдется один Шлосберг.
1: Наталья Синдеева выступила в поддержку Льва Шлосберга.
3: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство «Дождем». И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
1: Александр Невзоров пишет о слепой вере политиков в Россию.
4: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать. 100% романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ – это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо. Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть, и абсурдность обвинений станет им очевидна. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
1: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
0: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на какое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь – тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 2022 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
1: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
2: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
1: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
5: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни. Жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью. Заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе – возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее.

0: узилища из кирпича и бетона.
1: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
2: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
1: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
3: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
1: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
4: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать, но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политубежище в приличной европейской стране, но какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там? Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Эмиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так. Ни этому, так тому что-то не нравилось. И как ни соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша это с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой гребаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут. И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый, смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
1: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
5: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому Яблоко сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
1: Профессор Карлова университета Сергей Медведев о российской системе.
2: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Kanye West. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в

0: Польша. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы. Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Канье Уэст предлагал и Шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге Шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Канье вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
1: Кто из нас знает произведение Канье Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Канье Уэст. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка, поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
0: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
2: Организаторы концерта Канье Уэста оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Канье совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Канье Уэста, попал на концерт Шамана.
0: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
3: Канье Уэст даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
0: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
1: Оказывается, есть такой певец артом Канье Уэст. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран. Нашей многовекторной и той скрипоносной.
0: Пользователь сети X с ником «Из жалости» пишет, что это все какой-то сюр.
2: Есть теория, что приезд Канье Уэста в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии Саус-Парка, чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
0: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
4: Вот есть такой певец артом Канье Уэст. Поклонник Гитлера выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры и офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. И не то, что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится. Но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы и крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
0: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
2: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
0: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
5: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
0: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает...

0: Эд, всем готовиться.
1: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени «Фламинго-9» уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
2: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает выступить человека, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге. И представители власти этому рады.
0: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
3: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
0: Пользователь соцсети X напоминает, кто такой Канье.
1: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
0: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
2: «Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем. А тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигена себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство?» Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**. И это не расизм, просто ты черный, и ты му**. Но еще больше му**. Те, кто му**. Нациста, тащат к нам в Россию.
0: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привести страну чекисты, если уже не привели.
4: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
0: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в сети X вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
2: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
0: Пользователь с ником «Сны» Асараева пишет в сети X.
3: Канье Уэст выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
0: Музыкально высказался Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера.
5: Огнем

0: Канье Уэст сойдет с небес. Вот тебе крест, сам Канье Уэст. Давай!
1: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
2: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
3: Да.
2: А свастика все еще западло, да?
3: К сожалению, западло.
2: А он прям себя нацистом называл, да?
3: Называл.
2: Нацистом, да? Не бариста.
3: Не-не-не-не.
2: А прям Адольфа хвалил, да?
3: Хвалил.
2: Может, за картины хвалил?
3: Нет, не за картины.
2: И прям богом себя называл, да?
3: Называл.
2: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
3: Да не ездил, конечно.
2: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
3: Чичерина сказала, не будет, она брезгует.
2: Чичерина брезгует?
3: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
2: Да это-то ладно.
1: А Милонов тем временем предложил Кане спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
4: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
1: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
5: Канье Уэст едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос, зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Канье во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным.

0: В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Канье решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 1917 года?
3: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество и что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 1917 году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции. Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым. Я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
2: Какое интересное замечание. Мне-то казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки, и вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
3: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос, вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно, кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают.

0: И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
1: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах в отделе истории,
0: книг,
1: всегда есть покупатели.
0: Всегда есть книги в продаже. Я бы так сказал, есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается. Это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг. Хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате. Если у меня есть возможность, я читаю книгу именно на бумаге, но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
1: Но, да, простите, это я вас увел в сторону.
0: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де факто, де юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на шестом месте. А на первом это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональная историческая сообщество таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да, некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы тоже знание, да, и знание, твердое знание, какие-то факты, интерпретация, предположения и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одно из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно история для бедных. Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? Они сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых... Вот это уровень, да.
1: Важнейший, между прочим, вопрос.
0: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен. И твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим. Именно потому, что он хорошо изучен. И есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали? В каком объеме они поступали? Каким образом? На что они тратились? Тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги. Не потому, что они их не получали. Может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное...
1: То есть нет четкой доказательной базы.
0: Нет четкой доказательной
1: базы. Нет возможности, да, все звенья выстроить в цепочку.
0: Да, и когда, да, вот временное правительство сделает этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестовали.

0: Оно выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
1: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
0: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция, как-то слабо верится, правда?
1: Нет, конечно, вот, но это, все да. Факторы плюс революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
0: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков. Это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
0: К чему бы я хотел перейти, все-таки вот к научному как бы, анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционный период русской истории. Но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903 и 1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрание союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве и масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
1: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
0: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
1: Это я Александра Исаевича цитирую.
0: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые, собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. Моя работа в том числе, в ней это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка, и там такой, неважно, значит, заглавие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса», «Continuum of crisis», да, 1914-21, он вот так. Практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент. И не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых. Работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, «Российская империя в кризисе» 1890-1928. Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой

0: войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев, группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект, и самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны, с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
1: Что-то переведено на русский?
0: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом и Дэвидом Схемилпеннингом ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. А так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой по существу частный проект, это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует, и это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей. У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя вообще столетие революции было, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех-всех-всех-всех-всех, и вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея. Это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное, просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции, и не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что, ну, людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну-две, там, три можно собрать, там, конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну там большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция в Париже, в Кане, потом в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде, в Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября в Колумбийском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
1: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности,

и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются панурговым стадом. Они единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьевы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза, это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев, при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции 5-7 годов. «Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев». На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».
Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось,

0: прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго. И чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
1: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный такой, сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия империя Габсбургов, да, потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потом вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год там начались революционные события, и вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивал китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так, и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений, радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменившая роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ратиги и Гассета, хотя там не совсем совпадает то, что он писал и то, что происходило, но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов. Невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере, масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что вышел такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное.

столкновение на национальной почве – это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. Надо посмотреть, и вот Джонатан Смилл посмотрел, я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере,

0: с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами, так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так? Так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
1: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
0: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и нет уже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных. Да? Но, тем не менее, то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит. За что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно, как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях, или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали, и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колоницкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, но уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где учтено все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да. Такая толковая работа. И, в общем, работ выходит немало. Работ выходит немало, очень много, ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки. Ну, Сибирь большая, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит

0: на месте, она вполне себе движется. Я, кстати, не могу не сказать еще об одном интересном явлении. Вот мы говорили о том, информация, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто его, кто за этим стоит и кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе на «Дожде». Это 1918 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там от политических газет, журналов до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним произойдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения научной. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
2: На волнах Радио Свободы вы слушаете выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, а как читателю относиться, все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии, как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественная. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
1: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период, такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством «Роспен», в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее.

0: подобное, различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
1: меньшевиков.
0: Меньшевиков, кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции, там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские, материалы Бунда вышел вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Ну, во всех случаях, конечно, нужно проверять, на всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений, вот уже пятое было, полное, уже полное не бывает.
1: Синяя, да.
0: А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков. И я всегда говорю, что события 91-го года, последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы, это вот эпоха сталинского террора, и там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. И сейчас и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед, и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять не только то, что, почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось и в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. Проблема в том, почему большевики удержали власть, и почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 37-го года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 17-м году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, «The Great Retreat», «Великое отступление», название его книги вышло в 46-м году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той и прочей пирамиде власти, которая была традиционной, как бы, для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим

0: сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемо или приемлемо – это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь. Чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, с другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель,
0: конечно,
1: а не Сталин. Конечно. Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что сделали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 1917 года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да? И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да? «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там, практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирно-исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как я помню, на одной передаче спросили, ну а кто же был более выдающийся полководец, Жуков или Рокоссовский? Это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливый, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина – это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны»? Нас боятся, и это самое главное, и наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот... Попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ там чего-то там 60-го года. Но это вообще специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра.

0: зла. Особенно в юридической академии. Особенно в юридической академии это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жены, конечно, и все остальное не так далее и тому подобное, я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс в 23-м, по-моему, году, Василий Маклаков... Значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуется, что, смотрите, у них уже какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить даже не память, а какой-то момент, вот великий вождь тут выступал, да, это просто, уж не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да, но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломасе», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 14-22 год, и я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу, к осени. Боже мой, вы мне об этом напомнили.
1: Придется прощаться, чтобы вы в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» вы слушали передачу «17-й», приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек, во всяком случае больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: А суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет».

0: имеет право.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
4: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
3: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
5: Здравствуйте, Сергей.
3: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
5: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и прежде всего определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции. Он из этого извлек вполне характерный для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт его...

0: действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
1: Ну, то есть он дитя Августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
0: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они, ну, составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот с начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег. К ним нефтяной ренты. Как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего, Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом. И, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого, хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки, это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализм, процесс. В целом Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза. То есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этой

0: центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некое осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
1: Ну да, здесь
0: никто
1: вот
0: не
1: я
0: знает. Это пустота.
1: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
0: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка, да, мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте, мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял, и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большой части российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти.
1: Да, да.
0: Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколотые русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
1: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
0: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
1: уже,
0: больше
1: да.
0: автономии.
1: Независимость
0: и
1: уже была
0: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда, в это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что это

0: схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного истеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен, я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их истеблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
1: Шанс,
0: и в этом,
1: шанс,
0: конечно,
1: на новую жизнь. Новость. Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей. Прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР – это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу? Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
0: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только стран Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не был трансфера власти противоположной политической партии. То есть Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
1: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
0: То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная, да, система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и

0: честным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как бы, и видение некое себя как нации, да. Какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
1: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
0: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположены в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
1: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно, а как в каком порядке мы говорим?
0: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету. Да, вы правильно сказали, что 200 тысяч – это, скорее всего, там, ядро. Да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней там, областных

0: и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч, вот, что, такие оценки примерно общего масштаба, если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно о органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была в наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
1: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после, после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
0: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом. Они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные. Люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже не, неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина: не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет, каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая и непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельциным и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91-го года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно

разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало.

0: и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. Остается у власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которая постепенно выносила вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления низового не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит, это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному, прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе, альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении, искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
1: Ну и да, Россия, знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. В следующий этап – это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет Козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, потом Примаков премьер барьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне

0: точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая, в принципе, не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
0: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы. И, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Был ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего. Как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это

0: как-то недоказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
1: Оно и же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея, но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз вот после вот этих эпизодов.
0: Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов. Вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты, самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедились, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой и колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
1: Ну, когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
0: всплеск... Нет, Александр III.
1: Нет, окей, III, да, я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды...
0: Я, я,

0: эпизоды свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
1: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
0: Да.
1: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культуры в антропологическом смысле. Культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода. То, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
0: Угу. Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попыткой революции, попыткой, да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. А что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
1: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической. Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже прям к новой провинции, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет, и была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
0: Была возможность, вот это продолжает тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
1: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Но тут как-то действительно легче властям помогать собственному народу. Вот. И, но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
0: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот эта ресурсная история.
1: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
0: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить, а будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
1: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
0: Ну, понятно.
1: В истории, это
0: метафорическое.
1: В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности. Когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
0: Да, по прерву, мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалась критике, никогда не подвергалась анализу, рефлексии понятия, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
1: Это давняя традиция, восходящая еще к Милюкову. Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
0: Да.
1: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
0: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такую перспективу. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны. Ну, окончательно, так скажем, на

0: На тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
1: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные, ну, как-то да, цели. И да, тогда, по всей видимости, ну, сейчас, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
0: В смысле, эта идея?
1: Да.
0: По итогам войны.
1: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий.
0: Хотелось бы. Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущем, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
1: Вам спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я, эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия как цивилизация». Лекция профессора Виктора Живого, Университет Беркли в Калифорнии, об истории византийской культуры.
1: Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом, он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному, ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования, он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов? Мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов.
0: Виктор Живов об истории византийской культуры. Впервые в эфире 21 марта 2005 года.
2: Говорит Радио Свобода. Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья. Одиннадцатого мая 330 года император Константин Великий праздновал освящение новой столицы Римской империи. Он сам выбрал для нее место на холмистом полуострове между проливом Босфор и бухтой Золотой Рог, где удачно пересекались торговые пути из Черного моря в Средиземное. За тысячу лет до этого греческие мореходы основали здесь небольшую колонию Византии. Город был выстроен заново. Крепостные стены, широкие улицы, множество общественных зданий. Сенат, императорский дворец, храмы, ипподром, форум, акведуки, портики. Вместе с императорским двором из Старого Рима в Новый Рим переехала высшая аристократия, та ее часть, что приняла новую государственную веру – христианство. В программе Елены Ольшанской «Россия как цивилизация» лекции профессора Виктора Живого, Университет Беркли США, об истории византийской культуры.
3: В третьем веке новой эры римское государство невероятно расширилось. На западе его границы проходили по северу Англии, по реке Рейн в Германии, захватывали нынешнюю Францию, Испанию, Италию, весь обитаемый север Африки, вплоть до пустыни. На востоке граница шла по Дунаю, включая Балканский полуостров. Далее юг Крыма, ряд прибрежных территорий Кавказа, часть Армении, Малую Азию, Сирию, Палестину и Египет. Завоеванные народы часто бунтовали. Бюрократическое управление огромной страной из единого центра Рима становилось все более затруднительным. Под бременем собственного величия и размеров империя начала разрушаться. Виктор Маркович Живов, заместитель директора Московского института русского языка имени академика Виноградова и профессор университета Беркли США. Вашему вниманию предлагается третья его лекция из цикла «Новая эра. История византийской культуры». Предыдущие лекции опубликованы на сайте Радио Свобода. Виктор Живов.
1: Как христианство начинает существовать в империи? Как оно становится религией Римской империи? Это случается при императоре Константине Великом, который решил принять христианство и сделать его, ну, по крайней мере, главной религией своей империи. Как это случилось? Из-за чего? Это вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Во всяком случае, решение Константина принять христианство и признать христианство в качестве легальной религии не было политическим, потому что христианство в Римской империи начала IV века, когда правил Константин, отнюдь не было религией большинства, оно не пользовалось особым признанием ни в армии, которая делала императорами своих успешных военачальников, ни в римской элите. И трудно предположить, что Константин в 312 году предвидел, что христианство окажется унифицирующей и организующей империю сил. Как это часто бывает, события шли впереди концепции. В 312 году Константин, пребывавший со своим войском в Галлии и сражавшийся с германцами, выступил против Максенция, своего главного соперника и соправителя. Он разбил войска противника при Турине, после этого занял Милан и Верону и двинулся на юг. И решающее сражение состоялось у Мульвийского моста через Тибр на подступах к Риму. И вот накануне этого сражения Константин имел видение. На небе он увидел крест с надписью «Сим победише, хок винти». И, укратив этим символом христианства свои знамена, Константин разбил Максенция. Максенций утонул в Тибре, а Константин вошел в Рим. Через год, в 313 году, Константин вместе со своим соправителем Лицинием издает в Милане эдикт, который провозглашал веротерпимость и тем самым легализовал христианство. Я напомню, что при предшественнике Константина, императоре Диоклетиане, христианство подвергалось особенно жестким гонениям, как религия по самому своему существу нелояльной империи. Да? Христиане отказывались поклоняться императору, а такое поклонение было основным выражением лояльности.
3: С именем императора Диоклетиана связана идея так называемой тетрархии или четверовластия. Она состояла в том, что римский император должен был иметь равного себе соправителя в восточной части империи. И каждому из двух императоров также полагался напарник, готовый прийти ему на смену. Сам Диоклетиан добровольно передал власть соправителю и остаток жизни провел в поместье, сажая капусту. Дворцовые перевороты, интриги, политические убийства сотрясали в это время страну. Константин построил новую столицу, но официальное разделение Римской империи на восточную и западную произошло позже, при императоре Феодосии I, в январе 395 года. Виктор Живов.
1: К концу IV века при императоре Феодосии Великом, который правил с 379 по 395 год, христианство становится официальной религией империи. Вот что нужно сказать. Изучая восточное христианство, мы изучаем христианство Римской империи. Вот эту Римскую империю с определенного исторического момента называют Византией. Сами византийцы так себя не называли. Они называли себя римлянами, ромеями. И вплоть, по крайней мере, до начала XIII века, когда Константинополь был захвачен крестоносцами в 1204 году, они рассматривали свое государство как ту самую империю, которой правили там Цезарь, Август и Константин Великий. Ну, в определенном смысле это так и было. Византия, вообще говоря, это выдумка историков, которым государственная генеалогия византийцев казалась неубедительной. Ну и, конечно, опять же, она неубедительна. Она неубедительна в том смысле, что Византия, скажем, 12 века. Это государство с не очень большой территорией, в основном вокруг столичного Константинополя, с населением, которое говорит не на латыни, а на греческом, с христианством в качестве государственной религии. Ну, это мало напоминает империю Августа. Но ведь, скажем, и ранний республиканский Рим совсем не похож на империю Константина Великого. Константинополь был, в общем, необычной столицей для позднеантичного мира, для Римской империи. Может, это был город без храмов, то есть без языческих храмов. Так что само пространство в нем было устроено несколько иначе, чем пространство больших городов, старых городов Римской империи, таких как Рим, Александрия или Антиохия. Нельзя все же сказать, что Константинополь был такой христианской столицей, вовсе очищенной от язычества. Константин велел привезти туда статуи, собранные со всей Греции, так что изображения этих самых языческих идолов продолжали украшать город. И это вполне символично. разрыв с языческим прошлым отнюдь не был полным и окончательным.

0: замечательно.
1: В романе английского писателя Ивлена Во Елена, посвященном матери императора Константина Великого, рассказывается о том, как ею были обретены великие христианские святыни, крест, на котором был распят Христос, и гвозди, орудие этой казни. Все это Елена привезла, дальше я цитирую роман, Константину, которого нашла в его новом городе. Вокруг дворца с необыкновенной быстротой разрастались наспех создаваемые министерства. А сам Константин был занят сооружением памятника себе, порфировой колонны невиданной высоты на гигантском белом пьедестале. На вершине колонны он собирался водрузить колоссальную бронзовую статую Аполлона работы Фидия, которую недавно привез из Афин. Священные гвозди пришлись очень кстати. Константин только что велел отпилить Аполлону голову и приделать к его шее собственный скульптурный портрет в бронзе. Император как раз присматривал за изготовлением нимба, который должен был увенчать это сооружение. Один гвоздь и приделали к голове в виде луча, исходящего от императорской макушки. В последнее время Константин вообще стал проявлять большой интерес к реликвиям. Он привез даже статую Афины Паллады, которая стояла когда-то в Трое, и вмуровал ее в фундамент своего монумента. «У меня еще много таких же ценностей», — похвастался Константин. «Мне здорово повезло. Когда я заказывал фундамент, ко мне явился один торговец из Палестины с первоклассным товаром. Я, конечно, все купил, в том числе топорик Ноя, тот самый, которым он строил ковчег, алебастровый кувшинчик Марии Магдалины и много чего еще. И что же ты со всем этим сделал, сын мой? Это все там, в основании колонны. Теперь она будет стоять нерушимо. Гвоздям он просто не мог нарадоваться. Второй гвоздь он воткнул в свою корону, а третий отослал кузнецу и велел перековать на удила для своего коня». Виктор Живов.
0: Сохранялась имперская элита со своими навыками социального поведения, со своими представлениями о чести и достоинстве и со своей специфической образованностью, которая и служила главным признаком принадлежности к элите, тем знаком, по которому ее представители узнавали друг друга. Принимая христианство, члены этой элиты, в общем, нередко не собирались расставаться с привычным для них интеллектуальным миром. И они сохраняли чувство культурной общности со своими коллегами даже в том случае, когда те оставались язычниками. Конечно, они соблюдали новые христианские праздники, вероятно, они довольно часто ходили в церковь, но у них не было никакого желания, скажем, страдать или расставаться со своими любимыми книжками, со своими гражданскими законами, со своими юридическими процедурами. Не произошло с принятием христианства никакого разрыва в администрации империи. Они оставались более-менее теми же самыми. Прежде всего, эта преемственность реализовалась в сфере образования, в сфере того, что в греческом эллинистическом мире называлось «паидея». Вот, например, в середине III века, то еще до всякого принятия христианства, Улиан, он был грамматик, то есть учитель, я бы сказал так, средней школы в Оксиринхе, то есть в египетской провинции Римской империи, просит императоров тогдашних Галения и Валериана заплатить ему причитающееся ему жалование. Вот он пишет: «Ваше небесное всемогущество и ваша дружба с музами». И в скобках он вставляет: «Потому что Паидея, то есть вот эта самая образованность, сидит рядом с вами на вашем престоле, дает мне уверенность в том, что вы не пренебрегнете моей просьбой». Этот самый Улиан, мы знаем кое-что про него, он уже два раза через своего друга обращался к имперской бюрократии в надежде получить обратно свою зарплату, не получал. И вот теперь он прибег к этому. Чем это кончилось, мы не знаем. Но мы видим, на что он ссылается. На то, что он объединен с властью вот этой самой Паидеи. И после принятия христианства мы видим, как ставятся, скажем, памятники благодетелям различных городов, их правителям, да, губернаторам и так далее. И что на них пишут? Друг муз и любитель образования, он теперь, конечно, христианин, да?

0: этот способ говорить о власти, он сохраняется.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья».
2: Один из отцов церкви, святой Григорий Богослов, получивший блестящее светское образование, писал: «Полагаю, что всякий, имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только сию благороднейшую ученость, которая, презирая все украшения и плодовитость речи, берется за одно спасение и красоту ума созерцаемую, но и ученость внешнюю, которую многие из христиан по худому разумению гнушаются, как злохудожную, опасную и удаляющую от Бога. Но нужно признать глупыми и невеждами тех, кто, держась такого мнения, желал бы видеть всех подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть собственные свои недостатки и избежать обличения в невежестве». Виктор Живов.
0: Что это было за образование, которое сложилось еще в эллинистический период и было унаследовано христианской империей? Оно, как и сейчас, разделялось на начальное, среднее и высшее. Образование начиналось в мальчиков 7 лет. Иногда и девочки тоже получали образование. У них был учитель, так сказать, начальной школы, грамматист он назывался, грамматистес. Он их учил алфавиту, чтению вслух, письму и счету. После него начиналось среднее образование, которое осуществлял грамматикос, грамматик. Они читали тексты и их разбирали. Общение с текстами занимало там основное место, но туда входило еще 4 предмета. То, что потом в средние века обозначалось словом квадривиум. Арифметика, геометрия, астрономия и музыка. И это давало то, что по-гречески называлось «энкиклиос пейдея», то есть закругленное, круглое, полное образование. Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом. Он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному. Скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования, он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов? Мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов. Он давал образование с помощью еще 4 ассистентов. Он занимался этим в течение 40 лет. И мы можем посчитать, сколько человек получил у него образование, получается, что-то порядка 700 студентов. Конечно, он был не единственным софистом в столице Сирии.
2: В одном из сочинений Либания, речи к антиохийцам, заритеров, говорится о бедственном положении учителей. Теперь у них даже избушки своей нет, как сапожники живут в чужих домах. А если удастся кому-нибудь приобрести себе домишко, то он никак не может выплатить за него всех денег. Один имеет лишь 3 рабов, другой 2, а у третьего и того нет. Рабы эти держатся со своими господами дерзко и высокомерно. Бывало, риторы ходили к серебряных дел мастерам. Теперь же им приходится иметь дело с булочниками, которым они должны за хлеб. Виктор Живов.
0: Зачем это образование было нужно? Ведь сложилось оно в традициях античного ораторства. Оно шло, если угодно, от Демосфена. А какая нужда в публичном

0: публичном ораторстве в бюрократической империи? В общем, никакой, потому что городской совет – это не то, что городской совет в античных Афинах, которые решают вопросы афинской политики. Нет, теперь вопросы политики решают при императорском дворе, а на уровне городского совета, ну, решают, как благоустроить канализацию в городе. Конечно, и на эту тему можно произносить речи, мы даже знаем, что они произносились, но, скажем, в IV веке уже можно было быть вполне членом городского совета и при этом быть неграмотным. Так что не все были грамотны. Но, тем не менее, вот эта цепочка знания, цепочка образования соединяла империю. И путешествующий из места в место администратор, он знал, что он прибудет вот в этот далекий город на границах империи, и там он найдет местного знатного человека, с которым они будут беседовать вместе, ну, о чем угодно, о Платоне, или об Аристотеле, или о Гомере. Они выучивались этому способу рассуждать, не выучивались языку, потому что публичное ораторство или публичное писание, или что угодно, осуществлялось на аттическом греческом. Тот язык, на котором больше уже не говорили, он существенно отличался от разговорного языка. Владение этим языком было своего рода образовательным цензом.
1: Отношения между классическим, античным образованием и христианской верой были напряженными. Либани, из школы которого вышли будущие христианские святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, сам христианином не был и нередко выступал в защиту античных храмов, которым грозило разрушение. Виктор Живов.
0: Традиционное образование в Византии оставалось языческим. И они читали тексты античных авторов. Полное язычество. Конечно, это язычество там было в некотором таком износившемся от школьной зубрежки состоянии, но тем не менее, Либаний полагал, что только юноша, который с молодых лет, как он писал, поселил Демосфена в своей душе, цитирую, он будет думать, что его долг состоит в том, чтобы сделать города счастливыми, он будет радоваться, когда меч палача будет оставаться без дела, он украсит крепости прекрасными строениями, и во все время он будет оставаться слугой муз. Конечно, образованность вступала в конфликт с новым христианским этосом. Обладающий, по идее, гражданин, что он должен был чувствовать? Он должен был чувствовать прежде всего свое достоинство. Он должен был гордиться своей позицией в жизни, владеть собой и уметь внушить окружающим представление о своей власти, о своей независимости. А христианство ставило достоинство человека в зависимость от Божьей благодати. Проповедовало смирение, и оно утверждало, что Бог гордым противится. Из самых ярких высказываний такого рода содержится в акафисте Божьей Матери. Я сейчас прочту одну из песней этого акафиста. «Витии много обещаны, яко рыбы безгласны видим о тебе, Богородица». Много говорящие витии, риторы, мы видим ввиду тебя, Богородица, как безгласных рыб. Недоумеют Бог глаголути, како девою пребываешь и родите возможе. Не могут они рассудить и сказать, как ты, оставаясь девой, смогла родить. Мы же, таинству дивящейся, верно вопием. Радуйся, премудрости Божие приятелище, радуйся, промышление его сокровища, радуйся, любомудрецы, немудрые являющие. Любомудрецы – это философы, показывающие их немудрыми. Радуйся, хитрословесники, бессловесны обличившие. Радуйся, обличившие софистов, как бессловных. Радуйся, яко обуяша лютые взыскатели. Радуйся, яко уведоша баснотворцы. Ну, баснотворцы, эти самые поэты, они перед тобою увяли. Радуйся, афинейские пленницы, растерзающие. Радуйся, растерзав хитросплетение афинской мудрости.

0: Ну, конечно, этот акафист, он написан романом Сладкопевцем в новой, но требующей исключительно большого искусства стихотворной форме, не означает полного отвержения светского знания. Но он ставит это знание на подобающее ему место. Сравнительно с божественной мудростью, это знание, эта образованность занимает скромное место. Занимает скромное место, но это не значит, что отвергается. Потому что отвержение этого образования не было на самом деле возможным путем. Тогда нужно было бы его заменить на специфически христианское образование, подставить христианские тексты на место языческих текстов и точно так же разбираться с ними, как разбирались с языческими текстами. Какие христианские тексты? Библию, прежде всего. Но Библия была написана, как всем известно, на плохом греческом языке. Так что с точки зрения получившего знания отического греческого человека, учиться языку на основании Библии было невозможно. И тем не менее, несмотря на эту фундаментальную разность идеалов, христианство и традиционная образованность сосуществовали в Византии в течение многих веков. Образованность лишилась, вероятно, того нравственного престижа, которым она обладала в античности, но социальный престиж образованность сохраняла. И это отличало Византию и от Латинского Запада в значительной степени, и уж совсем отличало ее, скажем, от Киевской Руси или от других славянских стран.
1: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья». Звукорежиссер Наталья Белова. Ведущий Алексей Цветков.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Антиюбилей Леонида Утесова». Московский неофициальный вечер 1981 года. Запись подготовил Юрий Векслер.
3: Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов Союза писателей. Я, например, не писатель, но я член Союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член Союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню «Чудное мгновение». Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит «Чудное мгновение», это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно «Чудное мгновение», не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков, понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные дробятся царевым волнам. Это голос. Или на худой конец шапки прочь в лесу поют дрозды, понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда.
2: «Антиюбилей» Леонида Утесова. Впервые в эфире 25 марта 2005 года.
1: Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
4: Накрути граммофон!
1: Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. В 1981 году в Московском Центральном Доме работников искусств прошел вечер, который назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Друзья артиста отмечали некруглую дату – 86 лет со дня рождения Утесова. Вечер был неофициальный, почти домашний. И вот теперь, с опозданием в 20 с лишним лет, эта запись выходит в эфир. Ее подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер.

0: вел антиюбилей Утесова Александр Ширвиндт.
1: Это музыка «Одессит Мишка», потому что вышел Миша Жванецкий.
2: Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, а

0: теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает, нет, что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы не увидите, надо слышать, и перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик 5-6 лет, зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубля полтора? В честь нашей встречи, мадам. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке? Нету. Плоской? Нету. У вас же был? Нету, я сказал. Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет? Они говорят, нет. А вы мне не поможете? Они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Ну, не стесняйтесь, мне другой надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? А, это точно, кольцо, сустав, брюки серые обтрепанные. Ага, значит, это все-таки был я, извините, я тоже, да. У него печень, почки, селезенки, весь этот ливер он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории, у нас вчера возили в оперный. Внимание, катер маршал Катыхов через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. Никого, пустынный пляж, ветер свободно носится в голых ветках, прямые углы новых районов, параллельно и перпендикулярно, приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище? Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. О боже, сохрани этот город! Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет! Нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек степной и горячий, как летний помидор. И есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике, который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто. Это переживать за других. Браво.
1: Это письмо. Вот, я вынужден его прочесть, потому что у нас здесь ничего не может заваляться. Это руководство ВТО, копия Управления культуры Фрунзенского района. Мы, как честные люди, незаслуженно находящиеся на заслуженном отдыхе, не можем больше молчать. Мы считаем своим гражданским долгом написать это антианонимное письмо и передать его в антиюбилейную комиссию. В то время, когда вся наша эстрада под мудрым руководством дорогого Бориса Сергеевича Брунова двигается только вперед, ВТО не находит ничего лучшего, как устроить антиюбилей Леонида Утесова. На наших глазах проходил почти весь творческий путь этого артиста. Он построил свое благополучие исключительно на том, что его покойная жена, всеми любимая и уважаемая Елена Осина по сцене Ленская, прекрасно приготовляла фаршированную рыбу.

0: в скобках «фиш», но это не для нашей аудитории, которую с удовольствием ели такие люди, как Исаак Бабел, Михаил Зощенко, Николай Эрдман и еще один Исаак Дунаевский. Именно благодаря этим людям Утесов и завоевал популярность у зрителей. Обладая небольшой музыкальностью, при полном отсутствии вокальных данных и не получив специального хореографического образования, но владея каким-то невидимым магнитным полем, значительно раньше вошедшей ныне в моду Джуны, он сумел влюбить в себя многих. С уважением, народная мстительница РСФСР Мария Миронова, заслуженный мститель той же республики Александр Минакер. Подписи число.
1: Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе.

0: Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств. Утесова приветствуют артисты «Таганки» Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
1: Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь. Но разве в бельканоте счастье? Но разве в бельканоте счастье? У Черного моря Одесское море великих людей. Утесов тут ярким примером. В Одессе заплыв начал сей Одиссей, где Бабель работал гомером. Там Бабель работал гомером. Утесов, це ж море.
2: Знаете, наши друзья-поэты тоже хотят вас приветствовать.
0: Пародии Леонида Филатова.
3: Роберт Рождественский.
4: Да, дорогой мой, вы поете неплохо, но сейчас такое время, хоть тресни, чтоб тебя могла услышать эпоха, нужно петь лишь очень громкие песни. Что мешает вам, сомнения похерив, петь романсы, вдохновение утроив, о романтике озимых посевов, о героике высоких надоев? Чтобы песни отвечали по программе, только это глубоко между нами. Нужно петь не о прекраснейшей даме, а об Аме, дорогой мой, об Аме. Вы мурлыкать о любви не пытайтесь. Нам нужны сейчас глобальные песни. Подключайтесь, дорогой, подключайтесь. Мы найдем вам место в нашем оркестре.
2: Член художественного совета театра Андрей Вознесенский.
5: Вы пели не громко, поскольку не бас, но ваша галерка услышала вас. Такого накала любви и добра не знали Ля Скала, игра на пера. Мы ночью бессонной, с надеждой в очах, опять патефонный поставим рычаг, пластинки салонной послушаем шип, и сердце заломит, как детский ушиб, на кучу вопросов, как жить и как быть. Товарищ Утесов ответит: любить, и мы закиваем, за вами хоть в ад. Утесов, мы с вами, Утесов. Виват!
6: Значит, прежде всего, что такое союз писателей?
0: Литературовед и пародист Зиновий Паперный.
6: Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов Союза писателей.

Я, например, не писатель, но я член Союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член Союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню чудное мгновение. Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит чудное мгновение, это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение. Не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков. Понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос — это оскалы грозные дробятся с ревом волн. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды. Понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда. А весь вокал Леонида Осиповича, он просто исчерпывается одной фразой: «Товарищ, не в силах я вахту стоять», понимаете? Вот. Ну, не в силах так не стоит, то есть не поет. Так что я буду говорить, сущность Леонида Осиповича не в вокале. Другие грани. Вот. Вообще-то он такой многогранный, что о нем можно написать поэму «За гранью грань». Я такой о некоторых скажу. Ну, во-первых, популярные. Во-вторых, невероятно эпистолярные. Невероятно эпистолярные. Я за несколько дней пришел к Леониду Осиповичу, он показал горы писем к нему. Мы взяли наугад письмо женщины. Понимаете, завязка уже есть. Она пишет: «Не знаю, такой ли вы в жизни, как на сцене, но мне кажется, что вы можете расшевелить даже покойника. Подарите мне одну ночь, но такую, чтобы небу стало жарко, а главное, чтобы я забыла, что я педагог». Это совершенно... Я бы в жизни бы не сочинил сам, понимаете? Вот. Я только посоветовал Леониду Осиповичу это опубликовать в учительской газете. Теперь вторая грань Леонида Осиповича – это король смеха. Вот. Насчет смеха я хочу напомнить свое соображение, что некоторые думают, будто смех помогает нам жить и работать. Это они путают смех с песней, которая действительно нам строить и жить помогает, как это пел Леонид Осиповича и поет. Смех же помогает нам не жить и работать, а выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И тут я подхожу к главной, так сказать, грани Леонида Осиповича, то, что Леонид Осипович, конечно, поэт. Поэт. Понимаете, вот у Леонида Осиповича есть, а я должен сказать совершенно серьезно, что он очень щедро и гостеприимно дал мне все свои поэмы и стихи, чтобы здесь уже никакого, так сказать, сочинения с моей стороны нету. Вот мне очень понравились строчки из поэмы «Союзе писателей». Во-первых, прекрасно там начало. «Я дверь на улице Воровского открыть отмычкою спешу. Манеру эту я Воровского усвоил, я вам не скажу». Прекрасное владение стихом. И дальше. «Прекрасней моей музы нету, с ней миг свидания лови, не продается за монету, но отдается по любви». Что мне здесь нравится? Что мне, как говорят, так сказать, люди, греет в этом? Что у Пушкина, у Лермонтова, понимаете, вот муза там что-то такое подарила цивницу, понимаете, что-то какое-то неясное. А просто образ отдающейся музы у Леонида Осиповича. Очень смелый, понимаете? Смелый такой. И когда Леонид Осипович поет, мы это все слышим, но когда он пишет, он находится в таком экстазе, что ему не до грамматики. Не до грамматики. Например, «высоко чтя ваши старания, флаг дружбы высоко держа, люблю высокого я звания в родительного падежа». Понимаете, как надо волноваться, что так написать? Или вот из поэмы, вот, простите, посвященной мне, совершенно крылатые строчки. «Нынче праздник, Пасха, Сейдер, я в такие дни не лгу, как-никак окончил Хейдер, бышь всего лишь МГУ». Вот. Леонид Ильич пишет, как дышит. Понимаете, вот у Булата есть изумительное, там каждый, ну, правда, он слышит, но, в общем, смысл такой, что каждый пишет, как он дышит. Вот как Леонид Ильич дышит, так он и пишет. Я послал Леониду Ильичу свою книжечку о чайке. Простите, что я ввинчиваю, так сказать, себя в этот юбилей, но дело в том, что Леонид Ильич мне ответил таким стихотворением. «Театром Горького зовут, на занавесе чайка».

0: Я не пойму, в чем дело тут, паперная отвечайка. А в Горьком на автозаводе машина «Чайка» выпускается. Для Антона Павловича вроде компенсация получается. Вот. И, значит, заключая, мне хочется сказать, что Леонид Осипович – это наша гордость, наша радость и наше хорошее настроение. Кстати, когда я сказал, что хорошее настроение, я сидел сейчас, есть такая рабочая комната писателя в ЦДЛ. Я открыл нашу родимую большую советскую энциклопедию и прочитал, что такое настроение. Это общее эмоциональное состояние человека, которое вызывается какими-либо объективными причинами. Поэтому, если у вас какое-то настроение просто так, беспричинный смех, это уже не подходит. Вот. И конец там очень мне понравился. Обусловленность N, то есть настроение, объективными причинами подчинения его объективным закономерностям не исключает возможности и необходимости для человека владеть своим N. Не допускать несоответствующего общественным требованиям выражения его. То есть N. Преодолевать возможное отрицательное влияние N на выполнение задач, которые стоят перед человеком. Понимаете? То есть, например, если человек скажет, что-то мне взгрустнулось, то он уже мешает выполнению задач, которые стоят перед ним. И вот когда я думаю, что такое Леонид Осипович, я придумал такое определение, что Леонид Осипович – это хорошее настроение. А живой человек с плохим настроением – это такой же абсурд, как мертвый человек с хорошим настроением.
1: Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств.
2: Наш дорогой, мы сегодня перезямовали еще один зяма – герб.
3: Никаких достоинств твоих я перечислять не буду. Было бы прекрасно поговорить о твоих очаровательных недостатках. Мне обидно, что когда я привожу тебе какие-то милые наблюдения из Одессы, ты потом их выдаешь за свои. Обидно. Но я на всю жизнь очарован южно-русским сдвоенным «Н». Его не существует. Оно нужно для слова «юность». Только в этом слове оно есть. Не об этом речь. Речь о том, что ты вся наша жизнь. Давай, мой мальчик, давай, дорогой.
4: Твой девятый десяток подошел к середине. Дни бегут, что же годы летят. Но чем испытаний дар, и чем слава старине, тем оно драгоценней сто крат. Нынче редко

Твое узнаю, ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе, там на природе в некотором роде. Вот что он значит для меня, голос.

16 лет тому назад был мой юбилей, мне было 70 лет. Я сидел, выходили люди, говорили мне какие-то ласковые, дружеские слова.

0: Говорили, что я замечательный актер, что я чудесный певец, что я очаровательный человек. Я сидел, думал, товарищи, вы немножечко врете мне, наверное. А вообще, почему вы мне все это сразу в один вечер выдаете? Почему вы мне не выдавали это за всю мою жизнь понемножечку? Я был бы моложе и здоровее. Но вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди. Потому что из всех живущих на Земле существ только человек знает, что такое юмор. Надо уметь смеяться даже над своими поступками. Я сейчас вышел. Программа была длинная. Огромная программа. Я вышел и подумал. Надо мне начать с одной фразы. Существует на одном языке такая фраза. «Вусе зыберек исцу». «Все, что больше, то лишнее». И вот я решил, что, может быть, я и есть то, что больше и что лишнее. Я вспомнил старый одесский анекдот, поскольку это антикварный магазин. Значит, это антикварный рассказ. Идет в Одессе по улице человек. А в Одессе в то время было очень много греков. Навстречу идет грек. Человек отнесет пакет какой-то. Грек спрашивает, что не соки? Он говорит, рыбу. Рыба не соки. Какая рыба не соки? Он говорит, кефаль, кефалика. Первая рыба света есть, кефалика. Что будете делать, кефалика? Он говорит, сварю. Услыхал грек, сварю, свалился в обморок и лежит. В это время другой грек идет, увидел этого лежащего, говорит, что он делает, что такое? Почему, папа, я не лежите? Обморока, что было? Он говорит, ну я иду, несу пакет. Он навстречу, спрашивает, что несу? Я говорю, рыбу. Он спрашивает, какую? Я говорю, кефаль. Он спрашивает, что делать буду? Я говорю, сварю. Он услышал, сварю, вот свалился, лежит. Тот грек говорит, что вы говорите? Кефалика варихи. Кефалика первая рыба света ест, и не за кефалика варихи. Кефалика надо за реки. Надо взять кефалика, надо заровня взять. Положите кефалика, эна, диа, триа, тесла, пенте, положите, и на заровня поставить. Она там жарится, ровненный такой, красивый, хороший. И так взять такой себе сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Потом барабанское масло поливать, маслинка поразить. Так, так, так, так, так, так, так, здесь. Потом взять ножик так порезать. Раз, так, так, так, так, так, так, так, два, так, так, так, так, так, три, так, так, так, так, четыре, так, так, так. Потом взять и так ротье положите. Она так идет, идет, идет. А тот грек, который упал, поднимается и говорит, лимон! Лимончик надо, лимончик! Так вот, я себя сегодня почувствовал в роли лимончика. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
1: Вы слушали запись «Утесовского вечера», который состоялся в 1981 году в Москве, в день 86-летия артиста. Спустя год Утесов умер. Запись подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрецца, редактор и ведущий Игорь Померанцев.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних,

0: сторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Голосовой помощник «Радио Свобода».
5: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
4: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
5: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
4: Свобода становится еще ближе.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и граждане.

0: Гражданские активисты.
1: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
0: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии и еще

0: еще четверым. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
1: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается баймакское дело, возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще четверым, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марьяна.
0: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники, для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
2: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова,

0: по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор все еще не прекращено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
1: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
0: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы Башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организации «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: А, то есть это было сделано для запугивания? Чтобы не выступали, условно говоря.
0: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
0: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций.

0: чтобы сзади, потому что были уже такие президенты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или все, черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, и все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни. Но он не был организатором. Вследствие, сколько мы уже, вот только этому Оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий. Ничего нет.
1: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 ответ, человек.
0: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якупова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
1: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
0: Как мы знаем, в начале прений, в июле, гособвинение потребовало всем четырем, всех четырех приговорить по статье, по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть 1, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом выборы прений закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
0: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняет какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах кирхельных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Ну, вообще, они были, допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Еще когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульеваева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов, поймавшего дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, вот и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
0: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным, приговор может еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. И пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена производственному процессу.
1: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
0: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
0: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает о баймакском деле. заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и Полказов.
2: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске, внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут

0: Марьяна Тарачешникова на видеосвязи с нашей студией, криптоэксперт Алекс Спектр. Алекс, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала.

0: криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
0: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел 10 долларов, 20 долларов. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее,
1: Солидаризироваться, скорее всего.
0: многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в материалах тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа
1: Да.
0: вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных с их точки зрения граждан, и то, кто им донатит. А потом пытались, ну просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос.

0: очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
1: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет? Не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
0: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
1: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда, но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. Что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства. И новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького,

0: как клиента из России, то значит, они нарушали европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR. Это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот этот вот ключевой вопрос, сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей. И вообще теперь в Россию что, если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Но, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть, если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например, не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать, и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаемо. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже, для естественного, телефон уберите. Видео...
3: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
6: Вы что творите-то, а?
5: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
7: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
5: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
8: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
5: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
9: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
5: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то? по контрактам.
4: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок слэш набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в три года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
4: Да нет, вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
4: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человека пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление, как это было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
4: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
4: Это... устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
4: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает

0: лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в
0: Как
1: виду
0: про Алиса и
1: офицеров?
0: Кот. Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях
1: Ну,
0: и обставляем захваченные дома местных жителей.
1: по
0: Ир.
1: этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
0: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся в каждый в своем репертуаре. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуются, с большой выгодой для себя.
1: То есть...
0: Очень, очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь, уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Я вам сейчас такое покажу, офигеете!
5: Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции. И теперь пытаются снять с выборов.
6: Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
7: Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
5: Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
4: Я вам сейчас такое покажу, офигеете! Кто-то может сказать, вот это живут же люди, вы посмотрите, какая красота, уточки, да в огороде. Только, ребят, имейте в виду, это не рукотворная ситуация, это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
5: Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей полезности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов в парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы.

0: Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
1: Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. То, что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
0: На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
2: В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
3: Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался, никаких заявлений не сделал. Это очередные грязные провокации со стороны «Единой России», со стороны жуликов и воров.
2: В КПРФ назвали задержание Николая Бондаренко политическим преследованием.
4: На каком-то аккаунте Николая Бондаренко, который он не администрирует и который на него официально не зарегистрирован никак, была размещена информация, связанная с определенными личностями, и что это пропаганда вот этой террористической организации и так далее.
2: Николай Бондаренко – один из самых известных российских депутатов, активных в соцсетях. Коммунист из Саратова получил популярность после жесткой критики пенсионной реформы. Он спорил с единороссами в областной думе, участвовал в протестах и даже пытался прожить месяц на 3 500 рублей. Именно на ту сумму, которую тогда называли «достаточной для пенсионера». Его YouTube-канал «Дневник депутата» собрал больше 1 000 000 подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
5: У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
2: Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2021 года его задержали после участия в акции в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко связывал преследование в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
6: Я в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо поехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
7: Помещение, телефончик включайте.
6: Чего?
7: Съемка запрещена, помещение для полиции.
2: Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
3: Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которому теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
2: Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
8: Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
2: В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай как просто, неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски уходили один за другим.
9: А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян из какого, из моего кармана платят, таких как я? И замкаде вот это бесконечное, 140 миллионов, прозябающее в страхе, без уверенности в завтрашнем дне. Это они все платят.
10: КПРФ платят, мне тоже не очень нравится.
2: Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году

0: партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
1: Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
2: Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. У Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен миллионам человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, ну, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такой есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ, кандидаты, ну, эти планы нарушают.
1: Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Но если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
3: Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте, в, ну, не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на вскидку говорить, но, тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще, может быть, нужно властям? Они прекрасно понимают, они видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте, и что он умеет делать с Ютубом, и как он этот статус депутата, и умение работать в социальных сетях, как это объединяется, и получается довольно неприятную и не самую взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже так и все в России пытается нащупать, что можно, где красные линии, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, публично заявляет вся верхушка КПРФ, там практически весь федеральный список, он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
1: Ну и да, правда, вдруг мегафон перенесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссий, такой себе получился бы созыв, ну или получится, в крайнем случае. Давайте, по крайней мере, об этом в будущем режиме будем говорить. А с нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну, вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле. То есть отправили его в другой округ. Он выдвигался не по Саратовскому, он выдвигался в Пермском

0: Приморском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели Единая Россия вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
1: Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили. Но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина. А Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный. И он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех. И Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает. Прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий. Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура, это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает, сам Володин, но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да, и поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
0: Ну, вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор. И Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с Единой Россией конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
2: Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет. Конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае Мария Прусакова, молодая руководительница отделения. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, в Пермский край, да, и Удмуртию, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать, да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия – это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот. Но, на мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
0: Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
1: Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверен, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней, и снижение социальных расходов, и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что судя по всему, потому что снял яблоко, и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет к КПРФ, и это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпинов, для военных, для зэков, ну вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. да, КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому, ну не надо это Кремлю, вот и все.
0: Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, от КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии, как вы думаете?
3: Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы навес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с Яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому как бы видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, а выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
0: Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону, это такая легенда Ютуба, и еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского, такой вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, надо сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса «Ай, как просто», и в частности, гостя спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии, и потом ее обсудим.
4: Я все-таки считаю, что Единая Россия за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
5: Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата, в общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались, ваша цитата, это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые, и цитата, вас цитирую, «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом так, и террористом».
4: Владислав, я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 300 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить правильно. То есть, если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
5: Так я об этом и сказал.
4: А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения – просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
0: Михаил, как вы думаете, вот и в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобные решения о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решений? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
3: Ну, я уже говорил, да, что главный риск для власти в случае с Николаем Бондаренко это не то, что он своей кампанией прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти это если Бондаренко попадет в парламент. Это риск и для власти, это риск и для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своей этого были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть чтобы бы он старался, всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионе.

0: регионах, федеральный, да, вот этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного практически большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да. Вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется от своего лидера как бы и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать, ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же самый.
1: Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в Ютьюбе и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй,
0: согласиться с этим. Я еще добавлю, как бы это важно. То есть я с Николаем общался один раз в 2021 году. Он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году. Мы записывали ролик. Как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале. Ну, в общем, из общения тогда с ним и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого, что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
1: Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем у такого этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И «Новая газета Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
3: Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
2: 14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
4: Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. Как душили в 90-е, так продолжают.
2: В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
5: Смотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит: так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
2: За так называемую экстремистскую символику повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. «Новая газета Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать.

0: в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики, связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина, Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Верстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанные с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписи и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
1: С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
2: Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит, да, есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше. Есть кремлевские технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там, даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная, я бы не сказал, что тут есть общая какая-то история, кроме одной. Что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет, вот только яблоко осталось.
1: Всех угодных, Максим, простите, вынужден нас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода, там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
6: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
5: Давайте начнем с результатов праймерис, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2.5 месяца. Последний праймерис в середине сентября. В минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
6: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймерис, на республиканских праймерис, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл. Он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушается его не так сильно.
5: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
6: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят, или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
5: Окей, тогда

0: Давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
1: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерих Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа,

0: человек, который с родителями и ребенком совсем маленьким переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание, его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды, у него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии. И оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал 16 миллионов долларов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис, даже сенатских, это огромная цифра. И проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов. Тем не менее, она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
1: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет.
0: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность в сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
1: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
0: Мне кажется, что нет особых из этого вывода, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
1: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймерис демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48-43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
0: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. за последние четыре выборов два раза был большой сдвиг

0: сторону демократов, два раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтола, она тоже, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующий членом Палаты представителей. Там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор ни смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
1: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
0: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот два раза из последних 4, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтол, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
1: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6 – это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
0: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в Палате представителей демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
1: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе, худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль-Саед. Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
0: Абдул Эль-Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный, я не знаю, коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдул Эль-Саед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, это вот этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это шанс, это штат, который примерно 50 на 50, из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул Эль-Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирателей,

0: избирательную кампанию. Это было заметно в демократических праймерис. Он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах. Тем больше к нему будут относиться нормально. Что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат. Соответственно, его популярность будет расти.
1: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе. Это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
0: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
1: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатор от Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают наоборот одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным. За этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свой бальный зал и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пи-Ви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х.
2: You mean Pee-Wee Herman? Pee-Wee Herman look-alike?
1: Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссофа из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история... Она важна, это не просто выяснение отношений, а отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
0: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет, это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
1: Да-да-да. Но... Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
0: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который... пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайдов, и там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 2024 года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп. Это человек бархатное дело. Я даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс, то, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущей, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет. Она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но, по-видимому, она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы, человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
1: Оссоф, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
0: Ньюсом ведет Твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, как бы такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, ну, там какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит, это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитают президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он как бы считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но Оссоф сказал другое. Он как бы каждому дал понимать в меру его испорченность.
1: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговора в предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоф вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
0: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссоф будет задавать вопрос, есть у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах. И мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии, его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это, и он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы вот, сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я как бы тоже сопротивление.
1: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке, для политика в Америке, какой допустимый есть уровень скандалов, и это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
0: Я бы сказал, что вот то, что сказал Оссоф, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене, ну и что, что, ну и что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе. Мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно, ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Оссофа обвинили в нарушении там каких-то норм. Например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене. Вот тогда это казалось лицемерие и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Оссофа в том, что тот бьет ниже пояса. Ну да.
1: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Оссоф Ньюсом сейчас в топ-3 вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
3: I have a local city councilman that has this saying woke one was crazy.
1: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
0: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться в центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной, и мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее. про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полицию финансирования, может быть, иногда некоторые вещи...

0: пище «Волк», зашли слишком далеко. Это мы еще от нее услышим не раз.
1: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до начала, до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
18: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
17: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
19: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
20: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
19: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
20: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
19: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
20: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
16: Говорит радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
21: Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 21 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в результате российских ударов пострадало уже около трети жилых домов. Владимир Зеленский вновь призывает партнеров Украины оказать помощь ракетами для комплексов ПВО. Правозащитники отмечают всплеск обращений от граждан России, которых силой заставляют подписать контракт с Министерством обороны. Россия отрицает план осенней мобилизации теперь на уровне своего представителя в ООН. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент Курултай. Депутаты будут избираться только по партийным спискам. Также сегодня.
22: Понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто соединят. Говорю, ну тогда президента СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю, Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился.
21: Человек, закрывший путч ГКЧП. Георгий Урушадзе о том, как он первым дозвонился Михаилу Горбачеву в Форос. Число жертв российского ракетного удара по Киеву в ночь на четверг за минувшие сутки выросло до 17 человек. Десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались вчера весь день. Некоторые пожары удалось потушить только сегодня. В городе объявлен траур по погибшим. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за время войны в столице Украины повреждено уже около трети многоэтажных жилых домов.
23: Повреждения разной степени получили около 4000 домов. Это существенно, потому что пострадал в той или иной степени каждый третий дом в Киеве. В городе в общей сложности 12 тысяч домов.
21: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удар по Киеву и вновь обратился к западным партнерам с просьбой помочь ракетами для комплексов ПВО, подчеркивая, что Украина не просит о подарке, и что партнеры, по его данным, необходимыми ресурсами.

0: ресурсами обладают.
1: Если крылатых ракет при этом ударе было сбито около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нам необходимы ракеты для патриотов, и это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы доводим до них эту нашу потребность, и мы знаем, что партнеры ее восполнят в состоянии. Мы не просим подарков, Украина готова покупать оружие. Важно, чтобы были решения, соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
0: Это было обращение президента Украины Владимира Зеленского. «Время свободы» — правозащитная организация «Идите лесом», помогающая гражданам России избежать отправки на войну в Украину, заявила о всплеске обращений россиян, которых пытались заставить подписать контракт с Министерством обороны. В ряде случаев это происходило, когда их под разными предлогами задерживали в результате облав, угрожая в случае отказа уголовным преследованием и другими неприятностями. Обращения поступают из самых разных регионов. Вот что говорит пресс-секретарь «Идите лесом» Иван Чувеляев.
2: Прежде было сильно меньше подобных обращений, потому что этот рост мы фиксируем в течение не то, что там последней недели, предположим, а последних месяцев. И, собственно, главное, что надо понимать, что если сейчас 14, значит, дальше, через неделю, будет еще больше. И, в общем, на сегодняшний день можно говорить, что в обществе есть паника, которая базируется на двух вещах. С одной стороны, на страхе перед мобилизацией, который очевиден. И с другой стороны, на том, что не очень понятно, а как действовать в связи с тем, что не только будет мобилизация, но еще в связи с тем, что уже сейчас происходит, собственно, тоже который месяц, облавы в малых городах. И ничего не страхует от того, что эти облавы будут расширяться, и что они расширятся до не только малых городов, но и, например, Москвы и Петербурга. Но, еще раз повторю, то, что мы всегда говорим во время всех облав. Бить тревогу надо настолько рано, насколько это возможно. Потому что задача раньше военкоматов, теперь, к сожалению, еще и ментов, отправить человека в армию настолько быстро, насколько это возможно. Задача близкого и самого, собственно, пойманного человека – бить тревогу настолько рано, насколько это возможно, пока они еще не отправили вас в часть, пока еще нет контракта, пока еще вы не находитесь там, откуда вас выцарапать будет тяжелее.
0: Это был пресс-секретарь правозащитной организации «Идите лесом» Иван Чувеляев. 19 августа Федеральная таможенная служба России сообщила о резком увеличении потока желающих пересечь границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс». По данным службы, их было более 20 тысяч за сутки. Правда, грузинская сторона утверждает, что границу в этот день пересекли меньше 8 тысяч человек. Проект «Релокац», который предоставляет свои услуги тем, кто хочет эмигрировать, связывает увеличение потока пересекающих границу Грузии и россиян с возможностью мобилизации в России после сентябрьских выборов. Эту возможность вчера комментировал представитель России в ООН Василий Небензя. Увидим, что будет после выборов. Я бы не говорил, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию. Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что в нынешней обстановке происходит с мобилизацией в Украине. Так что о мобилизации в России не беспокойтесь. Официально уже много раз говорилось, что массовая мобилизация нам сейчас не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но увидим, что будет после выборов, и кто из нас прав, а кто нет. Это был посол России в ООН Василий Небензя. Сложности с набором личного состава вооруженные силы Украины, на которые он пытался указать, хорошо известны, и дискуссия о том, как должна быть реформирована система призыва, идет уже не один год. Предлагается, в частности, сделать украинскую армию контрактной, четко определять сроки ротации войск на фронте, снизить мобилизационный возраст. А Алексей Резников, который был министром обороны Украины в момент российского вторжения и занимал этот пост до сентября 2023 года, в интервью украинской службе «Радио Свободы» выступил за призыв в армию и мужчин, и женщин, по примеру Израиля. Верховная Рада должна решить и внести изменения в законодательство, согласно которым всеобщая обязанность защищать страну будет относиться ко всем гражданам Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Нужно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые для женщин подходят, и что

0: им не нужно будет идти на поле боя. Они закроют много позиций в тылу и по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту. Но вопрос в том, готово ли общество сознательно сейчас заявить: «Да, мы, как Израиль, можем выжить, только если каждый поймет, что должен защищать Украину».
1: Что треба захищати Україну.
0: Мнение бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы. В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве и шпионаже в пользу России задержан 27-летний предприниматель Владимир Теслов, имеющий двойное российско-австралийское гражданство. Теслов был задержан вчера в пригороде Брисбена. По словам представителя федеральной полиции Австралии Крисси Барретт, арестованному может грозить до 20 лет заключения.
2: In October 2024, the man traveled to Russia.
3: В октябре 2024 года этот человек отправился в Россию, где, предположительно, прошел военную подготовку, после чего вернулся в Австралию в декабре 2024 года. В Австралии, по данным следствия, он поддерживал контакты с лицами, которых считал связанными с российскими спецслужбами. В мае 2025 года он отправился в Украину, где вступил в украинские вооруженные силы, получив доступ к информации, касающейся военнослужащих, подразделений и мест дислокации. Впоследствии он передавал или пытался передать полученную в Украине информацию лицам, которые, по его мнению, действовали от имени российских спецслужб.
0: Это была представитель федеральной полиции Австралии Крисси Барретт. По ее словам, цитата, «на данном этапе нет никаких оснований полагать, что существует или существовала какая-либо угроза для Австралии, однако расследование продолжается». Вы слушаете «Время свободы». После объявления президентом США Дональдом Трампом тотальной экономической блокады Ирана, цены на нефть на мировых рынках вновь подскочили. Министр торговли США Скотт Бессент в ответ выразил мнение, что рынки неправильно интерпретировали развитие событий и, кроме того, открыто дал понять, что Вашингтон ждет от своих партнеров безоговорочного участия в этой блокаде. Я не знаю, почему в этой ситуации цены на нефть подскочили, потому что на данный момент, если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, как этого хочет президент, это, вероятно, будет означать, что крупномасштабного возобновления боевых действий не произойдет. Но я хотел бы подчеркнуть, что пока это лишь один из рассматриваемых вариантов. Мы контролируем пролив, мы можем продолжать это делать на южном маршруте, так что, мне кажется, нефтяные рынки неправильно интерпретируют, что означает экономическое давление. Экономическое давление означает, что мы призываем всех наших союзников к величайшей скоординированной экономической изоляции в мировой истории. И мы прямо им говорим: либо вы с нами, либо вы против нас. Это был министр торговли США Скотт Бессент. Стратегическим партнером Ирана является Китай, который выступает против резких шагов США в отношении Тегерана, призывая к немедленному окончанию боевых действий между двумя странами. О том, может ли позиция Пекина серьезно повлиять на эффективность вводимых против Ирана Соединенными Штатами драконовских, по выражению Трампа, санкций, я беседую с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Очень многие сейчас подчеркивают, что большая часть иранской нефти отправляется именно в Китай. Для Китая, я думаю, что Иран — это, в общем-то, довольно большой рынок и для его товаров. Означает ли это, что, ну, в общем-то, фактически вот эта экономическая блокада, которую сейчас хотят США, сводится на нет именно из-за позиции Китая?
4: Я думаю, во многом это риторические приемы повышения ставок перед будущей встречей Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на середину-конец сентября. Поэтому, я думаю, мы услышим еще очень много таких заявлений в адрес Китая. И по другим направлениям, не только по Ирану, будут обвинения в нарушении прав человека. Ну, то есть, мне кажется, придумают еще много чего, потому что пока, насколько я понимаю, прогресса в переговорах между США и Китаем не видно, по крайней мере, публично. Я напомню, что после прошедшей встречи Трампа и Си были созданы две комиссии, одна по инвестициям, вторая по торгово-экономическому сотрудничеству. Вот пока мы не слышим ни о каких результатах, о том, что стороны достигли каких-то понятных правил, понятных регуляций, в рамках которых они будут существовать следующие несколько лет. Поэтому здесь

0: Во-первых, это риторика. Во-вторых, да, действительно, главный покупатель иранской нефти – это Китай. Но с Китаем ситуация сложнее. В Китае это покупают частные независимые самовары, которые к государству не имеют практически никакого отношения. Поэтому здесь действительно в какой-то степени они могут самостоятельно либо снизить поставки из Ирана, либо увеличить поставки из Ирана. И вот здесь мы видим ситуацию, при которой, кажется, пока все-таки сами китайские частные вот эти компании делают выбор не в пользу Ирана, потому что прямо сейчас, условно, российская нефть и дешевле, и менее рискованная. Поэтому здесь есть и частный интерес, который не нужно списывать со счетов, а Китай в политическом плане продолжает поддерживать Иран, но, опять, не очень вкладывается в это.
1: Но вы упомянули о повышении ставок накануне возможной встречи в сентябре. А не приведет ли это повышение ставок вообще к срыву такой встречи? Потому что, в общем-то, Трамп заявляет очень резкую позицию.
0: Да, это очень резкая позиция, но она не несет какого-то понятного наказания. То есть позиция такова, а что, если Китай этого не сделает, а что, если Китай сделает иначе? Вот что за этим следует дальше? С пошлинами, ну, кажется, уже не сработает, потому что пошлины уже повысили несколько недель назад. Какие-то новые санкции, это сорвет весь предыдущий механизм, вот как раз переговорный. И не очень понятно, а что американцы сделают в ответ, если китайцы их не послушаются. То есть, действительно, каких-то сейчас эффективных и, главное, быстрых инструментов давления на Китай, ну, кажется, пока не существует, поэтому пока это все-таки риторика, и давайте отметим, что китайцы к ней относятся как к части театрального представления. То есть все знают, что Трамп такой, он такое говорит, ну, пускай говорит, главное, чтобы ничего не подписывал, или главное, чтобы не вводил каких-то новых механизмов повышения пошлин, тарифов. И еще одна важная задача, а кто это будет делать, потому что тарифы и пошлины можно вводить, но как контролировать, как их отслеживать, как оказывать давление на китайские компании, это еще одна большая история, которую за месяц даже реализовать невозможно.
1: А Китай какие-то официальные заявления все-таки делал, ну, скажем, от имени Министерства иностранных дел?
0: Из последних комментариев Министерства иностранных дел формулировки остаются теми же стандартными. Китай приветствует завершение конфликта миром, Китай поддерживает суверенитет Ирана, и Китай не является стороной конфликта. То есть это такие стандартные фразы, стандартные формулировки, которые китайские чиновники в целом озвучивают еженедельно по любому другому конфликту в мире. То есть опять стандартной какой-то реакции, какого-то специального заявления китайцы не выпускали.
1: Моим собеседником был китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексей Чегодаев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент страны Курултай. 145 депутатов будут избраны исключительно по партийным спискам. Голосование в одномандатных округах теперь в Казахстане не будет. В избирательном бюллетене указаны 7 допущенных к выборам партий, а также есть графа «против всех». Замена двухпалатного парламента на однопалатный – один из ключевых этапов политической реформы в Казахстане, проводимой президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ее рамках произошло фактическое обнуление его собственного президентского срока. Токаев вновь сможет баллотироваться на выборах главы казахстанского государства, которые состоятся в 2029 году. Мой собеседник – независимый политический обозреватель, специалист по странам Центральной Азии Мирхат Шерибжан. Для чего Касым-Жомарту Токаеву понадобился именно однопалатный парламент?
2: Ну, мне кажется, здесь в первую очередь попытка избавиться от старой гвардии. От гвардии, которая ассоциируется с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однопалатный парламент, здесь фишка состоит в том, что больше не будет кандидатов независимых, не представляющих каких-либо партий. Все, значит, кандидаты будут выдвигаться партиями. И, как обычно, эти партии уже ясно, что все практически лояльны самому Токаеву. Почему он сделал это однопалатным, сказать трудно, но самое главное – это то, что это сильный ход для того, чтобы, во-первых, сократить количество парламентариев и избавившись при этом от старой гвардии, которая всегда была ассоциирована с бывшей правящей партией Нур-Отан. Нур – это

0: это Нур-Султан, свет с арабского языка. Отан – это родина. И многие, не только партии, банки и другие учреждения в эпоху Назарбаева начинались вот с этой Нур, потому что его звали Нур-Султан. Ну, это такой ход для того, чтобы вообще все, что связано с Старой гвардией, ушло в небытие, так скажем.
1: Ну, а насколько она сейчас влиятельна? Ведь все-таки Токаев у власти уже не первый год.
0: Старая гвардия же осталась все равно. После январских событий 22 года партия стала называться «Аманат». «Аманат», кстати, не очень удачное название, потому что оно, с одной стороны, ассоциируется с преемственностью поколений, передачей, значит, наследия от одного поколения к другому, но основное значение – это заложник, историческое значение слова «Аманат». Но вот сейчас, в июне 26 года, «Аманат» вошел в партию «Адлет», «Справедливость», созданную сторонниками Токаева. То есть теперь уже партия не переименована, а создана новая партия «Адлет», созданная именно сторонниками Токаева, в которую вошли вот остатки этого «Аманата», то есть бывшего Нур-Отана.
1: И вот, судя по сообщениям в прессе накануне этих выборов, у этой партии «Адлет» довольно высокие показатели, если не очень высокие показатели поддержки. Это, так сказать, нарисованная поддержка или действительно Токаеву удалось создать партию и способствовать ее популярности?
0: Я не думаю, что это на самом деле является таким показателем, который действительно отражает состояние дел. Очень чрезвычайно важный фактор и важный фон этих выборов, о котором нельзя забывать, практически одновременно с подготовкой к голосованию резко усилилось давление на независимую и критически настроенную журналистику. За несколько недель до выборов сразу несколько известных журналистов, независимых журналистов и политических комментаторов оказались под уголовным преследованием, ограничениями или судом. Это все сейчас то, что Токаев назвал созданием нового Казахстана в свое время, напоминает ту же старую дубинку, если говорить старыми казахскими пословицами. Та же старая дубинка, только в левой руке. Вот Комитет защиты журналистов и ряд международных правозащитных организаций уже назвали происходящее предвыборным давлением на независимых журналистов. Ну вот Лукпан Ахмедьяров, один из лучших и известнейших независимых журналистов, стал фигурантом уголовного дела. Ему запрещен выезд из страны. Под уголовным преследованием и запретом на выезд находится также журналистка известнейшая Динара Егеубаева. Причем с Егеубаевой выглядит особенно показательная ситуация. После ДТП, дорожно-транспортного происшествия в конце июля, с участием ее автомобиля и велосипедиста, дело сначала рассматривалось как административное, потом оно впоследствии было переквалифицировано, стало уголовным. А сама журналистка считает произошедшее провокацией, и она смогла достать видео с камер наблюдения ближайших зданий, где показано, что, в принципе, не она наехала на велосипедиста, а велосипедист наехал на ее автомобиль. Еще одна журналистка, Александра Алехова, тоже оказалась под прессингом. 4 августа, вот буквально в этом месяце, ее приговорили к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения наказания на 5 лет. И ее дело связано с публикациями, после которых ее обвинили в распространении персональных данных. А, еще один, кстати, политический обозреватель Азамат Умаров вообще был арестован и находится под следствием на данный момент. Это вот показатель того, как на самом деле выглядит ситуация. И совершенно ясно, что, естественно, эта партия, скорее всего, выиграет эти выборы. Но не потому, что за нее проголосует большинство, а потому, что она, ну, как и в старые назарбаевские времена, будет сделано все, чтобы она была объявлена победительницей этой партии. Вот так скажем.
1: Ну, а Токаев добивается того, чтобы эта партия получила конституционное большинство в Курултае? Вы упомянули о том, что сейчас все партии, которые имеют перспективу пройти в парламент, так или иначе ему лояльны, но все-таки вот он делает на это ставку, на ваш взгляд?
0: Ну, конечно, делает. Он, дело в том, что все методы, которые он использовал, административный ресурс, зачистка журналистского поля, информационного поля и все остальное, это как раз вот те методы, которые гарантируют то, что эта партия выиграет и займет большинство. А те партии, которые считаются оппозиционными, практически все партии, они лояльны самому Токаеву. Ну, как это всегда было вот в странах Центральной Азии после того, как они обрели независимость в 1991 году.
1: Предстоящие в Казахстане выборы в Курултай мы обсуждали

0: независимым политическим обозревателем, специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шерибджаном. Ну и последняя тема. Сегодня 35-я годовщина окончательного провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Первым об этом публично объявил юный тогда ленинградский журналист молодежной газеты «Смена» Георгий Урушадзе, сумевший дозвониться Михаилу Горбачеву в Форос, где первый и последний президент СССР удерживался в изоляции все три дня путча. Это был очень важный разговор, отмечу это хотя бы потому, что отношение Горбачева к происходившему в Москве тогда никто не знал. Сегодня Георгий Урушадзе известен как создатель и директор независимого издательства Freedom Letters, издающего книги тех, кто сейчас в России печататься не может. Мы беседуем с ним о событиях 35-летней давности. Итак, вам, насколько я понимаю, 19 лет, и вы работаете в газете «Смена», и вы оказываетесь первым, кто сообщил о провале путча. Расскажите подробнее.
1: Причиной такого сообщения стал разговор с Михаилом Сергеевичем. Звонить я ему сначала совершенно не собирался. Я, услышав краем уха, я был в Белом доме в это время, что связь с Форосом вроде как восстанавливают, я решил попробовать связаться с Анатолием Сергеевичем Черняевым, помощником Горбачева. Я подошел к телефону правительственной связи. Таких было много, и, в общем, каждый мог воспользоваться. И набрал нолик. Это коммутатор правительственной высокочастотной связи. Набрал нолик и говорю: мне объект Форос, товарища Черняева. Там чего-то пощелкало. И оператор, женщина, соответственно, сотрудница КГБ, сообщает: аппарат товарища Черняева на повреждении. Я вот запомнил такое роботизированное сообщение. Говорю: хорошо, тогда начальника охраны президента СССР. Как его фамилия? А я фамилию не знал. Я как-то замялся, да, ну, понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю: ну, тогда президента СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю: Михаила Сергеевича Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился. Вот такая забавная, веселая история.
0: А вы помните ваш разговор, что он сказал, о чем вы его спросили, как он отреагировал на то, что ему звонит незнакомый журналист? Тем более такой,
1: да,
0: молодой.
1: Ну, молодой он или не, никто не знал, да, он меня встретил потом только, мы увиделись первый раз позже. Он вот чувствовал, что он соскучился по разговорам, ему нужно было кому-то выговориться, ему нужно было кому-то что-то сказать. И он вот начал, что я попал как кур во щип, я ничего не знал про этот путь, я не знал про заговорщиков. Для нас это было большое облегчение, потому что, ну, никто не предполагал, да, какова роль Горбачева. И то, что он оказался в недобровольной изоляции, собственно, и дало основание считать, что это путч, что он провален, что Горбачев на свободе и так далее. В общем, он сказал, что попал как кур во щип, осуждает путчистов, немедленно требует их ухода, поддерживает народ России, благодарит народ России. Это было очень все приятно услышать. Параллельно я успел вот пока в ожидании, да, созвать в кабинет, пока вот щелкал телефон, созвать в кабинет журналистов и набрать телефон «Радио Балтика». Я вот свой разговор еще параллельно транслировал этой замечательной радиостанции, такой первой демократической радиостанции Петербурга. Вот, так что уже какие-то следы даже этого разговора могут быть в их архиве.
0: А если не секрет, как вам удалось всех опередить? Неужели не было кого-то другого, кто пытался дозвониться? Или, может быть, это вот такая вот, ну, если можно так сказать, журналистская наглость? Вот вы решились и добились своего.
1: Ну, во-первых, наглость. Во-вторых, злость. Потому что меня собирались брать в Форос. Параллельно вылетал самолет в Форос с Рудским спасать Горбачева. Я собирался туда лететь. Мне обещали, что меня возьмут. А потом пресс-секретарь президента сказал: ну, прости, мы тебя не возьмем, потому что нам важнее международная огласка, и мы взяли вместо тебя корреспондента то ли BBC, то ли CNN. Ну, я, конечно, расстроился, разозлился и решил, ну, все равно как-то узнать эту информацию. Ну, а как узнать, если собираются восстанавливать связь? Вот так и узнал.
0: А какую роль в вашей карьере сыграл этот разговор?
1: Ну, скорее даже не очень хорошую. В том смысле, что уже непонятно было, как дальше работать журналистом. Вот кому еще нужно было позвонить, чтобы следующий материал также читался, да, и был таким же, как сейчас бы сказали, кликабельным. И в этом смысле я серьезно пересмотрел свои какие-то журналистские стремления, ушел работать на телевидении. Хотя с удовольствием продолжал работать в газетах, но как-то вот уже, знаете, проскочил сильно далеко, и интересных тем осталось мало.
0: Вы упомянули, что вы встречались с Горбачевым, вы обсуждали потом

0: этот разговор?
1: Потом было много каких-то тем для обсуждения. Я брал несколько раз у него интервью. Как-то он приезжал в Петербург, мы виделись. Он меня познакомил в тот момент с Раисой Максимовной. Ну, то есть он помнил, что был такой, значит, журналист Урушадзе. Он помнил, что вот был такой разговор. Книжки он мне подписывал, как-то имея это в виду. И наша последняя встреча тоже как-то коснулась этой темы, но не сильно, да, потому что я вообще, честно говоря, не считаю, что события 35-летней давности как-то вот нужно вот вспоминать как мой какой-то большой успех, потому что будто я с тех пор ничего и не сделал, да, вот поэтому я даже смущаюсь, когда вспоминаю все эти события.
0: Моим собеседником был бывший журналист, ныне создатель и директор независимого издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников по сообщениям СМИ ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
12: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
13: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. Естественно, у любого кино

есть свои законы жанра. Да, должно быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона.

0: сюжет должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнования. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый так называемый переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло, поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 140-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122 он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 2022 года. И на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют, способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
0: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, НЛАУ, натовского стандарта. Потом первые геймченджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP-T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом, как и что

0: лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храбчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: ну, потому продать. Что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оф-рек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, а за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мегакомпаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично. Одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа... Ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна, как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
0: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, и вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно

0: возможностей. Какие интересы у кого? Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась. Нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО. После этого, да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги, не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
1: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
0: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему...
2: Ну, не потеряв, да.
0: Сохранить лицо, да. Анечно. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим эту войну, но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы, но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся, у меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
2: Но будет ли это использовано наоборот, для того, чтобы нарастить силы?
0: Естественно. Смотри, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы, республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще надо? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно, да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном комитете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник. Я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили, если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
2: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут ну, глупые с позиции сил.

0: силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то?
0: Надо смотреть. Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой как бы тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение. Среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла. Но главное, без вас, москали. Это реально, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Буданом, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, который приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21 года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно, его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз, если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас, часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали, молодцы, что не ведетесь, ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно,
1: для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Вот. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал, мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали, выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про мы выйдем на границу уже давно. Что такое для солдата на фронте изменения в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг, а ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь, что дальше? Логистические дороги, доставка грузов, вот это имеет значение для военных, потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественные границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, и это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью в, там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Что, ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТРы. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот, это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта, противодействия этому. Человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там насколько-то. Освобождение

0: оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. Скорее этого, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Я вам сейчас такое покажу, офигеете.
7: Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции. И теперь пытаются снять с выборов.
8: Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
9: Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
7: Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
6: Я вам сейчас такое покажу, офигеете. Кто-то может сказать, вот это живут же люди, вы посмотрите, какая красота, уточки, да в огороде. Только, ребят, имейте в виду, это не рукотворная ситуация, это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
7: Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей полезности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов в парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы. Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
10: Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. Потому что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
7: На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
11: В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
12: Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста.

0: с Крымом, и, короче, ну просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался, никаких заявлений не сделал. Это очередные грязные провокации со стороны «Единой России», со стороны жуликов и воров.
1: В КПРФ назвали задержание Николая Бондаренко политическим преследованием.
2: На каком-то аккаунте Николая Бондаренко, который он не администрирует и который на него официально не зарегистрирован никак, была размещена информация, связанная с определенными личностями, и что это пропаганда вот этой террористической организации и так далее.
1: Николай Бондаренко – один из самых известных российских депутатов, активных в соцсетях. Коммунист из Саратова получил популярность после жесткой критики пенсионной реформы. Он спорил с единороссами в областной думе, участвовал в протестах и даже пытался прожить месяц на 3 500 рублей. Именно на ту сумму, которую тогда называли «достаточной для пенсионера». Его YouTube-канал «Дневник депутата» собрал больше 1 000 000 подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
3: У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
1: Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2021 года его задержали после участия в акции в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко связывал преследование в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
4: Я в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо поехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
5: Телефончик включайте. Схемка запрещена, помещение для полиции.
1: Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
0: Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которому теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
1: Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
6: Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
1: В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски выходили один за другим.
7: А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян, из какого, из моего кармана платят таких, как я? И за МКАДе вот это бесконечное, 140 миллионов, прозябающее в страхе, без уверенности в завтрашнем дне. Это они все
8: платят.
7: Платят.
8: Мне тоже не очень нравится.
1: Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
9: Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
10: Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен миллионам человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, ну, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такой есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ, кандидаты, ну, эти планы нарушают.
9: Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Ну, если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
9: Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
8: Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте, ну, не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на скидку говорить, но, тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще, может быть, нужно властям? Они прекрасно понимают, они видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте, и что он умеет делать с Ютубом, и как он этот статус депутата, и умение работать в социальных сетях, как это объединяется, и получается довольно неприятную и не самую взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже так и все в России пытается нащупать, что можно, где красная линия, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, публично заявляет вся верхушка КПРФ, там практически весь федеральный список, он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
9: Ну и да, правда, вдруг мегафон перенесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссий, такой себе получился бы созыв, ну или получится, в крайнем, давайте по крайней мере об этом в будущем режиме будем говорить. А с нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
11: Добрый день.
9: Ну, вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле. То есть отправили его в другой округ. Он выдвигался не по Саратовскому, он выдвигался в Пермском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели «Единая Россия» вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, то я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
11: Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили, но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина. А Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный. И он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех. И Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает. Прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий. Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура. Это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает, сам Володин, но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да, и поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
9: Ну, вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор. И Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с «Единой Россией» конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
10: Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет, конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае Мария Прусакова, молодая руководительница отделения. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, в Пермский край, да, и Удмуртию, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать, да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия – это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот. Но, на мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
9: Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
11: Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверен, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней, и снижение социальных расходов, и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что, судя по всему, потому что снял яблоко, и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет КПРФ, и это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпинов, для военных, для зэков, ну вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. А КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более, там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому, ну, не надо это Кремлю. Вот и все.
9: Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, от КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии, как вы думаете?
8: Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы навес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с Яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут

0: снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому как бы видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, а выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
1: Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону, такая легенда Ютуба, и еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского, такого вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, так сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса «Ай, как просто», и в частности, гостя спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии, и потом ее обсудим.
2: Я все-таки считаю, что «Единая Россия» за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
3: Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата, в общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались, ваша цитата, это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые, и цитата, вас цитирую, «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом и террористом».
2: Владислав, я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 30 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить правильно. То есть, если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
3: Так я об этом и сказал.
2: А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения — просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
1: Михаил, как вы думаете, вот в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобные решения о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решений? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
0: Ну, я уже говорил, да, что главный риск для власти в случае с Николаем Бондаренко – это не то, что он своей кампанией прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти – это если Бондаренко попадет в парламент. Это риск и для власти, это риск и для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своей были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть чтобы он старался, всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионах, федеральный, да, вот этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного практически большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да. Вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется от своего лидера как бы и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых, богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать, ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же.

0: самое.
1: Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в YouTube и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй, стоит согласиться с этим.
0: И я еще добавлю, как бы это важно, то есть я с Николаем общался один раз в 2021 году, он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году, мы записывали ролик, как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале, ну, в общем, и общение тогда с ним, и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого, что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
1: Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем у таковой этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И «Новая газета Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
3: Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
2: 14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
4: Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. Как душили в 90-е, так продолжают.
2: В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
5: Смотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит: так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
2: За так называемую экстремистскую символику, повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. «Новая газета Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Верстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанные с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписи и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
1: С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
6: Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит, да, есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше, есть Кремль.

0: технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или, например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная. Я бы не сказал, что тут есть общая какая-то история, кроме одной. Что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет, вот только
1: Теперь, скажем так,
0: яблоко
1: всех угодно,
0: осталось.
1: Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Глейкин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода, там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 21 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в результате российских ударов пострадало уже около трети жилых домов. Владимир Зеленский вновь призывает партнеров Украины оказать помощь ракетами для комплексов ПВО. Правозащитники отмечают всплеск обращений от граждан России, которых силой заставляют подписать контракт с Министерством обороны. Россия отрицает планы осенней мобилизации теперь на уровне своего представителя в ООН. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент Курултай. Депутаты будут избираться только по партийным спискам. Также сегодня.
1: Понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто соединят. Говорю, ну тогда президент СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю, Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился.
0: Человек, закрывший путч ГКЧП. Георгий Урушадзе о том, как он первым дозвонился Михаилу Горбачеву в Форос. Число жертв российского ракетного удара по Киеву в ночь на четверг за минувшие сутки выросло до 17 человек. Десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались вчера весь день. Некоторые пожары удалось потушить только сегодня. В городе объявлен траур по погибшим. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за время войны в столице Украины повреждено уже около трети многоэтажных жилых домов.
2: Повреждения разной степени получили около 4000 домов. Это существенно, потому что пострадал в той или иной степени каждый третий дом в Киеве, в городе в общей сложности 12 тысяч домов.
0: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удар по Киеву и вновь обратился к западным партнерам с просьбой помочь ракетами для комплексов ПВО, подчеркивая, что Украина не просит о подарке, и что партнеры, по его данным, необходимыми ресурсами обладают.
3: Если крылатых ракет при этом ударе было сбито около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нам необходимы ракеты для патриотов, и это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы доводим до них эту нашу потребность, и мы знаем, что партнеры ее восполнят в состоянии. Мы не просим подарков, Украина готова покупать оружие. Важно, чтобы были решения, соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
4: И предусим в Соединенных Штатах.
0: Это было обращение президента Украины Владимира Зеленского. Время свободы. Правозащитная организация «Идите лесом», помогающая гражданам России избежать отправки на войну в Украину, заявила о всплеске обращений.

сотни россиян, которых пытались заставить подписать контракт с Министерством обороны. В ряде случаев это происходило, когда их под разными предлогами задерживали в результате облав, угрожая в случае отказа уголовным преследованием и другими неприятностями. Обращение

0: очевиден. И с другой стороны, на том, что не очень понятно, а как действовать в связи с тем, что не только будет мобилизация, но еще в связи с тем, что уже сейчас происходит, собственно, тоже который месяц, облавы в малых городах. И ничего не страхует от того, что эти облавы будут расширяться, и что они расширятся до не только малых городов, но и, например, Москвы и Петербурга. Но, еще раз повторю, то, что мы всегда говорим во время всех облав. Бить тревогу надо настолько рано, насколько это возможно. Потому что задача раньше военкоматов, теперь, к сожалению, еще и ментов, отправить человека в армию настолько быстро, насколько это возможно. Задача близкого и самого, собственно, пойманного человека – бить тревогу настолько рано, насколько это возможно, пока они еще не отправили вас в часть, пока еще нет контракта, пока еще вы не находитесь там, откуда вас выцарапать будет тяжелее.
1: Это был пресс-секретарь правозащитной организации «Идите лесом» Иван Чувеляев. 19 августа Федеральная таможенная служба России сообщила о резком увеличении потока желающих пересечь границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс». По данным службы, их было более 20 тысяч за сутки. Правда, грузинская сторона утверждает, что границу в этот день пересекли меньше 8 тысяч человек. Проект «Релокац», который предоставляет свои услуги тем, кто хочет эмигрировать, связывает увеличение потока пересекающих границу Грузии и россиян с возможностью мобилизации в России после сентябрьских выборов. Эту возможность вчера комментировал представитель России в ООН Василий Небензя. Увидим, что будет после выборов. Я бы не говорил, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию. Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что в нынешней обстановке происходит с мобилизацией в Украине. Так что о мобилизации в России не беспокойтесь. Официально уже много раз говорилось, что массовая мобилизация нам сейчас не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но увидим, что будет после выборов, и кто из нас прав, а кто нет. Это был посол России в ООН Василий Небензя. Сложности с набором личного состава вооруженные силы Украины, на которые он пытался указать, хорошо известны. И дискуссия о том, как должна быть реформирована система призыва, идет уже не один год. Предлагается, в частности, сделать украинскую армию контрактной, четко определять сроки ротации войск на фронте, снизить мобилизационный возраст. А Алексей Резников, который был министром обороны Украины в момент российского вторжения, и занимал этот пост до сентября 2023 года, в интервью украинской службе «Радио Свобода» выступил за призыв в армию и мужчин, и женщин, по примеру Израиля.
2: Верховная Рада должна визначитися.
1: Верховная Рада должна решить и внести изменения в законодательство, согласно которым всеобщая обязанность защищать страну будет относиться ко всем гражданам Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Нужно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые для женщин подходят, и что им не нужно будет идти на поле боя. Они закроют много позиций в тылу и по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту. Но вопрос в том, готово ли общество сознательно сейчас заявить: «Да, мы, как Израиль, можем выжить, только если каждый поймет, что должен защищать Украину».
2: Что треба защищать Украину.
1: Мнение бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы. В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве и шпионаже в пользу России задержан 27-летний предприниматель Владимир Теслов, имеющий двойное российско-австралийское гражданство. Теслов был задержан вчера в пригороде Брисбена. По словам представителя Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт, арестованному может грозить до 20 лет заключения.
3: In October 2024, the man traveled to Russia.
4: В октябре 2024 года этот человек отправился в Россию, где, предположительно, прошел военную подготовку, после чего вернулся в Австралию в декабре 2024 года. В Австралии, по данным следствия, он поддерживал контакты с лицами, которых считал связанными с российскими спецслужбами. В мае 2025 года он отправился в Украину, где вступил в украинские вооруженные силы, получив доступ к информации, касающейся военнослужащих, подразделений и мест дислокации. Впоследствии он передавал или пытался пытался передать полученную в Украине информацию лицам, которые, по его мнению, действовали.

0: от имени российских спецслужб.
1: Это была представитель федеральной полиции Австралии Крисси Барретт. По ее словам, цитата, «на данном этапе нет никаких оснований полагать, что существует или существовала какая-либо угроза для Австралии, однако расследование продолжается». Вы слушаете «Время свободы». После объявления президентом США Дональдом Трампом тотальной экономической блокады Ирана, цены на нефть на мировых рынках вновь подскочили. Министр торговли США Скотт Бессент в ответ выразил мнение, что рынки неправильно интерпретировали развитие событий и, кроме того, открыто дал понять, что Вашингтон ждет от своих партнеров безоговорочного участия в этой блокаде. Я не знаю, почему в этой ситуации цены на нефть подскочили, потому что на данный момент, если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, как этого хочет президент, это, вероятно, будет означать, что крупномасштабного возобновления боевых действий не произойдет. Но я хотел бы подчеркнуть, что пока это лишь один из рассматриваемых вариантов. Мы контролируем пролив, мы можем продолжать это делать на южном маршруте, так что, мне кажется, нефтяные рынки неправильно интерпретируют, что означает экономическое давление. Экономическое давление означает, что мы призываем всех наших союзников к величайшей скоординированной экономической изоляции в мировой истории. И мы прямо им говорим, либо вы с нами, либо вы против нас. Это был министр торговли США Скотт Бессент. Стратегическим партнером Ирана является Китай, который выступает против резких шагов США в отношении Тегерана, призывая к немедленному окончанию боевых действий между двумя странами. О том, может ли позиция Пекина серьезно повлиять на эффективность вводимых против Ирана Соединенными Штатами драконовских, по выражению Трампа, санкций, я беседую с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Очень многие сейчас подчеркивают, что большая часть иранской нефти отправляется именно в Китай. Для Китая, я думаю, что Иран — это, в общем-то, довольно большой рынок и для его товаров. Означает ли это, что, ну, в общем-то, фактически вот эта экономическая блокада, которую сейчас хотят США, сводится на нет именно из-за позиции Китая?
2: Я думаю, во многом это риторические приемы повышения ставок перед будущей встречей Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на середину-конец сентября. Поэтому, я думаю, мы услышим еще очень много таких заявлений в адрес Китая. И по другим направлениям, не только по Ирану, будут обвинения в нарушении прав человека. Ну, то есть, мне кажется, придумают еще много чего, потому что пока, насколько я понимаю, прогресса в переговорах между США и Китаем не видно, по крайней мере, публично. Я напомню, что после прошедшей встречи Трампа и Си были созданы две комиссии, одна по инвестициям, вторая по торгово-экономическому сотрудничеству. Вот пока мы не слышим ни о каких результатах, о том, что стороны достигли каких-то понятных правил, понятных регуляций, в рамках которых они будут существовать следующие несколько лет. Поэтому здесь, во-первых, это риторика. Во-вторых, да, действительно, главный покупатель иранской нефти – это Китай. Но с Китаем ситуация сложнее. В Китае это покупают частные независимые самовары, которые государству не имеют практически никакого отношения. Поэтому здесь действительно в какой-то степени они могут самостоятельно либо снизить поставки из Ирана, либо увеличить поставки из Ирана. И вот здесь мы видим ситуацию, при которой, кажется, пока все-таки сами китайские частные вот эти компании делают выбор не в пользу Ирана, потому что прямо сейчас условно российская нефть и дешевле, и менее рискованная. Поэтому здесь есть и частный интерес, который не нужно списывать со счетов, а Китай в политическом плане продолжает поддерживать Иран, но, опять, не очень вкладывается в это.
1: Но вы упомянули о повышении ставок накануне возможной встречи в сентябре. А не приведет ли это повышение ставок вообще к срыву такой встречи? Потому что, в общем-то, Трамп заявляет очень резкую позицию.
2: Да, это очень резкая позиция, но она не несет какого-то понятного наказания. То есть позиция такова, а что, если Китай этого не сделает, а что, если Китай сделает иначе? Вот что за этим следует дальше? С пошлинами, ну, кажется, уже не сработает, потому что пошлины уже повысили несколько недель назад. Какие-то новые санкции, это сорвет весь предыдущий механизм, вот как раз переговорный. И не очень понятно, а что американцы сделают в ответ, если китайцы их не послушаются. То есть действительно каких-то сейчас эффективных и, главное, быстрых инструментов давления на Китай, ну, кажется, пока не существует. Поэтому пока это все-таки риторика, и давайте отметим, что китайцы к ней относятся как к части театрального представления. То есть все знают, что Трамп такой, он такое говорит, ну, пускай говорит, главное, чтобы ничего не подписывал, или главное, чтобы не вводил каких-то новых механизмов повышения пошлин, тарифов. И еще одна важная задача, а кто это будет делать, потому что тарифы и пошлины можно вводить, но как контролировать, как их отслеживать, как оказывать давление на китайские компании, это еще одна большая история, которую за месяц даже реализовать невозможно.
1: А Китай какие-то официальные заявления все-таки делал, ну, скажем, от имени Министерства иностранных дел?
2: Из последних комментариев Министерства иностранных дел формулировки остаются теми же стандартными. Китай приветствует завершение конфликта миром, Китай поддерживает суверенитет Ирана, и Китай не является стороной конфликта. То есть это такие стандартные фразы, стандартные формулировки, которые китайские чиновники в целом озвучивают еженедельно по любому другому конфликту в мире. То есть опять стандартной какой-то реакции, какого-то специального заявления китайцы не выпускали.
1: Моим собеседником был китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий NEST Алексей Чегодаев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент страны Курултай. 145 депутатов будут избраны исключительно по партийным спискам. Голосование в одномандатных округах теперь в Казахстане не будет. В избирательном бюллетене указаны 7 допущенных к выборам партий, а также есть графа «против всех». Замена двухпалатного парламента на однопалатный – один из ключевых этапов политической реформы в Казахстане, проводимой президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ее рамках произошло фактическое обнуление его собственного президентского срока. Токаев вновь сможет баллотироваться на выборах главы казахстанского государства, которые состоятся в 2029 году. Мой собеседник – независимый политический обозреватель, специалист по странам Центральной Азии, Мирхат Шерибжан. Для чего Касым-Жомарту Токаеву понадобился именно однопалатный парламент?
3: Ну, мне кажется, здесь в первую очередь попытка избавиться от старой гвардии. От гвардии, которая ассоциируется с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однопалатный парламент, здесь фишка состоит в том, что больше не будет кандидатов независимых, не представляющих каких-либо партий. Все, значит, кандидаты будут выдвигаться партиями. И, как обычно, эти партии уже ясно, что все практически лояльны самому Токаеву. Почему он сделал это однопалатным, сказать трудно, но самое главное – это то, что это сильный ход для того, чтобы, во-первых, сократить количество парламентариев и избавившись при этом от старой гвардии, которая всегда была ассоциирована с бывшей правящей партией Нур-Отан. Нур – это Нур-Султан, свет с арабского языка. Отан – это родина. И многие, не только партии, банки и другие учреждения в эпоху Назарбаева начинались вот с этой Нур, потому что его звали Нур-Султан. Ну, это такой ход для того, чтобы вообще все, что связано с старой гвардией, ушло в небытие, так скажем.
1: Ну, а насколько она сейчас влиятельна? Ведь все-таки Токаев у власти уже не первый год.
3: Старая гвардия же осталась все равно. После январских событий 22 года партия стала называться «Аманат». «Аманат», кстати, не очень удачное название, потому что, ну, оно, с одной стороны, ассоциируется с преемственностью поколений, передачей, значит, наследия от одного поколения к другому, но основное значение – это заложник, историческое значение слова «Аманат». Но вот сейчас, в июне 26 года, «Аманат» вошел в партию «Адлет», «Справедливость», созданную сторонниками Токаева. То есть теперь уже партия не переименована, а создана новая партия «Адлет», созданная именно сторонниками Токаева, в которую вошли вот остатки этого Аманата, то есть бывшего Нуротана.
1: И вот, судя по сообщениям в прессе накануне этих выборов, у этой партии Аделет довольно высокие показатели, если не очень высокие показатели поддержки. Это, так сказать, нарисованная поддержка или действительно Токаеву удалось создать партию и способствовать ее популярности?
3: Я не думаю, что это на самом деле является таким

0: показателем, который действительно отражает состояние дел. Очень чрезвычайно важный фактор и важный фон этих выборов, о котором нельзя забывать, практически одновременно с подготовкой к голосованию резко усилилось давление на независимую и критически настроенную журналистику. За несколько недель до выборов сразу несколько известных журналистов, независимых журналистов и политических комментаторов оказались под уголовным преследованием, ограничениями или судом. Это все сейчас то, что Токаев назвал созданием нового Казахстана в свое время, напоминает ту же старую дубинку, если говорить старыми казахскими пословицами. Та же старая дубинка, только в левой руке. Вот Комитет защиты журналистов и ряд международных правозащитных организаций уже назвали происходящее предвыборным давлением на независимых журналистов. Ну вот Лукпан Ахмедьяров, один из лучших и известнейших независимых журналистов, стал фигурантом уголовного дела. Ему запрещен выезд из страны. Под уголовным преследованием и запретом на выезд находится также журналистка известнейшая Динара Юбаева. Причем с Юбаевой выглядит особенно показательная ситуация. После ДТП, дорожно-транспортного происшествия в конце июля, с участием ее автомобиля и велосипедиста, дело сначала рассматривалось как административное, потом оно впоследствии было переквалифицировано, стало уголовным. А сама журналистка считает произошедшее провокацией, и она смогла достать видео с камер наблюдения ближайших зданий, где показано, что, в принципе, не она наехала на велосипедиста, а велосипедист наехал на ее автомобиль. Еще одна журналистка, Александра Алехова, тоже оказалась под прессингом. 4 августа, вот буквально в этом месяце, ее приговорили к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения наказания на 5 лет. И ее дело связано с публикациями, после которых ее обвинили в распространении персональных данных. А, еще один, кстати, политический обозреватель Азамат Умаров вообще был арестован и находится под следствием на данный момент. Это вот показатель того, как на самом деле выглядит ситуация. Совершенно ясно, что, естественно, эта партия, скорее всего, выиграет эти выборы. Но не потому, что за нее проголосует большинство, а потому, что она, ну, как и в старые назарбаевские времена, будет сделано все, чтобы она была объявлена победительницей этой партии. Вот так скажем.
1: Ну, а Токаев добивается того, чтобы эта партия получила конституционное большинство в Курултае? Вы упомянули о том, что сейчас все партии, которые имеют перспективу пройти в парламент, так или иначе ему лояльны, но все-таки вот он делает на это ставку, на ваш взгляд?
0: Ну, конечно, делает. Дело в том, что все методы, которые он использовал, административный ресурс, зачистка журналистского поля, информационного поля и все остальное, это как раз вот те методы, которые гарантируют то, что эта партия выиграет и займет большинство. А те партии, которые считаются оппозиционными, практически все партии, они лояльны самому Токаеву. Ну, как это всегда было вот в странах Центральной Азии после того, как они обрели независимость в 1991 году.
1: Предстоящие в Казахстане выборы в Курултай мы обсуждали с независимым политическим обозревателем, специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шерипджаном. Ну и последняя тема. Сегодня 35-я годовщина окончательного провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Первым об этом публично объявил юный тогда ленинградский журналист молодежной газеты «Смена» Георгий Урушадзе, сумевший дозвониться Михаилу Горбачеву в Форос, где первый и последний президент СССР удерживался в изоляции все 3 дня путча. Это был очень важный разговор, отмечу это хотя бы потому, что отношение Горбачева к происходившему в Москве тогда никто не знал. Сегодня Георгий Урушадзе известен как создатель и директор независимого издательства Freedom Letters, издающего книги тех, кто сейчас в России печататься не может. Мы беседуем с ним о событиях 35-летней давности. Итак, вам, насколько я понимаю, 19 лет, и вы работаете в газете «Смена», и вы оказываетесь первым, кто сообщил о провале путча. Расскажите подробнее.
2: Причиной такого сообщения стал разговор с Михаилом Сергеевичем. Звонить я ему сначала совершенно не собирался. Я, услышав краем уха, я был в Белом доме в это время, что связь с Форосом вроде как восстанавливают, я решил попробовать связаться с Анатолием Сергеевичем Черняевым, помощником Горбачева. Я подошел к телефону правительственной связи, таких было много, и, в общем, каждый мог воспользоваться, и набрал Нолик – это коммутатор, правительственной высокочастотной связи. А набрал нолик и говорю: мне объект Фарос, товарища Черняева. Там чего-то пощелкало, и оператор, женщина, соответственно, сотрудница КГБ, сообщает: аппарат товарища Черняева на повреждении. Я вот запомнил такое роботизированное сообщение. Говорю: хорошо, тогда начальника охраны президента СССР. Как его фамилия? А я фамилию не знал. Я как-то замялся, да, ну, понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю: ну, тогда президента СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю: Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился. Вот такая забавная, веселая история.
1: А вы помните ваш разговор, что он сказал, о чем вы его спросили, как он отреагировал на то, что ему звонит незнакомый журналист? Тем более такой,
2: да,
1: молодой.
2: Ну, молодой он или не, никто не знал, да, он меня встретил потом только, мы увиделись первый раз позже. Он вот чувствовал, что он соскучился по разговорам, ему нужно было кому-то выговориться, ему нужно было кому-то что-то сказать. И он вот начал, что я попал как кур во щип, я ничего не знал про этот путь, я не знал про заговорщиков. Для нас это было большое облегчение, потому что, ну, никто не предполагал, да, какова роль Горбачева. И то, что он оказался в недобровольной изоляции, собственно, и дало основание считать, что это путч, что он провален, что Горбачев на свободе и так далее. В общем, он сказал, что попал как кур во щип, осуждает путчистов, немедленно требует их ухода, поддерживает народ России, благодарит народ России. Это было очень все приятно услышать. Параллельно я успел вот пока в ожидании, да, созвать в кабинет, пока вот щелкал телефон, созвать в кабинет журналистов и набрать телефон «Радио Балтика». Я вот свой разговор еще параллельно транслировал этой замечательной радиостанции, такой первой демократической радиостанции Петербурга. Вот, так что уже какие-то следы даже этого разговора могут быть в их архиве.
1: А если не секрет, как вам удалось всех опередить? Неужели не было кого-то другого, кто пытался дозвониться? Или, может быть, это вот такая вот, ну, если можно так сказать, журналистская наглость? Вот вы решились и добились своего.
2: Ну, во-первых, наглость. Во-вторых, злость. Потому что меня собирались брать в Фарос. Параллельно вылетал самолет в Фарос с Рудским спасать Горбачева. Я собирался туда лететь. И мне обещали, что меня возьмут. А потом пресс-секретарь президента сказал: ну, прости, мы тебя не возьмем, потому что нам важнее международная огласка, и мы взяли вместо тебя корреспондента то ли BBC, то ли CNN. Ну, я, конечно, расстроился, разозлился и решил, ну, все равно как-то узнать эту информацию. Ну, а как узнать, если собираются восстанавливать связь? Вот так и узнал.
1: А какую роль в вашей карьере сыграл этот разговор?
2: Ну, скорее даже не очень хорошую. В том смысле, что уже непонятно было, как дальше работать журналистом. Вот кому еще нужно было позвонить, чтобы следующий материал также читался, да, и был таким же, как сейчас бы сказали, кликабельным. И в этом смысле я серьезно пересмотрел свои какие-то журналистские стремления, ушел работать на телевидении. Хотя с удовольствием продолжал работать в газетах, но как-то вот уже, знаете, проскочил сильно далеко, и интересных тем осталось мало.
1: Вы упомянули, что вы встречались с Горбачевым. Вы обсуждали потом этот разговор?
2: Потом было много каких-то тем для обсуждения. Я брал несколько раз у него интервью. Как-то он приезжал в Петербург. Мы виделись. Он меня познакомил в тот момент с Раисой Максимовной. Ну, то есть он помнил, что был такой, значит, журналист Урошадзе. Он помнил, что вот был такой разговор. Книжки он мне подписывал, как-то имея это в виду. И наша последняя встреча тоже как-то коснулась этой темы, но не сильно, да, потому что я вообще, честно говоря, не считаю, что события 35-летней давности как-то вот нужно вот вспоминать как мой какой-то большой успех, потому что будто я с тех пор ничего и не сделал, да, вот поэтому я даже смущаюсь, когда вспоминаю все эти события.
1: Моим собеседником был бывший журналист, ныне создатель и директор независимого издательства Freedom Letters Георгий Урошадзе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия. студия подкастов «Радио Свобода».

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Я вам сейчас такое покажу, офигеете.
10: Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции. И теперь пытаются снять с выборов.
11: Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
12: Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
10: Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
9: Я вам сейчас такое покажу, офигеете.
13: Кто-то может сказать, вот это живут же люди. Вы посмотрите, какая красота. Уточки, да в огороде. Только, ребята, имейте в виду, это не рукотворная ситуация. Это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
10: Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей полезности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов в парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы. Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
14: Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. То, что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
10: На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
15: В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
16: Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался, никаких заявлений не сделал. Это очередные грязные провокации со стороны «Единой России», со стороны жуликов и воров.
15: В КПРФ назвали задержание Николая Бондаренко политическим преследованием.
17: На каком-то аккаунте Николая Бондаренко, который он не администрирует и который на него официально не зарегистрирован никак, была размещена информация, связанная с определенными личностями, и что это пропаганда вот этой террористической организации и так далее.
15: Николай Бондаренко – один из самых известных российских депутатов, активных в соцсетях. Коммунист из Саратова получил популярность после жесткой критики пенсионной реформы. Он спорил с единороссами в областной думе, участвовал в протестах и даже пытался

0: прожить месяц на 3500 рублей. Именно на ту сумму, которую тогда называли «достаточной для пенсионера». Его YouTube-канал «Дневник депутата» собрал больше 1 000 000 подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
1: У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
0: Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2021 года его задержали после участия в акциях в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко связывал преследование, в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
2: Я в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо поехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
3: Помещение, только телефончик включайте.
0: Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
4: Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которому теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
0: Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
5: Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
0: В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски выходили один за другим.
6: А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян, из какого, из моего кармана платят, таких как я? И замкаде вот это бесконечное, 140 миллионов, прозябающее в страхе, без уверенности в завтрашнем дне. Это они все платят.
7: КПРФ платят, мне тоже не очень нравится.
0: Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
8: Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
9: Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен 1 000 000 человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, ну, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такой есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ, кандидаты, ну, эти планы нарушают.

0: Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Но если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
1: Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте в не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на вскидку говорить, но тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще может быть нужно властям? Они прекрасно понимают и не видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте и что он умеет делать с Ютубом, и как он этот статус депутата, и умение работать в социальных сетях, как это объединяется, и получается довольно неприятную и местами взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже так, и все в России пытаются нащупать, что можно, где красная линия, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, публично заявляет вся верхушка ФРФ, там практически весь федеральный список. Он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
0: Ну и да, правда, вдруг мегафон перенесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссии, такой себе получился бы созыв, ну или получится, в крайнем, давайте по крайней мере об этом в будущем режиме будем говорить. А с нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле, то есть отправили его в другой округ, он выдвигался не по саратовскому, он выдвигался в Пермском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели «Единая Россия» вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
2: Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили, но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина. Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный. И он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех. И Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает. Прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий. Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура. Это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает, сам Володин. Но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да. И поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
0: Ну вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор. И Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с «Единой Россией» конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
3: Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет. Конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае Мария Прусакова, молодая руководительница отделения.

0: линия. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, а в Пермский край, да, и Удмуртию, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать. Да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот, но, на мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
1: Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
2: Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверен, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там, вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней и снижение социальных расходов и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что судя по всему, потому что снял яблоко и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет КПРФ, и это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпенов, для военных, для зэков, ну, вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. А КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому, ну, не надо это Кремлю. Вот и все.
1: Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, от КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии, как вы думаете?
3: Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы навес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с Яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому как бы видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
1: Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону, это такая легенда Ютуба, и еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского, такого вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, надо сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса Ай Как Просто, и в частности

0: спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии и потом ее обсудим.
1: Я все-таки считаю, что «Единая Россия» за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
2: Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата... В общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались. Ваша цитата – это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые. И цитата, вас цитирую. «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом и террористом».
1: Так, Владислав, я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 300 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить правильно. То есть, если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
2: Так я об этом и сказал.
1: А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения – просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
0: Михаил, как вы думаете, вот в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобные решения о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решений? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
3: Ну, я уже говорил, да, что в главный риск для власти в случае с Николаем Бондаренко это не то, что он своей компанией прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти это если Бондаренко попадет в парламент. Это риск и для власти, это риск и для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своей этого были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть чтобы он старался, всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионах, федеральный, да, вот этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного практически большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да. Вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется своего лидера как бы и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых, богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать, ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же самый.
0: Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в Ютьюбе и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй,
3: стоит согласиться с этим. Я еще добавлю, как бы это важно. То есть я с Николаем общался один раз в 2021 году. Он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году. Мы записывали ролик. Как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале. Ну, в общем, из общения тогда с ним и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого,

0: что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
1: Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем у таковой этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И «Новая газета Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
3: Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
2: 14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
4: Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. Как душили в 90-е, так продолжают.
2: В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
5: Посмотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит: так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
2: За так называемую экстремистскую символику, повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. «Новая газета Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики, связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина, Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Верстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанные с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписи и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
1: С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
6: Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит. Да, есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше. Есть кремлевские технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная. Я бы не сказал, что тут есть общая какая-то история, кроме одной. Что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет. Вот только
1: Яблоко осталось. Всех угодных, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода. Там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников по сообщениям СМИ ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
5: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
6: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. Естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа», это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнований. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый так называемый переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи становится снова. А дальше движение по восстановлению.

Берлинской стены. А этого не произошло, поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий

0: А основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть, подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц, в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
0: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, mm-hmm. как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, встречали, точнее, эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, НЛАУов, натовского стандарта. Потом первые геймчейнджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP/T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храбчинский, с которым мы разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: ну, потому
0: продать.
1: Что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки,

0: спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, офрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, а за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мега-компаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично. Одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа... Ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Да. Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, да. Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там, условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
0: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты... понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Угу. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась. Нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное – натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги. Не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
0: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему...
1: Ну, не потеряв, да...
0: Сохранить лицо, да. Конечно. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят

0: жить мир, в мирное время, как-то мы хотим этого, но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы, но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся, у меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
1: Но будет ли это использовано наоборот, для того, чтобы нарастить силы?
0: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают, если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы, республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще надо? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно, да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в овальном кабинете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник. Я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили, если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут, ну, глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то?
0: Надо смотреть. Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы ставим слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение. Среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла. Но главное, без вас, москали. Это реально, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то, что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях.

0: так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, который приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно, его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз, если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас, часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали: молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно.
1: Для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов, или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Маринке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецка и Луганска,

0: Ленинградской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал: мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали: выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про «мы выйдем на границу» уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг, а ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь, что дальше? Логистические дороги, доставка грузов, вот это имеет значение для военных, потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дзот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно, в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественной границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, и это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк, и БТР там уже давно не ездят. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Что, ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Да я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТР. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется, прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот, это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта, противодействия этому. Человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы».
1: на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам?
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
7: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмены и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания VetBioHim отзывает противовирусную вакцину для собак Multican-8 после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии мультиков

0: К8 начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В ветбиохиме сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
1: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Димбулек Баев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
0: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается баймакское дело, возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара-халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.

0: Здравствуйте, Марьяна.
1: Вы рассказываете об аймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело. Во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
0: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
1: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
0: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале, полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организацией «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое возмущение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: То есть это было сделано для запугивания? Чтобы не выступали, условно говоря.
0: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались многие?

0: Из тех, кого уже судили по так называемому Баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения.
1: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий. Ничего нет.
0: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 ответ, человек.
1: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якупова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Куштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
0: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
1: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало 74 приговорить по статье, по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть 1, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом выявили прения закончились, и вот сегодня они продолжились, сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе, сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновения.

0: не к силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
0: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, о допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили два года назад первого фигуранта, Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов Баймакского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
0: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, может, максимум недели. И по нашим данным, приговор может еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и их защита, конечно же. Да, потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. Пишут об этом преимущественно в башкирских, конечно, но не только, скажем, в демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая была посвящена производственному процессу.
1: А сами люди? Что вам известно об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
0: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас

0: освобождают из колоний, что это окажет какое-то влияние и на Оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения статьи, часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
0: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд два дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять два дня. Так и будет проходить.
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает об Аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и Полказов.
2: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске, внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. Два года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения.

0: 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
2: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
2: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
2: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
1: Солидаризироваться,
2: да, скорее всего. Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования. Взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу перевода.

кодов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически.

0: Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа
1: Да.
0: вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум пальцем неба отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там, по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
0: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
0: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть.

0: вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии MiCA. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось, и сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства, и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, ой, пардон, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушали европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Бинанса в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос, сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей. И вообще теперь в Россию что, если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать, и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты, если выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процака в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже 10 раз, телефон уберите.
3: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процак из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процакам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процака. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процак, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процак говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
6: Вы что творите-то, а?
5: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
7: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
5: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
8: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
5: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек. Написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
4: Вот, короче, ребята. Один сидит в машине уже, один его запихал.
5: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям врываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
6: Да, верно. Разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в три года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
6: Да нет, вмешивались. Они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, и теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
6: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь все-таки не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человека пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, и про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
6: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
6: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
6: Им платят, про деньги сразу объясню, платят не просто так, это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
6: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
6: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
6: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре.
1: Угу.
6: Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет... Ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется. С большой выгодой для себя.
1: Угу.
6: Очень, очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации. Сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Иван. Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 21 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в результате российских ударов пострадало уже около трети жилых домов. Владимир Зеленский вновь призывает партнеров Украины оказать помощь ракетами для комплексов ПВО. Правозащитники отмечают всплеск обращений от граждан России, которых силой заставляют подписать контракт с Министерством обороны. Россия отрицает планы осенней мобилизации теперь на уровне своего представителя в ООН. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент Курултай. Депутаты будут избираться только по партийным спискам. Также сегодня.
1: Понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто соединят. Говорю, ну тогда президент СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю, Михаила Сергеевича Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился.
0: Человек, закрывший путч ГКЧП. Георгий Урушадзе о том, как он первым дозвонился Михаилу Горбачеву в Форос. Число жертв российского ракетного удара по Киеву в ночь на четверг за минувшие сутки выросло до 17 человек. Десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались вчера весь день. Некоторые пожары удалось потушить только сегодня. В городе объявлен траур по погибшим. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за время войны в столице Украины повреждено уже около трети многоэтажных жилых домов.
2: Повреждения разной степени получили около 4000 домов. Это существенно, потому что пострадал в той или иной степени каждый третий дом в Киеве, в городе в общей сложности 12 тысяч домов.
0: Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удар по Киеву и вновь обратился к западным партнерам с просьбой помочь ракетами для комплексов ПВО, подчеркивая, что Украина не просит о подарке, и что партнеры, по его данным, необходимыми ресурсами обладают.
3: Если крылатых ракет при этом ударе было сбито около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нам необходимы ракеты для патриотов, и это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы доводим до них эту нашу потребность, и мы знаем, что партнеры ее восполнят в состоянии. Мы не просим подарков, Украина готова покупать оружие. Важно, чтобы были решения, соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
0: Это было обращение президента Украины Владимира Зеленского. Время свободы. Правозащитная организация «Идите лесом», помогающая гражданам России избежать отправки на войну в Украину, заявила о всплеске обращений россиян, которых пытались заставить подписать контракт с Министерством обороны. В ряде случаев это происходило, когда их под разными предлогами задерживали в результате облав, угрожая в случае отказа уголовным преследованием и другими неприятностями. Обращения поступают из самых разных регионов. Вот что говорит пресс-секретарь «Идите лесом» Иван Чувеляев.
4: Прежде было сильно меньше подобных обращений, потому что этот рост мы фиксируем в течение не то, что там последней недели, предположим, а последних месяцев. И, собственно, главное, что надо понимать, что если сейчас 14, значит, дальше через неделю будет еще больше. И, в общем, на сегодняшний день можно говорить, что в обществе есть паника, которая базируется на двух вещах. С одной стороны, на страхе перед мобилизацией, который очевиден. И с другой стороны, на том, что не очень понятно, а как действовать в связи с тем, что не только будет мобилизация, но еще в связи с тем, что уже сейчас происходит, собственно, тоже который месяц, облавы в малых городах. И ничего не страхует от того, что эти облавы будут расширяться, и что они расширятся до не только малых городов, но и, например, Москвы и Петербурга. Но, еще раз повторю, то, что мы всегда говорим во время всех облав. Бить тревогу надо настолько рано, насколько это возможно. Потому что задача раньше военкоматов, теперь, к сожалению, еще и ментов, отправить человека в армию настолько быстро, насколько это возможно. Задача близкого и самого, собственно, пойманного человека – бить тревогу настолько рано, насколько это возможно, пока они еще не отправили вас в часть, пока еще нет контракта, пока еще вы не находитесь там, откуда вас выцарапать будет тяжелее.
0: Это был пресс-секретарь правозащитной организации «Идите лесом» Иван Чувеляев. 19 августа Федеральная таможенная служба России сообщила о резком увеличении потока желающих пересечь границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс». По данным службы, их было более 20 тысяч за сутки. Правда, грузинская сторона утверждает, что границу в этот день пересекли меньше 8 тысяч человек. Проект «Релокац», который предоставляет свои услуги тем, кто хочет эмигрировать, связывает увеличение потока пересекающих границу Грузии и россиян с возможностью мобилизации в России после сентябрьских выборов. Эту возможность вчера комментировал представитель России в ООН Василий Небензя. Увидим, что будет после выборов. Я бы не говорил, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию. Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что в нынешней обстановке происходит с мобилизацией в Украине. Так что о мобилизации в России не беспокойтесь. Официально уже много раз говорилось, что массовая мобилизация нам сейчас не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но увидим, что будет после выборов, и кто из нас прав, а кто нет. Это был посол России в ООН Василий Небензя. Сложности с набором личного состава вооруженные силы Украины, на которые он пытался указать, хорошо известны, и дискуссия о том, как должна быть реформирована система призыва, идет уже не один год. Предлагается, в частности, сделать украинскую армию контрактной, четко определять сроки ротации войск на фронте, снизить мобилизационный возраст. А Алексей Резников, который был министром обороны Украины в момент российского вторжения и занимал этот пост до сентября 2023 года, в интервью украинской службе «Радио Свободы» выступил за призыв в армию и мужчин, и женщин, по примеру Израиля.
5: Верховная Рада має визначитися.
0: Верховная Рада должна решить и внести изменения в законодательство, согласно которым всеобщая обязанность защищать страну будет относиться ко всем гражданам Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Нужно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые для женщин подходят, и что им не нужно будет идти на поле боя. Они закроют много позиций в тылу и по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту. Но вопрос в том, готово ли общество сознательно сейчас заявить: «Да, мы, как Израиль, можем выжить, только если каждый поймет, что должен защищать Украину».
5: Что треба захищати Україну.
0: Мнение бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы. В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве и шпионаже в пользу России задержан 27-летний предприниматель Владимир Теслов, имеющий двойное российско-австралийское гражданство. Теслов был задержан вчера в пригороде Брисбена. По словам представителя Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт, арестованному может грозить до 20 лет заключения.
6: In October 2024, the man traveled to Russia.
7: В октябре 2024 года этот человек отправился в Россию, где, предположительно, прошел военную подготовку, после чего вернулся в Австралию в декабре 2024 года. В Австралии, по данным следствия, он поддерживал контакты с лицами, которых считал связанными с российскими спецслужбами. В мае 2025 года он отправился в Украину, где вступил в украинские вооруженные силы, получив доступ к информации, касающейся военнослужащих, подразделений и мест дислокации. Впоследствии он передавал или пытался передать полученную в Украине информацию лицам, которые, по его мнению, действовали от имени российских спецслужб.
0: Это была представитель Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт. По ее словам, цитата, «на данном этапе нет никаких оснований полагать, что существует или существовала какая-либо угроза для Австралии, однако расследование продолжается». Вы слушаете «Время свободы». После объявления президентом США Дональдом Трампом тотальной экономической блокады Ирана, цены на нефть на мировых рынках вновь подскочили. Министр торговли США Скотт Бессент в ответ выразил мнение, что рынки неправильно интерпретировали развитие событий и, кроме того, открыто дал понять, что Вашингтон ждет от своих партнеров безоговорочного участия в этой блокаде.
8: I'm not sure why oil has popped up.
0: Я не знаю, почему этой ситуации цены на нефть подскочили, потому что на данный момент, если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, как этого хочет президент, это, вероятно, будет означать, что крупномасштабного возобновления боевых действий не произойдет. Но я хотел бы подчеркнуть, что пока это лишь один из рассматриваемых вариантов. Мы контролируем пролив, мы можем продолжать это делать на южном маршруте, так что, мне кажется, нефтяные рынки неправильно интерпретируют, что означает экономическое давление.

0: Космическое давление означает, что мы призываем всех наших союзников к величайшей скоординированной экономической изоляции в мировой истории. И мы прямо им говорим: либо вы с нами, либо вы против нас. Это был министр торговли США Скотт Бессент. Стратегическим партнером Ирана является Китай, который выступает против резких шагов США в отношении Тегерана, призывая к немедленному окончанию боевых действий между двумя странами. О том, может ли позиция Пекина серьезно повлиять на эффективность вводимых против Ирана Соединенными Штатами драконовских, по выражению Трампа, санкций, я беседую с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Очень многие сейчас подчеркивают, что большая часть иранской нефти отправляется именно в Китай. Для Китая, я думаю, что Иран — это, в общем-то, довольно большой рынок и для его товаров. Означает ли это, что, ну, в общем-то, фактически вот эта экономическая блокада, которую сейчас хотят США, сводится на нет именно из-за позиции Китая?
1: Я думаю, во многом это риторические приемы повышения ставок перед будущей встречей Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на середину-конец сентября. Поэтому, я думаю, мы услышим еще очень много таких заявлений в адрес Китая. И по другим направлениям, не только по Ирану, будут обвинения в нарушении прав человека. Ну, то есть, мне кажется, придумают еще много чего, потому что пока, насколько я понимаю, прогресса в переговорах между США и Китаем не видно, по крайней мере, публично. Я напомню, что после прошедшей встречи Трампа и Си были созданы две комиссии, одна по инвестициям, вторая по торгово-экономическому сотрудничеству. Вот пока мы не слышим ни о каких результатах, о том, что стороны достигли каких-то понятных правил, понятных регуляций, в рамках которых они будут существовать следующие несколько лет. Поэтому здесь, во-первых, это риторика. Во-вторых, да, действительно, главный покупатель иранской нефти – это Китай. Но с Китаем ситуация сложнее. В Китае это покупают частные независимые самовары, которые государству не имеют практически никакого отношения. Поэтому здесь действительно в какой-то степени они могут самостоятельно либо снизить поставки из Ирана, либо увеличить поставки из Ирана. И вот здесь мы видим ситуацию, при которой, кажется, пока все-таки сами китайские частные вот эти компании делают выбор не в пользу Ирана, потому что прямо сейчас, условно, российская нефть и дешевле, и менее рискованная. Поэтому здесь есть и частный интерес, который не нужно списывать со счетов, а Китай в политическом плане продолжает поддерживать Иран, но, опять, не очень вкладывается в это.
0: Но вы упомянули о повышении ставок накануне возможной встречи в сентябре. А не приведет ли это повышение ставок вообще к срыву такой встречи? Потому что, в общем-то, Трамп заявляет очень резкую позицию.
1: Да, это очень резкая позиция, но она не несет какого-то понятного наказания. То есть позиция такова: а что, если Китай этого не сделает, а что, если Китай сделает иначе? Вот что за этим следует дальше? С пошлинами, ну, кажется, уже не сработает, потому что пошлины уже повысили несколько недель назад. Какие-то новые санкции, это сорвет весь предыдущий механизм, вот как раз переговорный. И не очень понятно, а что американцы сделают в ответ, если китайцы их не послушаются. То есть, действительно, каких-то сейчас эффективных и, главное, быстрых инструментов давления на Китай, ну, кажется, пока не существует, поэтому пока это все-таки риторика, и давайте отметим, что китайцы к ней относятся как к части театрального представления. То есть все знают, что Трамп такой, он такое говорит, ну, пускай говорит, главное, чтобы ничего не подписывал, или главное, чтобы не вводил каких-то новых механизмов повышения пошлин, тарифов. И еще одна важная задача, а кто это будет делать, потому что тарифы и пошлины можно вводить, но как контролировать, как их отслеживать, как оказывать давление на китайские компании, это еще одна большая история, которую за месяц даже реализовать невозможно.
0: А Китай какие-то официальные заявления все-таки делал, ну, скажем, от имени Министерства иностранных дел?
1: Из последних комментариев Министерства иностранных дел формулировки остаются теми же стандартными. Китай приветствует завершение конфликта миром, Китай поддерживает суверенитет Ирана, и Китай не является стороной конфликта. То есть это такие стандартные фразы, стандартные формулировки, которые китайские чиновники в целом озвучивают еженедельно по любому другому конфликту в мире. То есть, опять, стандартной какой-то реакции, какого-то специального заявления китайцы не выпускали.
0: Моим собеседником был китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексей Чегодаев.

0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент страны Курултай. 145 депутатов будут избраны исключительно по партийным спискам. Голосования в одномандатных округах теперь в Казахстане не будет. В избирательном бюллетене указаны 7 допущенных к выборам партий, а также есть графа «против всех». Замена двухпалатного парламента на однопалатный – один из ключевых этапов политической реформы в Казахстане, проводимой президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ее рамках произошло фактическое обнуление его собственного президентского срока. Токаев вновь сможет баллотироваться на выборах главы казахстанского государства, которые состоятся в 2029 году. Мой собеседник – независимый политический обозреватель, специалист по странам Центральной Азии, Мирхат Шарипжан. Для чего Касым-Жомарту Токаеву понадобился именно однопалатный парламент?
1: Ну, мне кажется, здесь в первую очередь попытка избавиться от старой гвардии. От гвардии, которая ассоциируется с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однопалатный парламент, здесь фишка состоит в том, что больше не будет кандидатов независимых, не представляющих каких-либо партий. Все, значит, кандидаты будут выдвигаться партиями. И, как обычно, эти партии уже ясно, что все практически лояльны самому Токаеву. Почему он сделал это однопалатным, сказать трудно, но самое главное – это то, что это сильный ход для того, чтобы, во-первых, сократить количество парламентариев и избавившись при этом от старой гвардии, которая всегда была ассоциирована с бывшей правящей партией Нур Отан. Нур – это Нурсултан, свет с арабского языка. Отан – это родина. И многие, не только партии, банки и другие учреждения в эпоху Назарбаева начинались вот с этой Нур, потому что его звали Нурсултан. Ну, это такой ход для того, чтобы вообще все, что связано с старой гвардией, ушло в небытие, так скажем.
0: Ну, а насколько она сейчас влиятельна? Ведь все-таки Токаев у власти уже не первый год.
1: Старая гвардия же осталась все равно. После январских событий 22 года партия стала называться «Аманат». «Аманат», кстати, не очень удачное название, потому что, ну, оно, с одной стороны, ассоциируется с преемственностью поколений, передачей, значит, наследия от одного поколения к другому, но основное значение – это заложник, историческое значение слова «Аманат». Но вот сейчас, в июне 26 года, «Аманат» вошел в партию «Адлет», «Справедливость», созданную сторонниками Токаева. То есть теперь уже партия не переименована, а создана новая партия «Адлет», созданная именно сторонниками Токаева, в которую вошли вот остатки этого «Аманата», то есть бывшего Нур Отана.
0: И вот, судя по сообщениям в прессе накануне этих выборов, у этой партии «Адлет» довольно высокие показатели, если не очень высокие показатели поддержки. Это, так сказать, нарисованная поддержка или действительно Токаеву удалось создать партию и способствовать ее популярности?
1: Я не думаю, что это на самом деле является таким показателем, который действительно отражает состояние дел. Очень чрезвычайно важный фактор и важный фон этих выборов, о котором нельзя забывать, практически одновременно с подготовкой к голосованию резко усилилось давление на независимую и критически настроенную журналистику. За несколько недель до выборов сразу несколько известных журналистов, независимых журналистов и политических комментаторов оказались под уголовным преследованием, ограничениями или судом. Это все сейчас то, что Токаев назвал созданием нового Казахстана в свое время, напоминает ту же старую дубинку, если говорить старыми казахскими пословицами. Та же старая дубинка, только в левой руке. Вот Комитет защиты журналистов и ряд международных правозащитных организаций уже назвали происходящее предвыборным давлением на независимых журналистов. Ну вот Лукман Ахмедьяров, один из лучших и известнейших независимых журналистов, стал фигурантом уголовного дела. Ему запрещен выезд из страны. Под уголовным преследованием и запретом на выезд находится также журналистка известнейшая Динара Юбаева. Причем с Югубаевой выглядит особенно показательная ситуация. После ДТП, дорожно-транспортного происшествия в конце июля, с участием ее автомобиля,

0: и велосипедиста. Дело сначала рассматривалось как административное, потом оно впоследствии было переквалифицировано, стало уголовным. А сама журналистка считает произошедшее провокацией, и она смогла достать видео с камер наблюдения ближайших зданий, где показано, что, в принципе, не она наехала на велосипедиста, а велосипедист наехал на ее автомобиль. Еще одна журналистка, Александра Алехова, тоже оказалась под прессингом. 4 августа, вот буквально в этом месяце, ее приговорили к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения наказания на 5 лет. И ее дело связано с публикациями, после которых ее обвинили в распространении персональных данных. А, еще один, кстати, политический обозреватель Азамат Умаров вообще был арестован и находится под следствием на данный момент. Это вот показатель того, как на самом деле выглядит ситуация. Совершенно ясно, что, естественно, эта партия, скорее всего, выиграет эти выборы. Но не потому, что за нее проголосует большинство, а потому, что она, ну, как и в старые назарбаевские времена, будет сделано все, чтобы она была объявлена победительницей этой партии. Вот так скажем.
1: Ну, а Токаев добивается того, чтобы эта партия получила конституционное большинство в Курултае? Вы упомянули о том, что сейчас все партии, которые имеют перспективу пройти в парламент, так или иначе ему лояльны, но все-таки вот он делает на это ставку, на ваш взгляд?
0: Ну, конечно, делает. Дело в том, что все методы, которые он использовал, административный ресурс, зачистка журналистского поля, информационного поля и все остальное, это как раз вот те методы, которые гарантируют то, что эта партия выиграет и займет большинство. А те партии, которые считаются оппозиционными, практически все партии, они лояльны самому Токаеву. Ну, как это всегда было вот в странах Центральной Азии после того, как они обрели независимость в 1991 году.
1: Предстоящие в Казахстане выборы в Курултай мы обсуждали с независимым политическим обозревателем, специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шерипджаном. Ну и последняя тема. Сегодня 35-я годовщина окончательного провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Первым об этом публично объявил юный тогда ленинградский журналист молодежной газеты «Смена» Георгий Урушадзе, сумевший дозвониться Михаилу Горбачеву в Форос, где первый и последний президент СССР удерживался в изоляции все 3 дня путча. Это был очень важный разговор, отмечу это хотя бы потому, что отношение Горбачева к происходившему в Москве тогда никто не знал. Сегодня Георгий Урушадзе известен как создатель и директор независимого издательства Freedom Letters, издающего книги тех, кто сейчас в России печататься не может. Мы беседуем с ним о событиях 35-летней давности. Итак, вам, насколько я понимаю, 19 лет, и вы работаете в газете «Смена», и вы оказываетесь первым, кто сообщил о провале путча. Расскажите подробнее.
2: Причиной такого сообщения стал разговор с Михаилом Сергеевичем. Звонить я ему сначала совершенно не собирался. Я, услышав краем уха, я был в Белом доме в это время, что связь с Форосом вроде как восстанавливают, я решил попробовать связаться с Анатолием Сергеевичем Черняевым, помощником Горбачева. Я подошел к телефону правительственной связи, таких было много, и, в общем, каждый мог воспользоваться, и набрал нолик. Это коммутатор правительственной высокочастотной связи. Набрал нолик и говорю: мне объект Форос, товарища Черняева. Там чего-то пощелкало. И оператор, женщина, соответственно, сотрудница КГБ, сообщает: аппарат товарища Черняева на повреждении. Я вот запомнил такое роботизированное сообщение. Говорю: хорошо, тогда начальника охраны президента СССР. Как его фамилия? А я фамилию не знал. Я как-то замялся, да, ну, понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю: ну, тогда президента СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю: Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился. Вот такая забавная, веселая история.
1: А вы помните ваш разговор, что он сказал, о чем вы его спросили, как он отреагировал на то, что ему звонит незнакомый журналист? Тем более такой,
2: да,
1: молодой.
2: Ну, молодой он или не, никто не знал, да, он меня встретил потом только, мы увиделись первый раз позже. Он вот чувствовал, что он соскучился по разговорам, ему нужно было кому-то выговориться, ему нужно было кому-то что-то сказать. И он вот начал, что я попал как кур во щип, я ничего не знал про этот путч, я не знал про заговорщиков. Для нас это было большое облегчение, потому что, ну, никто не предполагал, да, какова роль Горбачева. И то, что он оказался в недобровольной изоляции, собственно, и дало основание считать, что

0: это путч, что он провален, что Горбачев на свободе и так далее. В общем, он сказал, что попал как курбащип, осуждает путчистов, немедленно требует их ухода, поддерживает народ России, благодарит народ России. Это было очень все приятно услышать. Параллельно я успел вот пока в ожидании, да, созвать в кабинет, пока вот щелкал телефон, созвать в кабинет журналистов и набрать телефон Радио Балтика. Я вот свой разговор еще параллельно транслировал этой замечательной радиостанции, такой первой демократической радиостанции Петербурга. Вот, так что уже какие-то следы даже этого разговора могут быть в их архиве.
1: А если не секрет, как вам удалось всех опередить? Неужели не было кого-то другого, кто пытался дозвониться? Или, может быть, это вот такая вот, ну, если можно так сказать, журналистская наглость? Вот вы решились и добились своего.
0: Ну, во-первых, наглость. Во-вторых, злость. Потому что меня собирались брать в Форос. Параллельно вылетал самолет в Форос с Рудским спасать Горбачева. Я собирался туда лететь. И мне обещали, что меня возьмут. А потом пресс-секретарь президента сказал, ну, прости, мы тебя не возьмем, потому что нам важнее международная огласка, и мы взяли вместо тебя корреспондента то ли BBC, то ли CNN. Ну, я, конечно, расстроился, разозлился и решил, ну, все равно как-то узнать эту информацию. Ну, а как узнать, если собираются восстанавливать связь? Вот так и узнал.
1: А какую роль в вашей карьере сыграл этот разговор?
0: Ну, скорее даже не очень хорошую. В том смысле, что уже непонятно было, как дальше работать журналистом. Вот кому еще нужно было позвонить, чтобы следующий материал также читался, да, и был таким же, как сейчас бы сказали, кликабельным. И в этом смысле я серьезно пересмотрел свои какие-то журналистские стремления, ушел работать на телевидении. Хотя с удовольствием продолжал работать в газетах, но как-то вот уже, знаете, проскочил сильно далеко, и интересных тем осталось мало.
1: Вы упомянули, что вы встречались с Горбачевым. Вы обсуждали потом этот разговор?
0: Потом было много каких-то тем для обсуждения. Я брал несколько раз у него интервью. Как-то он приезжал в Петербург. Мы виделись. Он меня познакомил в тот момент с Раисой Максимовной. Ну, то есть он помнил, что был такой, значит, журналист Урошадзе. Он помнил, что вот был такой разговор. Книжки он мне подписывал, как-то имея это в виду. И наша последняя встреча тоже как-то коснулась этой темы, но не сильно, да, потому что я вообще, честно говоря, не считаю, что события 35-летней давности как-то вот нужно вот вспоминать как мой какой-то большой успех, потому что будто я с тех пор ничего и не сделал, да, вот поэтому я даже смущаюсь, когда вспоминаю все эти события.
1: Моим собеседником был бывший журналист, ныне создатель и директор независимого издательства Freedom Letters Георгий Урошадзе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
11: Мы продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который

0: больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
1: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
0: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
2: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он с золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
0: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинения по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
3: Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
4: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
3: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба, там некоторые увязывают с тем, что приход во власть.

власти, в том числе вот нашего президента и секретарь, допустим, госбезопасности. И с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.

0: какой государственной тайны в документах о работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
1: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
2: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
1: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
0: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
3: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
4: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
5: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
6: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сысягин не виновен ни одного.

0: По доказательству его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
1: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
2: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
3: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросный для присяжных, так это?
2: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказала председательствующая по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляют государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных. И он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
1: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
4: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личности, неприкосновенность, и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 000 евро компенсации.

0: кассации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И, в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
1: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот, и вынужден был эту бумагу подписать.
2: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
3: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
4: А кто это они?
3: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортово.
4: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
3: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
4: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы. Это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?

0: Нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время, поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
1: С тех пор Игорь Сютягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
2: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
3: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Ну, тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок. Потому что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный. Потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками. И плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработано и фактически теперь

0: работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутякина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
1: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
2: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась. Порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена – это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
1: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Я вам сейчас такое покажу, офигеете!
7: Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции и теперь пытаются снять с выборов.
8: Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
9: Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
7: Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
6: Я вам сейчас такое покажу, офигеете. Кто-то может сказать, вот это живут же люди, вы посмотрите, какая красота. Уточки, да в огороде. Только, ребят, имейте в виду, это не рукотворная ситуация, это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
7: Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей полезности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти

0: десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы. Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
1: Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. То, что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
0: На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергиенко.
2: В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
3: Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит, раскритиковал внешнюю политику, всю эту ситуацию с Украиной, опять зацепились за эти глупости, вырванные из контекста, с Крымом, и, короче, ну, просто на кого это рассчитывается, мне до конца непонятно. Ни с какими журналистами, тем более с Польшей, я не контактировал, ни в какой форме с ними не общался, никаких заявлений не сделал. Это очередные грязные провокации со стороны «Единой России», со стороны жуликов и воров.
2: В КПРФ назвали задержание Николая Бондаренко политическим преследованием.
4: На каком-то аккаунте Николая Бондаренко, который он не администрирует и который на него официально не зарегистрирован никак, была размещена информация, связанная с определенными личностями, и что это пропаганда вот этой террористической организации и так далее.
2: Николай Бондаренко – один из самых известных российских депутатов, активных в соцсетях. Коммунист из Саратова получил популярность после жесткой критики пенсионной реформы. Он спорил с единороссами в областной думе, участвовал в протестах и даже пытался прожить месяц на 3 500 рублей. Именно на ту сумму, которую тогда называли «достаточной для пенсионера». Его YouTube-канал «Дневник депутата» собрал больше 1 000 000 подписчиков, а сам Бондаренко стал одним из самых медийных представителей КПРФ.
5: У меня продолжается моя министерская диета, и люди в комментариях, в директе, в соцсетях различных пишут мне о том, что Николай мог бы показать, как там у тебя это все происходит, поэтому сегодня, как мне написал один подписчик, смак для бедных у нас, да, я буду строить из себя кулинара, вот, а вы будете меня критиковать.
2: Но чем популярнее становился Бондаренко, тем больше у него возникало проблем с властями. В феврале 2021 года его задержали после участия в акции в поддержку Алексея Навального. Формально за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Сам Бондаренко связывал преследование, в том числе со своими планами идти на выборы в Госдуму и конкурировать с Вячеславом Володиным.
6: Я в подъезде моего дома караулили. Вот вышел, сказали, что необходимо проехать с ним в отдел полиции, никакой конкретики, никакой ясности нет. Пошлите, пошлите.
7: Помещение, телефончик включайте.
6: Чего?
7: Съемка запрещена, помещение для полиции.
2: Комиссия Саратовской областной думы обвиняла Бондаренко в нарушении антикоррупционного законодательства из-за доходов от рекламы и пожертвований на YouTube. Сам депутат называл претензии абсурдными и политически мотивированными.
3: Ну, соответственно, сегодня «Единая Россия» с легкой руки запустила процесс в рамках всей страны, по которому теперь депутатов, работающих на непостоянной основе, будут лишать мандатов за деятельность в интернете.
2: Уже в феврале 2022 года его лишили мандата Саратовской областной думы. Формально из-за нарушений при декларировании доходов. Здесь комиссия внезапно вспомнила и про доход на YouTube-канале. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.
8: Комиссия решила рекомендовать Саратовской областной думе принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы Бондаренко Николая Николаевича.
2: В 2025 году блогер и пропагандист Станислав Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, неоднократно вступал в дебаты с политиком. Причем настолько активно, что выпуски уходили один за другим.
9: А знаешь, на госпропаганду сколько денег выделяют? У нас что, нет других проблем, что ли, в стране? Тебе с какого бюджета платят? Тебе Соловьев, Симонян, из какого, из моего кармана платят таких, как я? И замкаде вот это бесконечное, 140 миллионов.

0: прозябающие в страхе без уверенности завтрашнего дня. Это они все платят.
1: КПРФ платят, мне тоже не очень нравится.
2: Бондаренко продолжил вести свой блог и постепенно превратился в одного из самых заметных политиков российского интернета. КПРФ снова решила сделать на него ставку. В 2026 году партия выдвинула Бондаренко по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Формально Бондаренко остается системным политиком, депутатом КПРФ, партии, представленной в Госдуме, но при этом ведет себя гораздо свободнее большинства своих коллег. Возможно, это сочетание парламентской политики, жесткой критики властей и огромной интернет-аудитории сделало его слишком заметной фигурой.
3: Перед эфиром мы поговорили с журналистом издания «Медуза» Андреем Перцевым. Вот, казалось бы, уже зачищено поле явных антивоенных кандидатов, к этому мы еще вернемся. Но Перцев рассказывает в контексте Бондаренко, им явно не были довольны в администрации президента.
4: Коммунистов сложно назвать людьми, которые выступают против войны. У Бондаренко немножко своя позиция, да, то есть он, ну, достаточно современный коммунист, да, не сталинистского плана и так далее. Но его присутствие всегда волновало политблок КП, да, там и Володина, и Кириенко и так далее, потому что он популярный блогер. Да, то есть он известен миллионам человек, в основном молодежи, то есть он привлекает КПРФ молодежь, которая как раз, позиция вождей КПРФ, да, такая сталинистская, провоенная, отталкивает, но существуют люди, которые, например, все равно могут голосовать за КПРФ, да, которые не поддерживают войну, за счет того, что они, например, знают, что есть Бондаренко, да, они хорошо знают, что такой есть человек. Есть там Мархаев, да, который из Бурятии, который тоже, ну, достаточно как бы двусмысленно, но, в общем, про войну он говорит, да, что ее пора завершать. И ради таких вот персонажей многие поддерживают КПРФ. В АП не хотят, чтобы КПРФ заняла второе место, да, ну, то есть вот по причинам там своим, да, хотелось бы им ЛДПР продвинуть. И, конечно, такие люди, как Бондаренко, агитирующие за КПРФ кандидаты, эти планы нарушают.
3: Прямо сейчас протокол против Бондаренко рассматривает суд в Саратове. Телеграм-канал Атео Брейкинг пишет, что суд проходит в закрытом режиме. Но если какие-то новости будут поступать, уважаемые зрители, мы их вам обязательно расскажем. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Ваше впечатление, было ли это ожидаемо?
5: Было ожидаемо. То есть, когда я увидел, что Николая выдвинули на первом месте в, ну, не самой маленькой, пусть не самой большой региональной группе, и что есть реальные шансы, да, там, в общем, можно проводить разные расчеты, они далеко не стопроцентные, да, и, в общем, мне кажется, даже как бы меньше 50%, если так на вскидку говорить, но, тем не менее, они хоть сколько-нибудь реальные, да, и отчасти зависели бы от самого Николая, от того, как он активно участвовал в кампании, то у меня сразу была первая мысль, а зачем это вообще может быть нужно властям? Они прекрасно понимают и не видели, что Бондаренко делал в саратовском парламенте и что он умеет делать с Ютубом и как он этот статус депутата и умение работать в социальных сетях, как это объединяется и получается довольно неприятную и не самую взрывоопасную для власти смесь. И здесь даже как бы дело не в самой компании, да, то есть если бы Николай был абсолютно неактивен, но оказался в Госдуме, да, в итоге, то следующие 5 лет, в общем, это всегда была бы опасность для властей, что даже если какое-то время он молчит, потом он включится. То есть, может быть, не по самым центральным злободневным темам, да, он тоже так и все в России пытается нащупать, что можно, где красные линии, но всегда в любой ситуации выбирает социальные темы и посылает четкие сигналы, что он не разделяет те вещи, которые заявляет, публично заявляет вся верхушка КПРФ, там практически весь федеральный список, он четко посылает сигналы своим зрителям, единомышленникам, что нет, он думает иначе. То есть он не может говорить то, что думает, но думает он иначе, в отличие от этих функционеров, богатых пожилых, в основном мужчин, в федеральном списке.
3: Ну и да, правда, вдруг мегафон перенесет в Госдуму, а там все-таки не место для дискуссий, такой себе получился бы созыв, ну или получится.

0: крайней мере, давайте по крайней мере об этом в будущем режиме будем говорить. С нами также на связи главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, вот, казалось бы, отправили Бондаренко выступать на чужом поле, то есть отправили его в другой округ, он выдвигался не по Саратовскому, он выдвигался в Пермском крае и Республике Удмуртия. Как вы думаете, неужели «Единая Россия» вот настолько боится конкурентов, да еще и земляков Вячеслава Володина, спикера последнего созыва парламента, что, несмотря на то, что Бондаренко даже не у себя дома выступает, снимают его с выборов таким вот образом? Ну, снимают, я полагаю, тут у нас сегодня мало сомнений в том, чем закончатся сегодняшние судебные заседания.
1: Я думаю, что дело не только в страхе, а в том, что он как бы нежелательный по многим причинам, о которых говорили. Но я бы добавил еще, например, одну причину. Вы упомянули Володина. А Володин человек ревнивый и, как говорится, и злопамятный. И он, конечно, прекрасно помнит, сколько неприятных вещей слышал от своего как бы конкурента в саратовских выборах всех. И Бондаренко никогда не стеснялся говорить о Володине, все, что думает. Прямо бросал ему вызов. А все-таки это выборы в Госдуму, и там большую роль играет спикер, да, действующий, возможно, будущий. Володин, который сам идет на эти выборы, кстати говоря, в своем Саратове. И ему крайне неприятно вот эта фигура, это такой самый, я бы сказал, при том, что он, кстати, неплохо о многих коммунистах высказывает сам Володин, но вот Бондаренко для него такой вот просто жупел, да, и поэтому он лично заинтересован, я уверен, в том, чтобы этого человека не было в Госдуме, которым, возможно, Володин дальше будет руководить.
0: Ну вот и с Андреем Перцевым мы также обсудили вот тот самый, скажем так, региональный фактор. И Перцев не исключает, что дело не столько в противостоянии с Володиным или с «Единой Россией» конкретно в регионе, сколько, возможно, в медиаресурсе. Бондаренко, давайте послушаем.
2: Мне видится, что особо вот именно вопроса конкуренции нет. Конкретно в случае Бондаренко, потому что... Ну, я писал даже материал, что АП хотела, чтобы КПРФ не выдвигала в одномандатных округах популярных политиков. Да, вот Бондаренко в их числе, на Алтае есть такая, в Алтайском крае Мария Прусакова, молодая руководительница отделения. Он был перемещен из Саратовской области, где его хорошо знают, опять же, ну, очень хорошо знают, да, и поддерживают, в Пермский край, да, и Удмуртию, где он никакого отношения, ну, не имел к этим регионам. Соответственно, это, ну, снижает количество желающих голосовать, да, то есть, ну, вот на конкретной территории, да, так как он не в федеральном списке. Ну, плюс Пермский край и Удмуртия – это не прям вот регионы, которые голосуют за КПРФ. Поэтому сильно, наверное, о конкуренции речь не идет. Вот. Но, на мой взгляд, дело именно в том, что он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то людей там средних лет, да, которые готовы, например, голосовать за список КПРФ, потому что там есть Бондаренко.
0: Максим, вот как вы думаете, ну, учитывая, что это не первое снятие одномандатника от КПРФ, поэтому можно, есть основания полагать, скажем так, что, ну, конкретно ЛДПР, в частности, не трогают. Как вы думаете, если это так, то зачем администрации президента именно ЛДПР на втором месте?
1: Но дело в том, что КПРФ партия, как бы, на которую нельзя ставить совсем и быть уверен, что она не взбунтует, как она бунтовала, когда были реформы там, с пенсионным возрастом и так далее. То есть там у КПРФ есть свои красные линии, и куда она, и наоборот, она может не поддержать многие важные там вещи, особенно если сейчас война продолжится и рост социальных издержек с ней, и снижение социальных расходов, и так далее, и так далее. Очевидно, что потребуется как-то опять затягивать пояса у граждан, и КПРФ как раз против этого выступает, а власти не только там же не нравится, что ее критикуют за войну, ей же не нравится любая критика, а вот как раз по поводу социальных вещей, там огромное будет поле для критики. Кроме того, я бы еще добавил, что судя по всему, потому что снял яблоко, и как хотели за яблоко голосовать, мы понимаем, что очень много сейчас будет дополнительных протестных голосов, целый навес такой протестный. Он, возможно, уйдет к КПРФ, и это власти тоже категорически неприятно. В этом плане ЛДПР это...

0: это по сути та же Единая Россия, только там, я не знаю, для самых бедных, как они сами это говорили, для люмпенов, для военных, для зэков, ну вот их аудитория. Поэтому в этом плане ЛДПР это то же самое. Вот. А КПРФ это что-то такое, немножко все-таки чужое, не совсем оно. И вот, тем более там такие вот депутаты, да, даже поддерживаются на высшем уровне. Поэтому, ну, не надо это Кремлю. Вот и все.
1: Надо сказать при этом, что по электоральному рейтингу в ЦИОМ пока ЛДПР вообще на четвертом месте, КПРФ немножко подсдал позиции, сейчас у него 11,4%, но они на втором месте, они сразу за Единой Россией, у Единой России по-прежнему нет конституционного большинства, 36%. Михаил, на ваш взгляд, вот и эта медийность Бондаренко, но даже с учетом снятия выборов, неужели она не сохраняет за ним вот эту вот привязку какую-то у избирателя, уже закрепленность такая, что он член партии КПРФ, от КПРФ он выходил с мегафоном в парламент, от КПРФ, он ходил по избирателям, помогал им, что-то говорил, что-то рассказывал, выходил на стримы, оттуда что-то как-то тоже. Неужели снятие с выборов, оно, вот если иметь в виду, что сняли для того, чтобы за КПРФ не голосовали, оно отвязывает кандидата от образа партии, как вы думаете?
2: Нет, я как раз смотрю по-другому. Снятие Бондаренко в целом на результат КПРФ как бы сыграет позитивно, да, то есть то, что сейчас власти все больше переключаются на давление на КПРФ, то вот то, о чем звучало, вот как бы навес протестных голосов, особенно среди молодежи, разогретой ситуации с Яблоко, такие истории, они будут способствовать тому, что большее количество этой молодежи и протестно настроенных людей как бы будут снова видеть в КПРФ возможность протестного голосования. Поэтому как бы видим, что, условно говоря, расплачивается Бондаренко, а выигрыш прибыли потенциально в деньгах за голоса и в мандатах получают старые функционеры партии, которые ничего толком, ничего созидательного не делали и делать не собираются.
1: Ну и последнее публичное выступление Николая Бондаренко перед судом, перед задержанием, а теперь уже еще и перед судом, оно случилось вечером 20 августа. Кандидат в депутаты пришел на стрим к Мэдисону, это такая легенда Ютуба, и еще там заодно был на этом стриме политический блогер Владислав Жмелевский, который, они вот так на пару отыгрывали роли хорошего, плохого полицейского. Такой вот у них перекрестный допрос, скажем так, получился. Жмелевский пытался завалить Бондаренко вопросами от другого блогера, надо сказать, хейтера Бондаренко в каком-то смысле, Стаса «Ай, как просто», и в частности гостя спрашивали про общение с Леонидом Волковым из команды Навального. Мы собрали для вас нарезку этой дискуссии, и потом ее обсудим.
3: Я все-таки считаю, что Единая Россия за мной пристально следит. Если бы у меня были очевидные нарушения законов, ну, нет никаких, как говорится, сомнений, чтобы они все это вынесли на свободу. Я очень много сил прилагаю к тому, чтобы, ну, действительно вести честную жизнь, да, чтобы не дать оппонентам...
4: Единственное, что из неприступного, я подчеркиваю, из того, что было просто странным, ваша фраза, вот прямая цитата, в общении с Павлом Ивановым, блогером, вы с ним общались, ваша цитата, это тоже то, о чем вас спрашивал Стас Васильев. Вы отвечали на этот вопрос про переписки фейковые, и цитата, вас цитирую, «Я ни разу в жизни не общался ни с Леонидом Волковым, который признан экстремистом, да, и террористом».
3: Владислав, я зафиналю эту тему, и разговор мы на этом закончим. Послушайте меня. Я понимаю, что у Стаса Васильева есть всяческие желания, чтобы меня признали иноагентом и посадили как экстремиста. Я к этой дискуссии, как правильно сказал Илья, 300 раз на эти темы отвечал. Еще раз, у нас есть большая практика юридическая, она исчисляется годами. Мы сегодня видим, что иноагента дают ни за что, на что какие-нибудь экстремистские материалы, их распространение абсолютно ни за что могут вменить правильно. То есть если человек мозолит глаза, если он там неприятен, вызывает какие-то там неправильные впечатления, то, ну, нет никаких проблем что-то ему прилепить и по формальным поводам снять его с выбора.
4: Так я об этом и сказал.
3: А, я прошу прощения, я не дослушал, значит, не услышал это. Поэтому для меня сейчас самая лучшая модель поведения – просто замолчать и все. А я, собственно, наоборот, считаю, что политика должна быть открытой.
1: Михаил, как вы думаете, вот и в контексте этих претензий к Бондаренко, во-первых, насколько они учитываются теми, кто, возможно, принимает подобные решения о конкретных претензиях, протоколах и прочем, насколько это влияет на их принятие решений? А во-вторых, насколько тактика отмолчаться и подождать, вот, собственно, единого дня голосования, три единого, я бы даже так сказал, она была бы выигрышной в этой ситуации?
2: Ну, я уже говорил, да, что главный риск для власти в случае с Николаем Бондаренко – это не то, что он своей кампанией прямо как-то заметно увеличит проценты КПРФ. Вот. И риск для власти – это если Бондаренко попадет в парламент. Это риск и для власти, это риск и

0: для функционеров КПРФ, которые тоже, мне кажется, в массе своей этого были бы не в восторге. Им выгоднее держать Николая вот где-то чуть-чуть как бы на полшага, да, то есть чтобы он старался всячески как бы работал на партийный бренд, улучшал результаты в регионах, федеральный, да, вот этот вклад, но не пускать его туда, где он начнет слишком как бы сильно снова набирать вес внутри партии, да, и внутри общества, и вот что с ним сделать, да, то есть он может стать такой точкой притяжения для оппозиционно настроенного практически большинства внутри КПРФ, да, внутри КПРФ я не видел, может, за редким исключением, я почти никого не видел, кто поддерживает Зюганова, да. Вся КПРФ внутри, независимо от возраста, просто плюется от своего лидера как бы и ждет, когда его заменят кем-то другим, и переживает, что его просто администрация президента заменит Афониным, которого большая часть КПРФ считает просто креатурой, как бы ставленником спецслужб и администрации президента. Вот. И появление таких, как бы если дать таким, как Бондаренко, пространство, возможность наращивать свою популярность, как бы обрастать не только подписчиками, но и какими-то структурами внутри партии, то это сместит баланс, и власть уйдет от этих пожилых богатых мужчин, которые привыкли десятилетиями ничего не делать, ничем не рисковать, к людям, которые политически идейно стоят на сильно других позициях, таких как Николай Бондаренко. Поэтому опасность была, чтобы он туда прошел. Если бы он молчал, я думаю, что результат был бы все равно тот же самый.
1: Ну, учитывая 2 миллиона подписчиков в YouTube и явно как бы позиция «не могу молчать», пожалуй,
0: согласиться с этим. Я еще добавлю, как бы это важно, то есть я с Николаем общался один раз в 2021 году, он приезжал в Москву поддержать кандидатов от КПРФ в 2021 году, мы записывали ролик, как бы ролик со мной есть на моем YouTube-канале, ну, в общем, и из общения тогда с ним и из того, что говорят общие знакомые, я вижу, что он довольно осторожный человек, да, то есть он действительно старается не делать того, как бы, что увеличивает для него риски, да, он хочет оставаться, с одной стороны, на виду, как бы, чтобы люди понимали и видели, что он думает, но не говорить ничего такого, не делать ничего такого, что реально прямо сейчас вызовет какие-то репрессии в его адрес, и заставит уехать, либо ему дадут какой-то статус, который резко осложнит деятельность.
1: Ну и теперь давайте немножко шире картину возьмем. Дело в том, что обвинения в демонстрации экстремистской символики, они вообще стали частым поводом для снятия выборов. Причем у таковой этой самой экстремистской символикой считают даже фотографию Алексея Навального. И «Новая газета Европа» к концу июля насчитала минимум 23 политика, которые лишились возможности участвовать в выборах из-за экстремистских дел. Ну и, по всей видимости, список придется обновлять. Некоторые наши собственные обновления к этому списку расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Отстранение от сентябрьских выборов в парламенты разных уровней не партий, а конкретных кандидатов. Медиакейсы менее заметные, но накапливаясь, они становятся даже показательнее. Это новая характерная черта нынешней избирательной кампании в России. Задержание 21 августа в Саратове и, очевидно, следующее за ним отстранение от выборов блогера-миллионника Николая Бондаренко уже второй случай, связанный с кандидатами от КПРФ.
3: Исправить эту ситуацию может только Господь Бог. И президент.
2: 14 августа Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Михаила Матвеева по иску конкурентки из партии пенсионеров, обвинившей его в нарушении авторских прав.
4: Почему снимают Матвеева? Доктор наук, талантливый человек, опытный, депутат опытный. Не нужен, потому что защищал советы низовой и выступил против нерегулируемой миграции. Не нужен он им. Как душили в 90-е, так продолжают.
2: В июле статус иностранного агента от российского Минюста получил самовыдвиженец Борис Надеждин, что лишило его возможности избираться в парламент. И сверх того, он получил протокол за якобы демонстрацию экстремистской символики из-за ссылки на чужой стрим, где промелькнула фотография Алексея Навального.
5: Смотрите, вот если вы у себя в квартире разместили портрет Навального, да, это экстремизм. Вы приходите в гости к девушке. У нее на стене висит портрет Навального. Полиция говорит: так, мы точно знаем, что вы приходили к ней в гости. А у нее портрет Навального. Значит, вы пропагандировали экстремизм.
2: За так называемую экстремистскую символику повод, использованный с Бондаренко, оштрафовали и несколько других кандидатов. Например, депутата Псковской городской думы от партии «Яблоко» Татьяну Пасман, кандидата на выборы в Госдуму

0: и законодательное собрание Псковской области. Ее обвинили в публикации в Фейсбуке карикатурного изображения Гитлера со свастикой. Штраф в 1000 рублей лишил ее возможности избираться. Новая газета «Европа» подсчитала, что к концу июля как минимум 23 российских политика лишились возможности участвовать в выборах из-за так называемых экстремистских дел, из-за публикаций в интернете, часто сделанных много лет назад. Фотографии Навального, символики связанных с ним организаций и кампаний, штабов Навального и умного голосования, и даже видеосъемок его похорон. Таким образом, самый популярный оппозиционный политик времен позднего Путина Алексей Навальный остается значимой фигурой и после смерти. Издание «Верстка» посчитало, что с 2021 года российские судьи рассмотрели не менее 213 административных протоколов, составленных на россиян из-за фотографий Навального, его фамилии и символики, связанные с ним. За месяц до выборов все более нервозная картина кампании в условиях растущего общественного недовольства позволяет сделать вывод. Хотя отстранение заметных кандидатов от выборов случалось и раньше, теперь, наряду с традиционными претензиями к документам, качеству подписи и агитации, заметную роль стал играть статус иностранного агента и административные дела по другим поводам, которые лишают неудобного кандидата права быть избранным.
1: С нами по-прежнему в прямом эфире Максим Гликин. Максим, у нас немножко времени остается, но хочется успеть подвести итоги. Вот что этот объем давления даже на системную оппозицию вообще говорит о текущих предвыборных раскладах?
2: Надо понимать просто, что как бы не то, чтобы есть единая власть, которая единым образом и единообразно давит. Да, есть как минимум две башни, ну, в данной игре, так-то их больше. Есть кремлевские технологи, да, Кириенко, есть ФСБ. Поэтому мы не всегда даже понимаем, кто из них давит в данный момент. Они вместе, сговорившись, или например, в какой-то момент свою игру играет, начинает ФСБ, там даже не посоветовавшись с Кириенко. Поэтому тут картина более сложная. Я бы не сказал, что тут есть общая какая-то история, кроме одной. Что очевидно, если раньше давление было в основном либеральных кандидатов, теперь их практически уже нет. Вот только теперь яблоко осталось.
1: Всех угодных. Максим, простите, вынужден нас перебить, у нас заканчивается время эфира. Журналист Максим Гликин и политик Михаил Лобанов были сегодня с нами. Пока нет новостей из Саратова, призываю вас на сайт Радио Свобода. Там новости обновятся. До свидания, уважаемые зрители, и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников по сообщениям СМИ ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули

0: такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
1: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
2: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. Естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа» – это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнований. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый, так называемый, переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло, поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года, и на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц, в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
2: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, mm-hmm. как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, встречали, точнее, эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко.

автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, энлауов натовского стандарта. Потом первые геймчейнджеры — это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки.

0: дали под это дело, а мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег, все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храбчинский, с которым мы разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: продать. Ну, потому что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оффрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мега-компаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично. И одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа... Ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Да. Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, там... Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Ну, я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для

0: России, во-вторых, согласится ли на эти условия Киев, в-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
1: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ZOPA, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась, нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги, не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя, нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
1: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему...
0: Ну, не потеряв, да.
1: Сохранить лицо, да. Анетично. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим эту войну, но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы, но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся, у меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
0: Но будет ли это использовано наоборот, для того, чтобы нарастить силы?
1: Естественно. Смотри, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы, республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще надо? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно. Да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может играть.

0: участники возможного стола переговоров, что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном кабинете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник. Я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне. Очно или заочно. И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили. Если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то...
0: Надо смотреть... Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение среди очень простых людей. Без газа. Без света, без воды, без тепла, но главное, без вас, москали. Это реалия, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: В принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты. Потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, которое приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21 года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прям непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, уверенных полтора миллиона, то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, неимоверно. Его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. конечно же,

0: Кирилл Гуданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали: молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно,
1: для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал: мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали: выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про «мы выйдем на границу» уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг, а ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь, что дальше? Логистические дороги, доставка грузов, вот это имеет значение для военных, потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно, в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественные границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, и это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью в 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТРы. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот, это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году.
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее этого, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия как цивилизация». Лекция профессора Виктора Живого, Университет Беркли в Калифорнии, об истории византийской культуры.
7: Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом, он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному, ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования, он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов? Мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов.
6: Виктор Живов об истории византийской культуры. Впервые в эфире 21 марта 2005 года.
8: Говорит «Радио Свобода». «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья».

0: 11 мая 330 года император Константин Великий праздновал освящение новой столицы Римской империи. Он сам выбрал для нее место на холмистом полуострове между проливом Босфор и бухтой Золотой Рог, где удачно пересекались торговые пути из Черного моря в Средиземное. За тысячу лет до этого греческие мореходы основали здесь небольшую колонию Византии. Город был выстроен заново. Крепостные стены, широкие улицы, множество общественных зданий. Сенат, императорский дворец, храмы, ипподром, форум, акведуки, портики. Вместе с императорским двором из Старого Рима в Новый Рим переехала высшая аристократия, та ее часть, что приняла новую государственную веру – христианство. В программе Елены Ольшанской «Россия как цивилизация» лекции профессора Виктора Живого, Университет Беркли, США, об истории византийской культуры.
1: В третьем веке новой эры римское государство невероятно расширилось. На западе его границы проходили по северу Англии, по реке Рейн в Германии, захватывали нынешнюю Францию, Испанию, Италию, весь обитаемый север Африки, вплоть до пустыни. На востоке граница шла по Дунаю, включая Балканский полуостров. Далее юг Крыма, ряд прибрежных территорий Кавказа, часть Армении, Малую Азию, Сирию, Палестину и Египет. Завоеванные народы часто бунтовали. Бюрократическое управление огромной страной из единого центра Рима становилось все более затруднительным. Под бременем собственного величия и размеров империя начала разрушаться. Виктор Маркович Живов, заместитель директора Московского института русского языка имени академика Виноградова и профессор университета Беркли, США. Вашему вниманию предлагается третья его лекция из цикла «Новая эра. История византийской культуры». Предыдущие лекции опубликованы на сайте Радио Свободы. Виктор Живов.
2: Как христианство начинает существовать в империи? Как оно становится религией Римской империи? Это случается при императоре Константине Великом, который решил принять христианство и сделать его, ну, по крайней мере, главной религией своей империи. Как это случилось? Из-за чего? Это вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Во всяком случае, решение Константина принять христианство и признать христианство в качестве легальной религии не было политическим, потому что христианство в Римской империи начала IV века, когда правил Константин, отнюдь не было религией большинства, оно не пользовалось особым признанием ни в армии, которая делала императорами своих успешных военачальников, ни в римской элите. И трудно предположить, что Константин в 312 году предвидел, что христианство окажется унифицирующей и организующей империю сил. Как это часто бывает, события шли впереди концепции. В 312 году Константин, пребывавший со своим войском в Галлии и сражавшийся с германцами, выступил против Максенция, своего главного соперника и соправителя. Он разбил войска противника при Турине, после этого занял Милан и Верону и двинулся на юг. И решающее сражение состоялось у Мульвийского моста через Тибр на подступах к Риму. И вот накануне этого сражения Константин имел видение. На небе он увидел крест с надписью «Сим победише, хок винки». И, укратив этим символом христианства свои знамена, Константин разбил Максенция. Максенция утонул в Тибре, а Константин вошел в Рим. Через год, в 313 году, Константин вместе со своим соправителем Лицинием издает в Милане эдикт, который провозглашал веротерпимость и тем самым легализовал христианство. Я напомню, что при предшественнике Константина, императоре Диоклетиане, христианство подвергалось особенно жестким гонениям, как религия по самому своему существу нелояльной империи. Да? Христиане отказывались поклоняться императору, а такое поклонение было основным выражением лояльности.
1: С именем императора Диоклетиана связана идея так называемой тетрархии или четверовластия. Она состояла в том, что римский император должен был иметь равного себе соправителя в восточной части империи.

0: империи. И каждому из двух императоров также полагался напарник, готовый прийти ему на смену. Сам Диоклетиан добровольно передал власть соправителю и остаток жизни провел в поместье, сажая капусту. Дворцовые перевороты, интриги, политические убийства сотрясали в это время страну. Константин построил новую столицу, но официальное разделение Римской империи на восточную и западную произошло позже, при императоре Феодосии I в январе 395 года. Виктор Живов.
1: К концу IV века при императоре Феодосии Великом, который правил с 379 по 395 год, христианство становится официальной религией империи. Вот что нужно сказать. Изучая восточное христианство, мы изучаем христианство Римской империи. Вот эту Римскую империю с определенного исторического момента называют Византией. Сами византийцы так себя не называли. Они называли себя римлянами, ромеями. И вплоть, по крайней мере, до начала XIII века, когда Константинополь был захвачен крестоносцами в 1204 году, они рассматривали свое государство как ту самую империю, которой правили там Цезарь, Август и Константин Великий. Ну, в определенном смысле это так и было. Византия, вообще говоря, это выдумка историков, которым государственная генеалогия византийцев казалась неубедительной. Ну и, конечно, опять же, она неубедительна. Она неубедительна в том смысле, что Византия, скажем, 12 века. Это государство с не очень большой территорией, в основном вокруг столичного Константинополя, с населением, которое говорит не на латыни, а на греческом, с христианством в качестве государственной религии. Ну это мало напоминает империю Августа. Но ведь, скажем, и ранний республиканский Рим совсем не похож на империю Константина Великого. Константинополь был, в общем, необычной столицей для позднеантичного мира, для Римской империи. Может, это был город без храмов, то есть без языческих храмов. Так что само пространство в нем было устроено несколько иначе, чем пространство больших городов, старых городов Римской империи, таких как Рим, Александрия или Антиохия. Нельзя все же сказать, что Константинополь был такой христианской столицей, вовсе очищенной от язычества. Константин велел привезти туда статуи, собранные со всей Греции, так что изображения этих самых языческих идолов продолжали украшать город. И это вполне символично. Разрыв с языческим прошлым отнюдь не был полным и окончательным.
0: В романе английского писателя Ивлина Во Елена, посвященном матери императора Константина Великого, рассказывается о том, как ею были обретены великие христианские святыни, крест, на котором был распят Христос, и гвозди, орудие этой казни. Все это Елена привезла, дальше я цитирую роман, Константину, которого нашла в его новом городе. Вокруг дворца с необыкновенной быстротой разрастались наспех создаваемые министерства. А сам Константин был занят сооружением памятника себе, порфировой колонны невиданной высоты на гигантском белом пьедестале. На вершине колонны он собирался водрузить колоссальную бронзовую статую Аполлона работы Фидия, которую недавно привез из Афин. Священные гвозди пришлись очень кстати. Константин только что велел отпилить Аполлону голову и приделать к его шее собственный скульптурный портрет в бронзе. Император как раз присматривал за изготовлением нимба, который должен был увенчать это сооружение. Один гвоздь и приделали к голове в виде луча, исходящего от императорской макушки. В последнее время Константин вообще стал проявлять большой интерес к реликвиям. Он привез даже статую Афины Паллады, которая стояла когда-то в Трое, и вмуровал ее в фундамент своего монумента. «У меня еще много таких же ценностей», — похвастался Константин. «Мне здорово повезло. Когда я заказывал фундамент, ко мне явился один торговец из Палестины с первоклассным товаром. Я, конечно, все купил, в том числе топорик Ноя, тот самый, которым он строил ковчег, алебастровый кувшинчик Марии Магдалины и много чего еще. И что же ты со всем этим сделал, сын мой? Это все там, в основании колонны. Теперь она будет стоять нерушимо. Гвоздям он просто не мог нарадоваться. Второй гвоздь он воткнул в свою корону, а третий отослал кузнецу и велел перековать на удила для своего коня». Виктор Живов.
1: Сохранялась имперская элита, со своими навыками социального поведения, со своими представлениями о чести и достоинстве и со своей специфической образованностью, которая и служила главным признаком принадлежности.

0: поверхности клити, тем знаком, по которому ее представители узнавали друг друга. Принимая христианство, члены этой элиты, в общем, нередко не собирались расставаться с привычным для них интеллектуальным миром. И они сохраняли чувство культурной общности со своими коллегами даже в том случае, когда те оставались язычниками. Конечно, они соблюдали новые христианские праздники. Вероятно, они довольно часто ходили в церковь, но у них не было никакого желания, скажем, страдать или расставаться со своими любимыми книжками, со своими гражданскими законами, со своими юридическими процедурами. Не произошло с принятием христианства никакого разрыва в администрации империи. Они оставались более-менее теми же самыми. Прежде всего, эта преемственность реализовалась в сфере образования, в сфере того, что в греческом эллинистическом мире называлось паидея. Вот, например, в середине III века, то еще до всякого принятия христианства, Лулиан, он был грамматик, то есть учитель, я бы сказал так, средней школы в Оксиринхе, то есть в египетской провинции Римской империи, просит императоров тогдашних Галения и Валериана заплатить ему причитающееся ему жалование. Вот он пишет: «Ваше небесное всемогущество и ваша дружба с музами». И в скобках он вставляет: «Потому что Паидея, то есть вот эта самая образованность, сидит рядом с вами на вашем престоле, дает мне уверенность в том, что вы не пренебрегнете моей просьбой». Этот самый Лулиан, мы знаем кое-что про него, он уже два раза через своего друга обращался к имперской бюрократии в надежде получить обратно свою зарплату, не получал. И вот теперь он прибег к этому. Чем это кончилось, мы не знаем. Но мы видим, на что он ссылается. На то, что он объединен с властью вот этой самой Паидеи. И после принятия христианства мы видим, как ставятся, скажем, памятники благодетелям различных городов, их правителям, да, губернаторам и так далее. И что на них пишут? Друг муз и любитель образования, он теперь, он, конечно, христианин, да, но этот способ говорить о власти, он сохраняется.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья».
2: Один из отцов церкви, святой Григорий Богослов, получивший блестящее светское образование, писал: «Полагаю, что всякий, имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только сию благороднейшую ученость, которая, презирая все украшения и плодовитость речи, берется за одно спасение и красоту ума созерцаемую, но и ученость внешнюю, которую многие из христиан по худому разумению гнушаются, как зло художную, опасную и удаляющую от Бога. Но нужно признать глупыми и невеждами тех, кто, держась такого мнения, желал бы видеть всех подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть собственные свои недостатки и избежать обличения в невежестве». Виктор Живов.
0: Что это было за образование, которое сложилось еще в эллинистический период и было унаследовано христианской империей? Оно, как и сейчас, разделялось на начальное, среднее и высшее. Образование начиналось в мальчиков 7 лет. Иногда и девочки тоже получали образование. У них был учитель, так сказать, начальной школы, грамматист, он назывался, грамматистес. Он их учил фавиту, чтению вслух, письму и счету. После него начиналось среднее образование, которое осуществлял грамматикос, ну, грамматик. Они читали тексты и их разбирали. Общение с текстами занимало там основное место, но туда входило еще 4 предмета. То, что потом в средние века обозначалось словом квадривиум, ариф,

0: Метика, геометрия, астрономия и музыка. И это давало то, что по-гречески называлось «энкиклиос пейдея», то есть закругленное, круглое, полное образование. Что такое высшее образование? Высшее образование существовало только в больших городах. Осуществлялось ритором или софистом, он назначался городским советом. Конечно, это образование не было общераспространенным. Те, кто его получали, происходили из состоятельных семей, администраторов, чиновников, юристов и так далее. Обучались они риторике. Риторика – это, прежде всего, умение произносить публичную речь. И кое-что туда могло добавляться в разных местах по-разному. Ну, скажем, философия, она процветала в Афинах и в Александрии, или медицина, которая процветала в Александрии или в Пергаме, или юриспруденция в Бейруте и так далее. Это, в частности, значило, что человек, который хочет набраться разного образования, он должен был путешествовать из одного места в другое. Сколько было таких студентов? Мы не знаем. Мы знаем, скажем, про Либания. Во второй половине IV века он был самым выдающимся ритором в Антиохии. Антиохия была большим городом. У него бывало, так сказать, на курсе приблизительно 50 студентов. Он давал образование с помощью еще 4 ассистентов. Он занимался этим в течение 40 лет. И мы можем посчитать, сколько человек получил у него образование, получается, ну, что-то порядка 700 студентов. Конечно, он был не единственным софистом в столице Сирии.
1: В одном из сочинений Либания, речи к антиохийцам, зариторов, говорится о бедственном положении учителей. Теперь у них даже избушки своей нет, как сапожники живут в чужих домах. А если удастся кому-нибудь приобрести себе домишко, то он никак не может выплатить за него всех денег. Один имеет лишь 3 рабов, другой 2, а у 3-го и того нет. Рабы эти держатся со своими господами дерзко и высокомерно. Бывало, риторы ходили к серебряных дел мастерам. Теперь же им приходится иметь дело с булочниками, которым они должны за хлеб. Виктор Живов.
0: Зачем это образование было нужно? Ведь сложилось оно в традициях античного ораторства. Оно шло, ну, если угодно, от Демосфена. А какая нужда в публичном ораторстве в бюрократической империи? Ну, в общем, никакой, потому что городской совет – это не то, что городской совет в античных Афинах, которые решают вопросы афинской политики. Нет, теперь вопросы политики решают при императорском дворе. А на уровне городского совета, ну, решают, как благоустроить канализацию в городе. Конечно, и на эту тему можно произносить речи, мы даже знаем, что они произносились, но, скажем, в IV веке уже можно было быть вполне членом городского совета и при этом быть неграмотным. Так что не все были грамотны. Но тем не менее, вот эта цепочка знания, цепочка образования соединяла империю. И путешествующий из места в место администратор, он знал, что он прибудет вот в этот далекий город на границах империи, и там он найдет местного знатного человека, с которым они будут беседовать вместе, ну, о чем угодно, о Платоне, или об Аристотеле, или о Гомере. Они выучивались этому способу рассуждать, не выучивались языку, потому что публичное ораторство или публичное писание, или что угодно, осуществлялось на аттическом греческом. Тот язык, на котором больше уже не говорили, он существенно отличался от разговорного языка. Владение этим языком было своего рода образовательным цензом.
1: Отношения между классическим и античным образованием и христианской верой были напряженными. Либани, из школы которого вышли будущие христианские святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, сам христианином не был и нередко выступал в защиту античных храмов, которым грозило разрушение.

0: Виктор Живов.
1: Традиционное образование в Византии оставалось языческим. И они читали тексты античных авторов. Полное язычество. Конечно, это язычество там было в некотором таком износившемся от школьной зубрежки состоянии. Но тем не менее, Либаний полагал, что только юноша, который с молодых лет, как он писал, поселил Демосфена в своей душе, цитирую, он будет думать, что его долг состоит в том, чтобы сделать города счастливыми, он будет радоваться, когда меч палача будет оставаться без дела, он украсит крепости прекрасными строениями, и во все время он будет оставаться слугой муз. Конечно, образованность вступала в конфликт с новым христианским этосом. Обладающий, по идее, гражданин, что он должен был чувствовать? Он должен был чувствовать прежде всего свое достоинство. Он должен был гордиться своей позицией в жизни, владеть собой и уметь внушить окружающим представление о своей власти, о своей независимости. А христианство ставило достоинство человека в зависимость от Божьей благодати. Проповедовало смирение, и оно утверждало, что Бог гордым противится. Из самых ярких высказываний такого рода содержится в акафисте Божьей Матери. Я сейчас прочту одну из песней этого акафиста. «Вети много обещаны, яко рыбы безгласны видим о тебе, Богородица». Много говорящие витии, риторы. Мы видим, веду тебя, Богородица, как безгласных рыб. Недоумеют Бог глаголути, како девою пребываешь и родите возможе. Не могут они рассудить и сказать, как ты, оставаясь девой, смогла родить. Мы же, таинству дивящейся, верно вопием. Радуйся, премудрости Божие приятелище, радуйся, промышление его сокровища, радуйся, любомудрецы, немудрые являющие. Любомудрецы – это философы, показывающие их немудрыми. Радуйся, хитрословесники, бессловесные обличившие. Радуйся, обличившие софистов, как бессловных. Радуйся, яко обуяша лютые взыскатели. Радуйся, яко уведоша баснотворцы. Ну, баснотворцы, эти самые поэты, они перед тобою увяли. Радуйся, афинейские пленницы, растерзающе. Радуйся, растерзав хитросплетение афинской мудрости. Ну, конечно, этот акафист, он написан романом Сладкопевцем в новой, но требующей исключительно большого искусства стихотворной форме, не означает полного отвержения светского знания. Но он ставит это знание на подобающее ему место. Сравнительно с божественной мудростью, это знание, эта образованность занимает скромное место. Занимает скромное место, но это не значит, что отвергается. Потому что отвержение этого образования не было на самом деле возможным путем. Тогда нужно было бы его заменить на специфически христианское образование. Подставить христианские тексты на место языческих текстов и точно так же разбираться с ними, как разбирались с языческими текстами. Какие христианские тексты? Библию, прежде всего. Но Библия была написана, как всем известно, на плохом греческом языке. Так что с точки зрения получившего знания отического греческого человека, учиться языку на основании Библии было невозможно. И тем не менее, несмотря на эту фундаментальную разность идеалов, христианство и традиционная образованность сосуществовали в Византии в течение многих веков. Образованность лишилась, вероятно, того нравственного престижа, которым она обладала в античности, но социальный престиж образованность сохраняла. И это отличало Византию и от Латинского Запада в значительной степени, и уж совсем отличало ее, скажем, от Киевской Руси или от других славянских стран.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация. Новая эра. Передача третья». Звукорежиссер Наталья Белова. Ведущий Алексей Цветков.

0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Антиюбилей Леонида Утесова». Московский неофициальный вечер 1981 года. Запись подготовил Юрий Векслер.
1: Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов Союза писателей. Я, например, не писатель, но я член Союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член Союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню «Чудное мгновение». Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит «Чудное мгновение», это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение, не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков. Понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные дробятся с ревом волны. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды. Понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда.
0: Антиюбилей Леонида Утесова. Впервые в эфире 25 марта 2005 года.
2: Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
3: Накрути граммофон.
2: Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. В 1981 году в Московском Центральном Доме работников искусств прошел вечер, который назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Друзья артиста отмечали некруглую дату – 86 лет со дня рождения Утесова. Вечер был неофициальный, почти домашний. И вот теперь, с опозданием в 20 с лишним лет, эта запись выходит в эфир. Ее подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Вел антиюбилей Утесова Александр Ширвиндт.
4: Эта музыка одессит Мишка, потому что вышел Миша Жванецкий.
5: Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, аккомпанемент выступает с сольными концертами, а сатирик уже капризничает и даже отказывается выходить из дому, нахально утверждая, что и никуда не выходя можно кое-что ухватить. Нет что-то есть в этой почве, нет что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы не увидите, надо слышать, и перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик 5-6 лет, зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубля полтора? В честь нашей встречи, мадам. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке?

0: Нету. Плоской нету. У вас же был. Нету, я сказал.
1: Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет.
0: А рыбы нет? Они говорят, нет. А вы мне не поможете? Они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Ну, не стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? А, это точно, кольцо, сустав, брюки серые обтрепанные. Ага, значит, это все-таки был я, извините, я тоже, да. У него печень, почки, селезенки, весь этот ливер он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории, у нас вчера возили в оперный. Внимание, катер маршал Катыхов через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. Никого, пустынный пляж, ветер свободно носится в голых ветках, прямые углы новых районов, параллельно и перпендикулярно, приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище? Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. О боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающий музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет, нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор, и есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике, который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант — это очень просто. Это переживать за других.
2: Это письмо. Вот, я вынужден его прочесть, потому что у нас здесь ничего не может заваляться. Это руководство ВТО, копия управления культуры Фрунзенского района. Мы, как честные люди, незаслуженно находящиеся на заслуженном отдыхе, не можем больше молчать. Мы считаем своим гражданским долгом написать это антианонимное письмо и передать его в антиюбилейную комиссию. В то время, когда вся наша эстрада под мудрым руководством дорогого Бориса Сергеевича Брунова двигается только вперед, ВТО не находит ничего лучшего, как устроить антиюбилей Леонида Утесова. На наших глазах проходил почти весь творческий путь этого артиста. Он построил свое благополучие исключительно на том, что его покойная жена, всеми любимая и уважаемая Елена Осина по сцене «Ленская», прекрасно приготовляла фаршированную рыбу. В скобках «фиш». Но это не для нашей аудитории. Которую с удовольствием ели такие люди, как Исаак Бабел, Михаил Зощенко, Николай Эрдман и еще один Исаак Дунаевский. Именно благодаря этим людям Утесов и завоевал популярность у зрителей. Обладая небольшой музыкальностью, при полном отсутствии вокальных данных и не получив специального хореографического образования, но владея каким-то невидимым магнитным полем, значительно раньше вошедшей ныне в моду Джуны, он сумел влюбить в себя многих. С уважением, народная мстительница РСФСР Мария Миронова, заслуженный мститель той же республики Александр Минакер. Подписи число.
3: Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля, он снимал свой сюртучонка, одевал.

Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств. Утесова приветствуют артисты «Таганки»,

0: Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
1: Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь.

0: Там Бабель работал гомером утесов, це ж море.
1: Знаете, наши друзья-поэты тоже хотят вас приветствовать.
2: Пародии Леонида Филатова.
3: Роберт Рождественский.
4: Да, дорогой мой, вы поете неплохо, но сейчас такое время, хоть тресни, чтоб тебя могла услышать эпоха, нужно петь лишь очень громкие песни. Что мешает вам, сомнения похерив, петь романсы, вдохновение утроив, о романтике озимых посевов, о героике высоких надоев, чтобы песни отвечали по программе, только это глубоко между нами, нужно петь не о прекраснейшей даме, а об Аме, дорогой мой, об Аме. Вы мурлыкать о любви не пытайтесь. Нам нужны сейчас глобальные песни. Подключайтесь, дорогой, подключайтесь. Мы найдем вам место в нашем оркестре.
1: Член художественного совета театра Андрей Вознесенский.
5: Вы пели негромко, поскольку не бас, но ваша галерка услышала вас. Такого накала любви и добра не знали ляскала игра на пера. Мы ночью бессонной с надеждой в очах опять патефонный поставим рычаг, пластинки салонной послушаем шип, и сердце заломит, как детский ушиб, на куче вопросов, как жить и как быть. Товарищ Утесов ответит: любить, и мы закиваем, за вами хоть в ад. Утесов, мы с вами, Утесов. Виват!
6: Значит, прежде всего, что такое союз писателей?
2: Литературовед и пародист Зиновий Паперный.
6: Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов союза писателей. Я, например, не писатель, но я член союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню чудное мгновение. Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит чудное мгновение, это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение. Не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков, понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные, дробятся с ревом волны. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды, понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать, дальше уже отступать некуда. А весь вокал Леонида Осиповича, он просто исчерпывается одной фразой: «Товарищ, не в силах я вахту стоять», понимаете? Вот. Ну, не в силах так не стоит, то есть не пой. Так что я буду говорить сущность Леонида Осиповича не в вокале. Другие грани. Вот. Вообще-то он такой многогранный, что о нем можно написать поэму «За гранью грань». Я такой о некоторых скажу. Ну, во-первых, популярные. Во-вторых, невероятно эпистолярный. Невероятно эпистолярный. Я за несколько дней пришел к Леониду Осиповичу, он показал горы писем к нему. Мы взяли наугад письмо женщины к Леониду Осиповичу. Видите, завязка уже есть. Она пишет: «Не знаю, такой ли вы в жизни, как на сцене, но мне кажется, что вы можете расшевелить даже покойника. Подарите мне одну ночь, но такую, чтобы небу стало жарко, а главное, чтобы я забыла, что я

0: педагог. Это совершенно... Я бы в жизни бы не сочинил сам, понимаете? Вот. Я только посоветовал Леониду Осиповичу это опубликовать в учительской газете. Теперь вторая грань Леонида Осиповича – это король смеха. Вот. Насчет смеха я хочу напомнить свое соображение, что некоторые думают, будто смех помогает нам жить и работать. Это они путают смех с песней, которая действительно нам строить и жить помогает, как это пел Леонид Осипович и поет. Смех же помогает нам не жить и работать, а выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И тут я подхожу к главной, так сказать, грани Леонида Осиповича, потому что Леонид Осипович, конечно, поэт. Поэт. Понимаете, вот у Леонида Осиповича есть, а я должен сказать совершенно серьезно, что он очень щедро и гостеприимно дал мне все свои поэмы и стихи, чтобы здесь уже никакого, так сказать, сочинения с моей стороны нету. Вот мне очень понравились строчки из поэмы «Союзе писателей». Во-первых, прекрасно там начало. «Я дверь на улице Воровского открыть отмычкою спешу. Манеру эту я Воровского усвоил, я вам не скажу». Прекрасное владение стихом. И дальше. «Прекрасней моей музы нету, с ней миг свидания лови, не продается за монету, но отдается по любви». Что мне здесь нравится? Что мне, как говорят, так сказать, люди, греет в этом? Что у Пушкина, у Лермонтова, понимаете, вот муза там что-то такое подарила цивницу, понимаете, что-то какое-то неясное, а просто образ отдающейся музы у Леонида Осиповича. Очень смелый, понимаете? Смелый такой. И когда Леонид Осипович поет, мы это все слышим, но когда он пишет, он находится в таком экстазе, что ему не до грамматики. Не до грамматики. Например, «высоко чтя ваши старания, флаг дружбы высоко держа, люблю высокого я звания в родительного падежа». Понимаете, как надо волноваться, что так написать? Или вот из поэмы, вот, простите, посвященной мне, совершенно крылатые строчки. «Нынче праздник, Пасха, Сейдер, я в такие дни не лгу, как-никак окончил Хейдер, бышь всего лишь МГУ». Вот. Леонид Ильич пишет, как дышит. Понимаете, вот у Булата есть изумительное, там каждый... Ну, правда, он слышит, ну, в общем, смысл такой, что каждый пишет, как он дышит. Вот как Леонид Осипович дышит, так он и пишет. Я послал Леониду Осиповичу свою книжечку о чайке. Простите, что я ввинчиваю, так сказать, себя в этот юбилей. Но дело в том, что Леонид Осипович мне ответил таким стихотворением. «Театром Горького зовут, на занавесе чайка. Я не пойму, в чем дело тут, паперная отвечайка. А в Горьком на автозаводе машина чайка выпускается. Для Антона Павловича вроде компенсация получается». Вот. И, значит, заключая, мне хочется сказать, что Леонид Осипович – это наша гордость, наша радость и наше хорошее настроение. Кстати, когда я сказал, что хорошее настроение, я сидел сейчас, есть такая рабочая комната писателя в ЦДЛ, я открыл нашу родимую большую советскую энциклопедию и прочитал, что такое настроение. Это общее эмоциональное состояние человека, которое вызывается какими-либо объективными причинами. Поэтому, если у вас какое-то настроение просто так, беспричинный смех, это уже не подходит. Вот. И конец там очень мне понравился. Обусловленность N, то есть настроение, объективными причинами подчинения его объективными закономерностями не исключает возможности и необходимости для человека владеть своим N. Не допускать несоответствующего общественным требованиям выражения его. То есть N. Преодолевать возможное отрицательное влияние N на выполнение задач, которые стоят перед человеком. Понимаете? То есть, например, если человек скажет, что-то мне взгрустнулось, то он уже мешает выполнению задач, которые стоят перед ним. И вот когда я думаю, что такое Леонид Осипович, я придумал такое определение, что Леонид Осипович – это хорошее настроение. А живой человек с плохим настроением – это такой же абсурд, как мертвый человек с хорошим настроением.
1: Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств.
2: Наш дорогой, мы сегодня перезямовали еще один зяма – герб.
3: Никаких достоинств твоих я перечислять не буду. Было бы прекрасно.

0: Прекрасно поговорить о твоих очаровательных недостатках. Мне обидно, что когда я привожу тебе какие-то милые наблюдения из Одессы, ты потом их выдаешь за свои. Обидно. Но я на всю жизнь очарован южно-русским сдвоенным «Н». Его не существует. Оно нужно для слова «юность». Только в этом слове оно есть. Не об этом речь. Речь о том, что ты вся наша жизнь. Давай, мой мальчик, давай, дорогой.
1: Твой девятый десяток подошел к середине. Дни бегут, что же годы летят. Но чем испытанней дар, и чем слава старинней, тем оно драгоценней сто крат. Нынче

забыло, я твое узнаю. Ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе. Там на природе в некотором роде. Вот что он значит для меня.

16 лет тому назад был мой юбилей, мне было 70 лет. Я сидел, выходили люди, говорили мне какие-то ласковые, дружеские слова. Говорили, что я замечательный актер, что я чудесный певец, что я очаровательный человек. И я сидел, думал, товарищи, вы немножечко врете мне, наверное. А вообще, почему вы мне все это сразу в один вечер выдаете? Почему вы мне не выдавали это за всю мою жизнь понемножечку? Я был бы моложе и здоровее. Но вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди. Потому что из всех живущих на земле существ только человек знает, что такое юмор. Надо уметь смеяться даже над своими поступками. Я сейчас вышел. Программа была длинная. Огромная программа. Я вышел и подумал. Надо мне начать с одной фразы. Существует на одном языке такая фраза. «Вус зиберек исцу». «Все, что больше, то лишнее». И вот я решил, что, может быть, я и есть то, что больше и что лишнее. Я вспомнил старый одесский анекдот, поскольку это антикварный магазин. Значит, это антикварный рассказ. Идет в Одессе по улице человек. А в Одессе в то время было очень много греков. Навстречу идет грек. Человек отнесет пакет какой-то. Грек спрашивает, что не соки? Он говорит, рыбу. Рыба не соки. Какая рыба не соки? Он говорит, кефаль, кефалика. Первая рыба света есть, кефалика. Что будете делать, кефалика? Он говорит, сварю. Услыхал грек, сварю, свалился в обморок и лежит. В это время другой грек идет, увидел этого лежащего, говорит, что он делает, что такое? Почему, папа, я не лежите? Обморока что было? Он говорит, ну я иду, несу пакет. Он навстречу, спрашивает, что несу? Я говорю, рыбу. Он спрашивает, какую? Я говорю, кефаль. Он спрашивает, что делать буду? Я говорю, сварю. Он услышал.

0: Что смотрю, вот солдец лежит. Тот говорит, что вы говорите? Кефалика варихи. Кефалика первая рыба света ест, и не за кефалика варихи. Кефалика надо за реки. Надо взять кефалика, надо заровня взять. Положите кефалика, 1, 2, 3, 4, 5 положите, и на заровня поставить. Она там жарится, ровненный такой красивый, хороший. И так вот взять кусочек сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Потом барабанское масло поливать, маслинка положить. Так, так, так, так, так, так, так, здесь. Потом взять ножик, так порезать. Раз, так, так, так, так, так, так, так, два, так, так, так, так, так, три, так, так, так, так, так, так, так, так, потом взять и так ротия положите. Она так и идет, идет, идет. А тот грек, который упал, поднимается и говорит, лимон! Лимончик надо, лимончик! Так вот, я себя сегодня почувствовал в роли лимончика. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
1: Вы слушали запись «Утесовского вечера», который состоялся в 1981 году в Москве, в день 86-летия артиста. Спустя год Утесов умер. Запись подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца, редактор и ведущий Игорь Померанцев.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные

0: наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
2: Голосовой помощник «Радио Свобода».
3: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
2: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
3: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
2: Свобода становится еще ближе.
4: Я вам сейчас такое покажу, офигеете.
5: Это кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко. Его задерживали 10 сотрудников полиции. И теперь пытаются снять с выборов.
6: Единственное, что мне нужно, это молчать. А я вместо этого сейчас на каждом углу, на каждом интервью, на каждом подкасте, по регионам.
7: Он влиял на федеральную кампанию КПРФ, привлекая к ней голоса молодых людей, либо умеренных каких-то.
5: Как российские власти вслед за снятием яблока продолжают отмену оставшихся оппозиционных политиков?
4: Я вам сейчас такое покажу, офигеете! Кто-то может сказать, вот это живут же люди, вы посмотрите, какая красота, уточки, да в огороде. Только, ребят, имейте в виду, это не рукотворная ситуация, это итоги руководства исполнительной власти в городе Перми.
8: Как вообще выглядит работа кандидата депутата в Госдуму, ну, за месяц-другой до выборов? Обход округа, работа с избирателями, может быть, митинги в поддержку, попытки убедить в своей будущей полезности в парламенте. В случае, если кандидат оппозиционный, нужно еще иметь в виду, что в любой момент к тебе может прийти десяток сотрудников полиции, обвинить в якобы демонстрации экстремистской или нацистской символики, увести в суд, а затем снять с выборов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ключевое событие дня – попытка снять с выборов в парламент Николая Бондаренко, экс-депутата Саратовской областной думы. Он политик одиозный. Бывало, ему выключали микрофон в парламенте, так он являлся с мегафоном.
9: Александр Сергеевич, когда вы в региональном парламенте устраиваете такой бардак, вся ответственность должна быть на вас. Мы будем обращаться в прокуратуру и привлекать вас к ответственности. Потому что вы нарушаете наши права как депутата и все демократические основы. Мы здесь выражаем интересы сотен тысяч людей, жителей Саратовской области, а вы плюете на все это.
8: На его канале в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Теперь с высокой долей вероятности, уж с таким-то обвинением, с выборов его снимут. О том, как российские власти выжигают остатки оппозиции на первых с начала полномасштабной войны парламентских выборах, сегодня и поговорим. Сперва о том, кто такой Бондаренко, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
10: В Саратове задержали Николая Бондаренко, кандидата в Госдуму от КПРФ. По словам самого политика, его задерживали около 10 сотрудников полиции и принудительно доставили в суд. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. Такое обвинение может стать основанием для снятия кандидата с выборов.
11: Короче, «Единая Россия» разгоняет в интернете сейчас, форсит историю, что якобы я дал польским журналистам интервью, в котором, значит,